0: вот. Я все громче забываю, с каждую минуту и не забываю. Знаете, что я делаю? Я сейчас, правда, хотела только одну вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Белорусские овчички, у этой, у кого же, две кошечки, вот. Это кошка глупая у нас стырка ходит в первый глаз, а теперь правильно, это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. И я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается. Дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом», и кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди, и бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте. Треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет. А сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна. Потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей, длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню, она словно в бешеном тумане прошла, как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство, крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело. Но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину. И когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало, я же предупредил!» Я немного разозлился, но этого не показал, ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела! У меня все время дела! Я очень деловой, ты же знаешь!» Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. — У меня работа. — Не хочешь поспать? Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. — Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться. Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной. Словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос. Я думал, что у тебя уже ответы». Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо», — сразу ответил он. «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: — он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: «Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы, национальные.

все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть? Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился. Как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери. Огляделся, прислушался. Причувствовался. Пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум?
Нет, шум весь

0: Улица издалека, к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоящий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж. И вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно, а если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта, вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил, тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа. Попутно подумав о том, что пора, наконец, освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
1: 10 минут.
0: «Давай сюда». И вызови Кики, пусть блокирует с улицы.
1: Принял.
0: Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис. Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул. Уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон. Бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху влетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колени и продолжая удерживать прицел на лежащем человеке, оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий и легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, и лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое... Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут. Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан! Не вижу проблем!» Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
1: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
1: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
1: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел». «Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор». «Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается». Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик... Потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул.
2: «А неплохо!»
0: «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное, а заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис.
2: «Убитый гражданин Эстонии!» — огорошил он меня. «Зовут...»
0: — Акоста посмотрел в блокнот.
2: «Артур Богатырьев. Правильно?»
0: «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев».
2: «Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии».
0: «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там».
2: «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
0: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
2: «Я узнаю, а вам скажу».
1: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
2: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
0: При этом он посмотрел на меня. «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента. А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному. «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность».
2: «Зачем?»
0: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего... Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
2: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
0: Акоста посмотрел мне в глаза.
2: «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать». «Ладно, хорошо».
0: После небольшой паузы кивнул Акоста. «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
2: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
0: «В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками».
2: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
0: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
2: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответила Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
0: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
2: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэлла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
0: «Пожалуй».
2: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
0: «Очень просто».
2: «И самое главное...»
0: — Акоста посмотрел на меня.
2: «Одна деталь».
0: «Две детали», — поправил его я. «Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все».
1: «Что-то могло просто пойти не так», — возразил Джефф.
0: «Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?»
1: «Да, он в схему укладывается плохо».
2: «Думаю, что вам пока с выводами спешить рано», — сказал Акоста. На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. «Я поеду в офис», — сказал я, выбираясь из фургона. «Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся».
3: Глава 9.
2: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить? Большой P30L? С ним как-то надежнее, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки. Взял компактный 9-зарядный СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой до нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время. Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива. Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?»
4: «Убил?»
2: Новость ее все же явно шокировала. «Ничего удивительного, в общем». «Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше».
4: «И что теперь?»
2: «Теперь надо вести себя осторожно». «Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли. Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера». Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
4: «Ты сегодня домой не вернешься?»
2: «Нет, и ты тоже, кстати».
4: «Я буду утром»,
2: — возмутилась она. «Я не хочу возвращаться в пустую постель». Я просто ничего не ответил.
0: а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
4: «Ты мне ничего не скажешь?»
0: Расита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
4: «Мне вообще сюда возвращаться?»
0: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
4: «Я тебе не нужна».
0: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на «нужна» она меня не сможет». «Нет, не нужна». «И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю». «Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
4: «Я не хочу не мешать».
0: «Расита уже начала беситься. Темперамент не задавишь». «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
4: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
0: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей». Сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей».
4: Ты не должен был тогда так поступать».
0: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: «Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной».
0: «Стоп». Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. «Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати».
4: «Я думала, что тебе нравится со мной».
0: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. «Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более...» Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. «Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь», — добавил я. «Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю».
4: «Но почему?»
0: «Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все». «А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Расита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу». «Идиот». Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
0: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю? Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
0: — вызверилась Расита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
4: «Просто заткнись».
0: Помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем!» Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет». «Расита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн. «Привет. Уже соскучился?» Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
4: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
0: «Все хорошее начинается с ужина».
4: «Все-все?»
0: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
4: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай.
0: Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
4: «Ммм, Она явно задумалась.
5: «Нет, не знаю. А что это?»
4: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус. Я рыбу больше люблю. Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юкки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
5: «Звучит сексуально».
4: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
5: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
4: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним. Мне нормально.
5: Уговорил. Ужин, потом я на десерт.
4: Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?
5: В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?
4: Увидимся. Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
6: «Ничего», — ответил Кики.
4: «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом. Я говорил для него и Джеффа».
6: «Поговори с Грасиэлой»,
4: — сразу сказал Кики.
5: «Поговорить?»
4: — чуть опешил я. «Просто так?
6: А что сложного?»
4: Он посмотрел на меня с иронией.
6: «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
5: «Ты?»
6: «Я?»
4: — пожал он плечами.
6: «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
4: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
6: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грасиэла обязательно будет об этом говорить, если...»
4: «Если что?»
6: «Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее».
4: «Тогда попытайся организовать, вдруг получится». Кики только кивнул.
6: Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону, но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно, и здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась, к большой моей радости.
4: «Старайся пока здесь сидеть!» Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах.
6: «И повнимательней со входной дверью!»
4: Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я в конце концов планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу и договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать, и как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился, что еще упустил. Теперь романтическая часть, свидание с Энн Хилли и секс.
3: Глава 10.
4: Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик труповозку с подвыванием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда дед ему, насколько понимаю, не рассказал.
6: В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю, почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Эн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слово за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс 2 взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Роситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке. А заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Эн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Росита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не 2 раза в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн — залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался.
4: На выходные поедем в Пуанту Барка в дом, хорошо?»
0: — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик.
4: «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
0: «Хм. И как теперь откажешься?»
4: «А хотел отказаться?»
0: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
4: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
0: «Я не один живу. Жил», — чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
4: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
0: — улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой, — «был неудачный и затянувшийся роман, и когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?»
4: Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
0: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать, все деньги будут твои».
4: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде EastEnders и Coronation Street. Но угадала ведь?»
0: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
4: «Местная?»
0: «Почти что.
4: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
0: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, который она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти. «Примерно», — подтвердил я, и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила. «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
4: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с не водой откачает. Не забыть только».
0: «Постараемся». Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком. А это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново, чистыми, у которых нет запаха Роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колонн. Колонн мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висента на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли?
4: А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это 2 раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему 2 коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паламаресом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст, я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся. Даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил.
7: «Раньше убитого встречали?»
4: «Нет, я думаю». Развел я руками. Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз. А я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать. Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу.
7: «Посмотрите».
4: Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой. Деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких в wrap-around, оберни вокруг, вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо, но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней, а для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на 2 машинах так засечь сложно, но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом.
6: И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал: «Обещают договориться с Грассиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует». Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносят обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
8: «Нет, пока».
6: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
8: «Что-то есть?» — спросил Кики.
6: «Пока не вижу. Должно быть». «Есть 2 файла от Висента, точно. Копия дела и материал по Богатыреву». «С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго». Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии, данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе, вместе же подавали документы на паспорт инвестора, что в свою очередь доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть, кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит, это в Маргарите, в пригороде, единственном, наверное, приличном районе, застроенным новыми, пусть и небольшими домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паламареса. Пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес». У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз Колон, то он вообще решит, что это связано с делом Малины. Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паламарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух. «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу, а потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
9: «Чё?»
6: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» — я придвинул ему распечатку ежедневника. И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?
9: Понял.
6: Кики, давай в колонн сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес. Я выдернул листок из принтера и протянул ему. Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?
8: Понял.
6: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. Поосторожнее там. Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек, снова обратился я к нашему технарю. Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружить, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам. Так, а мне пора, пожалуй. Паламарес будет ждать. Глава 12. Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами и вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу, какие я выбираю обычно по привычке. «Держи!» Паламарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть. «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю». «И этого достаточно. Спасибо». «Как ты связана с малиной?» — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
9: «Ну и правильно».
6: «Понятно, что правильно. А вообще сработало, как я и предполагал. О делах малины я и не вспоминал особо уже. Потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд». До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
9: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
6: Спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
9: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
6: «Не каждый», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
9: «Почему?»
6: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что?» «Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался». «А я что, ей это обещал?» «Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал». «Что тогда?» «Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет». «Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала, а я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя».
9: 51%.
6: Сказал Мануэль. «Ну, хорошо», — согласился я. «В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет.
9: «Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность, 160 тысяч, и помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
6: Со всеми лицензиями?»

0: Лумбейка из стриптиза? Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... Ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества.
1: А-а-а!
0: Он чуть вскинул брови. Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
1: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
0: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
1: «Кто они?»
0: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
1: «Понимаю».
0: В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальное предприятие, пытаясь то торговать наркотиками не кокаиновой группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали, действовать пытались нахрапом, а сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахое одних американцев сидят сотни, и никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанная с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
1: «Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами».
0: «Можешь уже начинать, я думаю». «Не думаю, что я найду там что-то криминальное».
1: «Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?»
0: «Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
1: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца».
0: Закончил он за меня.
1: «Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе».
0: «Спасибо. Обязательно». Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. «Есть новости?»
2: «Я уже возле дома, наблюдаю», — говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. «Все выглядит жилым. Во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера».
0: Он продиктовал мне номер.
2: «Дома сейчас никого нет, как мне кажется».
0: «Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11. Называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы».
2: «Понял.
0: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию».
2: «Мне сегодня возвращаться».
0: «Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже».
2: «Вали».
0: «Так, Джефф, где он?» Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. «Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15. Не уезжай, пожалуйста».
2: «Никуда я не собираюсь».
0: «Отлично». Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только Бог знает. Да и то вряд ли.
2: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф. «И готов с нами встретиться».
0: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся». Глава 13. Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Кангреха был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос, так что центр города очень сильно сдвинут к западу, а местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу,
2: и чуть

0: проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит, а за номер попроще так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
1: «Марк!» — протянул он руку.
2: «Джефф!»
0: «Сергей!»
1: «Прошу!»
0: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
1: «Что такого в этих записях?»
2: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
1: «Полиция придет?»
2: «Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?»
1: «Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее».
0: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
1: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
0: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
2: «Так, аптека здесь?»
0: — Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
1: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
0: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
1: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
0: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
1: «Точное время не знаете, так?»
0: «Только примерно».
1: «Ладно, разберемся».
0: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы скопом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень, вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
2: «Смотри, его окликнули».
0: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» сказал я громко от всей души.
1: «Подожди, может, еще покажется?»
0: решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
1: «Их теперь все учитывают»,
0: — сказал начальник службы безопасности.
1: «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
0: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
1: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
0: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
2: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
1: «Без проблем», — кивнул Марк.
0: По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно, у тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
1: «Что за машина?»
0: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
2: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
1: «Я бы все равно проверил»,
0: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонне, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда. Но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
1: «Без проблем».
0: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
1: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру»,
0: — уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
2: «Точно», — подтвердил Джефф.
0: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра, а до того момента водитель несколько раз покидал патрул. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
2: «Марк, копируй все, ладно?»
1: «Без проблем»,
0: — в очередной раз повторил он и добавил.
1: «Я посмотрю предшествующий день. И до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
2: «Спасибо, было бы отлично».
0: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. «Нам осталось только поблагодарить. На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже».
2: «Что будем дальше делать?» —
0: спросил Джефф, когда мы шли к машине. Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая».
2: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
0: «Так», — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вен и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
2: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
0: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность». «Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее познать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?
2: Слежка.
0: Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам.
2: Ну да, это так.
0: Джефф англичанин. А это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Ну вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
2: Не заплатит, верно.
0: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска Тойоты под его весом. Так что будем делать? Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
2: Предлагай.
0: Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес.
2: В лес не годится, покачал головой Джефф. В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать.
0: Вот такой ты мне больше нравишься, усмехнулся я и включил заднюю скорость. Есть идеи?
2: У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть. Есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять.
0: Ричи? — уточнил я. Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию. И проценты с чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
2: Почему Эдик? — уточнил Джефф.
0: — Уменьшительное от Эдвард у нас.
2: — Пусть Эдик, — усмехнулся он. — Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел.
0: — Найдут, — согласился я. — Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta, но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн база книг. Ну, можно использовать онлайн базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляет. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда у меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк, он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки такого смешного бренда KickPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
1: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, но откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтоб там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с три короба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсталляционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современный, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а?

проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрела

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Вау!

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песенка Луиса Прима «Анжелина» вошла в репертуар ансамбля «Веселые ребята» с русским текстом Онегина Гаджикасимова под таким же названием. Давайте послушаем. Солирует Леонид Бергер. Запись 1971 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Мартин Леджер. Памятник на колесах.

0: Хорошо, мистер Макинтайр. Попробуйте передать еще один текст. Возьмем что-нибудь знакомое. Ну, хотя бы монолог Брута из «Юлия Цезаря». Начинайте.
1: Римляне, сограждане, друзья, выслушайте меня.
0: Стоп! Вы слишком сильно нажимаете на телеграфный ключ. И кроме того, выслушайте, мистер Макинтайр. Выслушайте, а не выслушайте. Хорошенькое искажение.
1: Извините, сэр, я ошибся.
0: Но который раз? Видите ли, хотя Шекспир сам любил игру слов, но и он, наверное, посоветовал бы вам избрать другую профессию, мистер Макинтайр.
1: Все, меня зовут Элфи, сэр.
0: Элфи?
1: Угу.
0: Элфи. Хорошо. Скажите, Элфи, сколько вы учитесь?
1: 3 года, сэр.
0: И все 3 года в одном классе?
1: Я знаю, я немножко отстал, но это только потому, что я часто болел гриппом. Гонконгским. Я уверен, что догоню.
0: Возможно. По 3 года в одном классе. Не слишком ли много времени уйдет на учебу? А вы, Элфи, все еще считаете, что телеграф – ваше призвание?
1: О, да, сэр. Телеграф. Телеграф – это моя мечта.
0: Ну, вы здесь дольше, чем другие, и все-таки не усвоили главного, самих основ.
1: Все дело во времени и в практике, сэр.
0: Время и практика. Время и практика. Да, да. Элфи, а что, если я сделаю вам одно предложение?
1: Пожалуйста, сэр, я вам буду признателен.
0: Да, мы можем воспользоваться хорошим случаем. Сегодня утром я получил запрос. Нужен телеграфист, желательно неопытный.
1: Такая необычная просьба.
0: Многие станции предпочитают сами готовить своих людей. Вас это заинтересовало?
1: Пожалуй. Я не знаю, сэр. Я должен буду уехать?
0: Да, конечно.
1: Но там я стану настоящим телеграфистом.
0: Так же, как и здесь, через 3 года. Но поверьте мне, Элфи, вам представился редкий случай.
1: Когда я должен ехать?
0: Чем скорее, тем лучше. Завтра.
1: Да, я забыл спросить, а куда? Куда я еду?
0: В Бобровый водопад.
1: Бобровый водопад? Где это, сэр?
0: Далеко, мистер Макинтайр. Очень далеко.

0: Мистер Макентайр?
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я начальник станции Энгус Ньютон.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мне звонили с курсов о вашем приезде.
1: Очень мило с их стороны.
0: Ну что ж, давайте подумаем, как получше устроить.
1: Прекрасно. Только я хотел бы сначала пойти на телеграф, взглянуть на аппараты.
0: Пожалуйста, если хотите. Ну, пошли, мистер Макентайр.
1: Все зовут меня Элфи.
0: До сих пор Элфи. Вы же теперь уж самостоятельный телеграфист.
1: О, да. Очень хороший городок.
0: Городок маленький. Но летом тут полно людей. Думаем, в этом году будет самый большой наплыв туристов.
1: Именно в этом?
0: Угу.
1: Почему?
0: Празднуем День независимости Канады. Годовщину, когда Канада стала самоуправляющимся государством. Вот я и думаю, соберется много народу. Начнутся поездки в индейскую деревню.
1: А, здесь близко индейская резервация?
0: Ну, как вам сказать? Не совсем резервация, скорее это место для развлечений туристов. 20 миль по железной дороге. Это важная штука для нас. Туристы живут здесь, а в деревню ездят поездом. Вот это единственный путь туда и обратно.
1: Мечтаю прокатиться.
0: Вон там, вот видите, церковь.
1: Ага.
0: Рядом маленький универмаг, потом почта. Хозяин всего это мэр города Генри Датон. Вы скоро с ним познакомитесь. У него хорошенькая дочка.
1: Ого, правда?
0: Ну вот, мы совсем у цели. Депо вот там, впереди.
1: А никого что-то не видно.
0: Да как вам объяснить это? Видите ли, в среду работа кончается у нас в полдень, вот поэтому и народу мало. Ну, я вас прошу сюда. Вот, посмотрите, пожалуйста.
1: Выглядит так, как будто этими проводами никто не пользуется. Что это? Паутина?
0: Паукам тут у нас спокойно. А вот рядом помещение для телеграфиста.
1: Можно войти?
0: Да, пожалуйста, рискните.
2: Вы, наверное, здесь долго были без телеграфиста.
0: Да телеграфист уехал 2 недели тому назад.
2: Всего 2 недели назад?
0: Ага.
2: Ну, плохо же он следил за порядком.
0: Да он бывал здесь редко. Тут зима прошла спокойно, телеграмм посылалось мало.
1: Ну, буду надеяться, что дело накопилось порядочно, и я окажусь полезным. Чем больше телеграмм, тем лучше.
0: Вы думаете? Ну-ну. Ну, давайте вернемся в вашу комнату.
2: А, я хочу проверить телеграфный ключ.
0: Да стоит ли, Элфи? Вы просто убедитесь, что телеграфный ключ не работает, вот и все.
2: Ну, как же так?
0: Да я же вам сказал, мы им мало пользовались.
2: Необходимо немедленно починить ключ, в любое время могут поступить важные сообщения.
0: Да до сих пор мы прекрасно обходились без сообщений. Ну, пожалуйста, пусть ключ действует, вреда не будет. Я пришлю вам человека, который починит аппарат.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь скажите, мистер Ньютон, а кто мой начальник?
0: Начальник? А зачем вам начальник-то?
1: Ну, я же должен кому-то подчиняться, кому-то докладывать.
0: Видите ли, Элфи, руководство в Оттаве чересчур занято и всякие детали оставляет на наше усмотрение. А если вам обязательно нужен начальник, пожалуйста, я могу быть вашим начальником. Городские парни без начальства жить не могут.
1: А вы разве сможете быть начальником?
0: Люди в бобровом водопаде не похожи на всех остальных.

0: Ты их еще не видишь, Кэрол?
1: Вижу, па. Ой, они идут. Ой, они уже близко.
2: Генри, перестань нервничать. Я убеждена, что не будет никаких недоразумений.
0: Ты убеждена, а я нет. Дурацкая манера тащить в дом незнакомца. Одно неосторожное слово, и все разлетится в щепки.
2: Но ты не должен, дорогой, дать ему повод усомниться в чем-либо.
0: Да, он уже, наверное, усомнился. Я сам во всем сомневаюсь и всего боюсь. Я задам новенькому несколько вопросов.
2: Хорошо. Хорошо, но только не будь с ним резок, Генри.
0: Не учите меня.
2: Ну, вполне возможно, он очень милый человек.
1: Очень симпатичный молодой человек, ма.
0: Не смей строить ему глазки. По крайней мере, прежде чем мы узнаем его получше.
2: Кэрол, отойди от окна и делай вид, что помогаешь мне разбирать почту. Генри, а ты займись еще чем-нибудь. Ну, притворись, что мы никого не ждем.
0: А я и не жду никого.
1: Ма, а как я выгляжу?
2: Чудесно, дорогая. Будь с ним поласковее, Генри.
0: Не учите меня.
2: Здравствуйте, Энгус.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, в чем дело?
3: Вот привел молодого телеграфиста. Знакомьтесь, мистер Макинтайр. А это Генри Даттон, мэр Бобрового водопада. Его жена Дженни.
2: Здравствуйте.
3: Их дочь Кэрол.
4: Как поживаете, мистер Макинтайр?
5: Хорошо, очень хорошо. Все зовут меня Элфи.
2: Ну, тогда добро пожаловать в наш город, Элфи.
5: Спасибо, миссис Даттон.
0: Здравствуйте.
2: Надеюсь, вам понравилось здесь.
5: Бобровый водопад кажется мне привлекательным местом.
0: Ничего привлекательного. Если вам нужны привлекательные места, ехали бы в Уорренвиль.
2: Мой муж шутит. Он хотел сказать, что в нашем городе живут тихо и спокойно, но в этом есть своя прелесть.
0: Верно, верно, верно. Я хочу, чтобы вы и запомнили. Железная дорога принадлежит народу, живущему в этом городе, и вы должны работать для народа.
5: Я понимаю, о чем вы говорите. Вы как мэр города, я как телеграфист. Мы с вами слуги народа.
0: Прикуси язык, парень.
2: Может быть, чашку чая, Элфи?
5: Нет, спасибо.
2: Ну, тогда, может быть, вы придете к нам вечером пообедать?
5: С удовольствием, если это будет удобно. Если мистер...
0: Не подумайте, что будет накрыт праздничный стол. И приходите вовремя, молодой человек.
5: В котором часу?
2: В 6 часов.
4: А после обеда, если вы захотите, я покажу вам город.
5: Серьезно? Ну, великолепно.
2: Ну что же, мы вас ждем. 6 часов.
5: До свидания, миссис Даттон.
2: До свидания.
5: Мисс Кэрол.
4: Всего доброго.
5: Спасибо. Мистер Даттон, ваше превосходительство. Я хочу, чтобы вы знали, я с достоинством буду выполнять свой долг. Трансканадская железнодорожная компания сможет гордиться мной. До свидания.
3: До свидания, Генри.
4: До свидания.
3: До свидания, Дженни. До свидания, Кэрол.
4: Всего доброго.
0: Ваше превосходительство. Он воображает, что я премьер-министр.
2: Знаешь что, на его родине это обычное обращение к мэру.
0: Допустим. Но мне это не нравится. Все называют меня просто Генри.
2: Ну и что из этого?
0: И мне не нравится, что его пригласили обедать.
2: Почему же не пригласить?
1: Ну почему, па?
2: Почему? Он только что приехал, никого в городе не знает.
1: Конечно. И, по-моему, он безвредный парень и очень симпатичный.
2: По-моему, тоже, Кэрол. Симпатичный молодой человек приезжает в Бобровый водопад. Это действует как что-то тонизирующее.
0: Нам не надо ничего тонизирующего. Нам и так хорошо. Вот раз мы стали принимать всяких чужаков, жди неприятностей. Возможно даже, что он шпион компании.
2: Па, да что ты, Генри.
0: У нас разворачиваются дела, а тут вдруг приезжает этот тонизирующий Макинтайр. Все может погореть.

0: Еще сладкого, Элфи.
1: Очень вкусно, миссис Даттон. Но я не могу больше ни кусочка.
2: Еще бы.
1: Сколько лет вы числитесь мэром города, сэр?
2: С первого избрания.
0: Около 10 лет.
1: Давно.
0: Да.
1: Я вот часто задумался над тем, на что это похоже быть мэром большого города.
2: Не знаю. Наш город маленький.
1: Но все-таки это большая честь. Я бы не отказался.
2: А вы не отказываетесь. Тем более, что вам никто этого не предлагает.
0: Элфи, кофе?
1: Нет, что вы, я совсем объелся.
2: Ну, факт.
0: Генри.
1: Я вот с нетерпением жду завтрашнего дня.
3: Волнуетесь, как будете передавать и принимать телеграммы?
1: Нет, не то чтобы из-за телеграфа, нет. Просто жду поезда.
0: Поезда?
1: Да. Поезда всегда были моей страстью. Я даже огорчился, узнав, что сегодня что-то вроде выходного дня.
2: А, видите, началось.
1: И вы знаете, мне не удалось увидеть ни единого локомотива.
2: Вы увидите.
1: Да, я счастлив, я теперь часть всего этого. Я внесу свою лепту. Я служащий великой трансканадской железной дороги.
4: Я говорил вам! Он подослан к нам, он шпион!
0: Молчи, я поняла это, как только увидела его.
4: И я понял, как только увидел.
0: Нет, это я поняла, молчи.
4: Они прислали его, чтобы он разведал, что мы делаем. Они там что-то пронюхали.
1: Я?
4: Да!
1: О чем вы, сэр? Что они пронюхали?
3: Не слушайте его. Отец просто взволнован, вот и все.
0: Верно, Элфи. Не обращайте на него никакого внимания. Генри, сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не переедал за обедом. У тебя начинается изжога.
3: Элфи, хотите погулять?
4: Правильно. Погуляйте.
1: Чудесно. Я ждал этого целый вечер. Я надеюсь, изжога скоро пройдет. Ваше превосходительство.
2: Не знаю.
1: До свидания.
5: Идемте, Элфи.
0: Генри, я удивлена. Мне даже немножко стыдно. Ты не имел никакого права обижать юношу.
4: Он нас всех пустит по миру. Я тебе говорю, Дженни, я знаю это. Этот парень принес беду для тебя, для меня, для Кэрол, для всего Бобрового водопада. Да. О.
0: Успокойся, дорогой. О. Успокойся. О.

0: Бобровый водопад, наверное, кажется вам настоящей провинцией после большого города.
1: Совсем нет. Особенно теперь, когда я чувствую, что здесь меня ждет успех.
0: Какой успех?
1: Ну, я хорошо освоил телеграф, и после 3 лет учебы у меня появилась возможность испытать свои силы на практике.
0: Ну и какие же у вас перспективы?
1: Передо мной большое поле деятельности, есть где развернуться.
0: Не начать ли с бара? Зайдем, потанцуем, выпьем что-нибудь.
1: Заманчиво.

0: Утром я думал, что в бобровом водопаде безлюдно, как в пустыне.
1: Эти люди служат на железной дороге, но сегодня они работали в индейской деревне. Ее нужно привести в порядок, а в этом году придется поработать побольше.
0: Действительно, здесь самые разные люди.
1: Да, у нас население состоит из представителей всех национальностей.
2: Сорис! Калинка, калинка!

0: кого вы смотрите?
1: На того человека. Он там.
2: Покахонтас скво. Вампум.
3: Джек Конте и огненной воды.
0: Ах, он выпил немножко лишнего. Это Джек, быстрая нога.
1: Он же индеец.
0: Ну и что?
1: Ну а что он здесь делает?
0: То же, что вы и я.
1: Я считал, что индейцам запрещено пить.
0: Много пить всем вредно, Элфи. И неважно, белый он, черный.

0: Кэрол, у меня такое чувство, что здесь, в Бобровом водопаде, происходит что-то непонятное.
1: Глупости. Просто в первый день у вас все смешалось, а потом привыкнете. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи, спокойной ночи.
3: Ой, Генри, это невежливо.
2: Черт, вежливость. Что ты ему говорила?
1: Ничего не говорила.
2: Тебя не было дома 2 часа. О чем же вы разговаривали?
1: Просто болтали.
2: О чем?
1: Да ни о чем.
3: Ну, конечно, ни о чем, дорогой.
2: Так всегда говорят, ни о чем.
3: Ну, Генри, как ты можешь не доверять собственной дочери?
2: Ну, кто сказал, что я не доверяю? Я этому городскому типу не доверяю. Кто знает, что он сделает, когда узнает наши дела? Мы должны держать их в секрете.
1: Отец, тебе следовало бы уяснить одно. Как только Элфи начнет работать, все секреты кончатся.

0: так будет просторнее, мистер Макинтайр.
1: Никак не могу понять, как вы так долго могли жить без телеграфа?
0: А если человек чем-нибудь не пользуется, он и не вспоминает об этом. Ну вот ваш долгожданный локомотив.
1: Где же вы?
0: Ну, минуточку, терпение, минутку.
1: Извините, Энгус, я ужасно волнуюсь. Если бы я не был телеграфистом, я бы водил поезда, особенно дизельные.
0: Дизельные?
1: Угу, они мое увлечение. Я знаю многих людей, которые тоскуют по паровозам. Но я человек эпохи, я за прогресс.
0: Позвольте, вам что, стало быть, не нравятся паровозы?
1: Конечно, глупейший звук, фу, который они издают. То ли дело дизельный свист. Фип! Фип! Что это? Тот самый противный звук. Готов поклясться, что это паровик. Откуда это ископаем?
0: Да один застрял еще у нас.
1: Это называется железнодорожный узел. А где же дизели? Кому нужны эти старые развалины, которые топят углем?
0: Да эти развалины выполняют маленькую работу, но приносят большую пользу. Летом паровик возит туристов в индейскую деревню, а зимой очищает от снега железнодорожные пути.
1: Простите, Энгус, но я как будто попал в другой век. Но все-таки я надеюсь, здесь увидите современные машины.
0: Да, конечно, увидите.

0: Доброе утро, Энгус.
1: Привет, Эдди. Почту принес?
0: Все упаковано в этот мешок и готово для отправки. Hello.
1: Это молодой Эдди Стронгхаус. Он каждое утро приносит почту от Даттона. Эдди, познакомься. Новый телеграфист мистер Макинтайр.
2: Hello, Эдди.
0: Мой отец вождь, а ваш?
2: Вождь? Вождь кого, чего?
1: Орвилл Стронгхаус, глава индейской деревни. А ну-ка, помоги мне быстро оттащить мешок с почты на платформу. Давай скорее, поезд идет.
3: Я слышу, Дизель!
1: Да Дизель, он самый, Дизель.
4: А сколько времени длится стоянка?
1: Столько, сколько требуется поезду проскочить станцию.
3: Он не остановился?
1: Да ничего удивительного, он не останавливается здесь уже 10 лет.
3: А мешок?

0: Его подцепили крюком. А вот свежая почта.
1: Откуда она взялась?
2: А ее выбросили на ходу.
1: Энгельс, что у вас, собственно говоря, происходит? Станционные рабочие хлопочут вокруг этого несчастного паровозика, а дизельные поезда проскакивают мимо. И для этого существует целая станция?
2: Хорошо, хорошо, я вам сейчас все расскажу. Слушайте, Бобровый водопад в свое время считался одним из самых больших железнодорожных центров. В те времена, когда паровозы работали на угли. Прошло 10 лет, и вот из множества паровозов остался только один. Вот этот паровозик, который вы видите. Вот этот паровозик и еще несколько пассажирских вагончиков.
1: Но как же так могло случиться, что станции и депо не были ликвидированы вместе с другими?
2: А произошла смешная штука. Похоже на то, что железнодорожное начальство забыло про нас. Забыло закрыть нас. Вот в чем штука. Дел было у них по горло. Закрывались лишние паровозные депо, станции закрывались по всей стране. А наша так и осталась. Вот так и существуем. Жалование, все, что полагается для содержания станции, все это приходит как часы.
3: Но ведь это неправильно!
2: У вас странные представления о правильном и неправильном. А что касается Бобрового водопада, то ничего более правильного быть не может.

0: Разве вы не понимаете, Кэрол, что нельзя жить в такой атмосфере? Но если правление железной дороги обнаружит свой недосмотр, что тогда?
1: Они закроют станцию, депо, и люди останутся без работы.
0: Ну, я уверен, что компания найдет выход из создавшегося положения.
1: Да, но люди же нуждаются в работе.
0: Трансканадская железная дорога должна знать правду об этом.
1: Элф, что вы? Отец же выгонит
0: вас. Он не может меня выгнать. Уволить меня может лишь одна трансканадская компания. Подумать только, они еще не знают, что я у них работаю. Но они узнают.
2: Доброе утро. Трансканадская железнодорожная компания. Управление мистера Брейсбриджа. Нет. Его сейчас нет.
3: Нет, нет, нет. Вот правильно, нет. Никаких звонков, мисс Тайндл. Но я думаю, что мы должны быть благодарны этому мистеру Макинтайру. Непонятно, как это мы столько лет знать не знали о существовании проклятого бобрового водопада. Наш последний железнодорожный пункт, где функционировали старые паровозы, был закрыт 10 лет тому назад. Как же могло случиться, что один остался, мисс Тайндл? Неужели никто не знает об этом?
2: Финансовое управление, наверное, знает, что станция в бобровом водопаде все еще существует.
3: Вы думаете?
2: Да. Ведь туда переводится сумма для выплаты жалования.
3: Надо немедленно послать им письмо.
2: Хорошо.
3: Пишите. Да. Все операции.
2: Все операции.
3: Связанные с финансированием станции.
2: Так, станции.
3: В бобровом водопаде.
2: Водопаде.
3: Написали?
2: Написали.
3: Должны быть немедленно прекращены.
2: Немедленно прекращены.
3: Боже мой, только бы до Симмонса не дошли
2: только
3: эти подробности.
2: Только бы до Симмонса не дошли
3: да
2: эти подробности.
3: Да не надо, это не надо печатать. Шоп. Это у меня вырвалось. Ах, Симмонс и так задал мне головомойку.
2: Мистер Брейсбридж, разве вы можете сами...
3: Что?
2: Взять и прекратить все операции просто так, не сказав никому ни слова?
3: Конечно, могу. Не сделаю. Почему мы должны платить им деньги? Мы содержим 150 рабочих только для того, чтобы они нянчились с одним бесполезным паровозом. Если это станет известно, парламент задаст нам взбучку. Ну и времена... Надо же, чтобы такое случилось в момент обострения франко-канадских разногласий. Да еще в юбилейный год. Мисс Тайндл,
2: да,
3: соедините меня с департаментом здравоохранения и социального обеспечения. Ну, с мистером Клюзо.
2: Сейчас, сэр. Мистер Клюзо на проводе.
3: Hello, мистер Клюзо. У нас тут идет разговор о бобровом водопаде. Знаете...
4: Hello, мистер Брейсбридж. Я знаю, знаю. А вы-то знаете, во что нам обойдется ваше ратозейство?
3: Я надеюсь, все уладится. Но что будет с индейцами, которые там работают?
4: Что?
3: С индейцами, которые там работают.
4: С какими индейцами? Мы не знаем никаких индейцев.
3: Но, мистер Клюзов...
4: Нам хватает своих забот, мистер Брейсбридж. Охрана здоровья и обеспечение индейцев нас не касается.
3: Однако, мистер Клюзов...
4: Послушайте, Брейсбридж, мы за вас уже получили нагоняй.
3: Боже
4: Хватит.
3: Мой.
4: Адресуйтесь со своими индейцами в департамент по индейским делам.
5: Департамент по индейским делам. Коллинз слушает.
6: Hello, мистер Коллинз, это Брейсбридж.
5: Кто? Брейсбридж из трансканадской компании?
6: Да-да.
5: Hello, мистер Брейсбридж. Чем вам может быть полезен департамент по индейским делам?
6: Мистер Коллинз, вы слышали о станции...
5: Бобровый водопад? Онтарио?
6: Да-да.
5: Да-да, там имеется резервация в 20 милях. Одна из наших образцовых резерваций. Я стараюсь каждое лето заглянуть туда хоть бы на один день.
6: Вы слышали, мистер Коллинз, ваши индейцы работают на железнодорожной станции.
5: Обслуживают станцию?
6: Да.
5: Нет, боюсь, что вы ошибаетесь. С нашими индейцами заключен договор.
6: Договор?
5: Мы, им законом запрещено работать на железной дороге или где-нибудь еще. Мои индейцы в бобровом водопаде живут точно так же, как жили их предки.
6: Мистер Коллинз.
5: У них нет никакого контакта с миром белых. Можно сказать, это живой уголок истории. Попасть туда можно только по железной дороге. Ваши люди всегда помогают мне добираться к индейцам вагонеткой или на дрезине.
6: Сэр, я ведь хочу...
5: У вас очень чуткие служащие. Спасибо за их услуги.
6: Значит, вы там...
5: Если вам что-нибудь будет нужно, только скажите. Мы все сделаем. Спасибо за звонок.
3: Hello! Hello, мистер Коллинз! Повесил трубку. Ну вот, департамент по индейским делам официально заявляет, что индейцы живут и трудятся только в резервации. Отлично! Сбросим индейцев со счетов. А остальным, может быть, написать им теплое письмо? Как вы считаете? Поблагодарить за работу и самым старым подарить золотые часы.
2: А почему бы в их честь не воздвигнуть монумент?
3: Монумент?
2: Угу.
3: Мисс Тайндл, я вас правильно понял? Вы сказали монумент?
2: Я... Извините меня, мистер Брейсбридж. Я не хотела вмешиваться, я...
3: Вмешиваться? Мисс Тайндл, вы гений! Это находка, это находка. Вопрос решен. И этим монументом будет паровоз. Тот, который уцелел. Он станет символом славного прошлого трансканадской железной дороги.
2: Могу я добавить, сэр?
3: Прошу вас, мисс Тайндл, говорите.
2: Открытие монумента нужно приурочить к юбилею.
3: Конечно, конечно. Все складывается как нельзя лучше. Какая удачная идея, спасибо, мисс Тайндл. Это ошеломляюще подействует на общественное воображение и утихомирит жителей Бобрового водопада. Любой город страны мог бы гордиться таким монументом. Я доложу об этой идее юбилейному комитету. Мисс Тайндл, пишите. Мэру города Бобрового водопад, Онтарио, мистеру Генри Даттон. Дорогой мистер Даттон, вместе с приветом трансканадской компании сообщаю.
7: Закрытием станции «Бобровый водопад» мы открываем новую главу исторического развития трансканадской железнодорожной компании. В память этого события принято решение об установлении монумента. А-ха-ха! Последний оставшийся паровоз будет вооружен на массивном пьедестале как славный символ достижений Канады в железнодорожном деле за минувшие столетия. Открытие монумента посвящается юбилею нации и назначается на 1 июля 1967 года.
2: Генри, мы пропали.
7: Они могут отправляться своим монументом ко всем чертям.
2: Но, Генри, это же исходит оттуда, сверху.
7: Я мэр, а это и меня возносит туда, кверху. Правда, у них помягче кресло, но это не меняет дело.
2: Генри, у тебя в глазах появился нехороший огонек. Не делай ничего опрометчиво, дорогой. Обещаешь?
7: Не беспокойся, Дженни. Все будет продумано до последней детали.
2: 1 июля. Всего через 2 недели?
7: Через 2 недели? Ага. А, вот и хорошо. У нас достаточно времени. Мы устроим такое празднование, что его долго не забудут.
8: Кэрол! Здравствуйте, Кэрол.
9: Это вы, Элфи?
8: Я давно ищу вас, но такая толпа.
9: Элфи. Отец на трибуне. Если он увидит нас вместе, будет скандал.
8: Он все еще злится на меня.
9: Когда кто-нибудь называет ваше имя, он начинает бить посуду.
8: Ему пора относиться ко мне иначе.
9: Он и относится иначе. До сегодняшнего дня он говорил, что убьет вас.
8: Сегодня?
9: А сегодня он готов это исполнить.
8: Надеюсь, вы-то ко мне относитесь совершенно иначе.
9: Я? Я не знаю, как я к вам отношусь. Столько всего произошло, и этот человек из железнодорожной компании...
10: Мистер Брейсберс!
9: Да, произносит речь о том, как много сделано и сколько сил отдано железной дороге. А взамен? Взамен преподнесли паровоз на пьедестале?
8: По-моему, мистер Брейсберс говорил очень хорошо. Все говорили очень хорошо, даже ваш отец. О, кажется, все же кончается. Официальные представители собираются уезжать.
9: Они уезжают. О, мой дорогой, теперь все начнется.
8: Что начнется?
9: Ничего, совсем пустяки. Я пойду, Элфи.
8: Смотрите. Что-то случилось. Посмотрите туда. Все куда-то побежали.
9: Пойдем, Элфи.
8: Они столпились у памятника.
9: Ну, они хотят рассмотреть его вблизи. Ну, вы идете, Элфи?
8: Сейчас, сейчас. Что это за шум?
9: Какой шум? Я ничего не слышу.
8: Ну, там, там, возле монумента.
9: Ну, вам это кажется, Элфи.
8: Карл, я вижу, туда приволокли ломы и молотки. Что это они делают с памятником?
9: Абсолютно ничего.
8: Паровоз стаскивают на землю! Они низвергают памятник века! Прекратите! Вы стреляете! Кэрол, умоляю вас, задержите их!
6: Коля!
9: Поздно, Элфи! Памятник уже сброшен!
8: А почему? Зачем?
9: Паровоз снова будет ездить.
8: Вы знали об этом?
9: Да, Элфи.

0: Я знала это, как и то, что без паровоза нет индейской деревни. Нет туристов, нет работы, значит, нет Бобрового водопада.
1: Беззаконие! Вот что это такое! Это же самосуд!
0: А по-моему, прогресс?
1: Памятник установлен правительством. А вы же не смеете дурачить правительство! Виновники сядут в тюрьму! На 20 лет! А то и больше! Вы неблагодарные, а? Вас заставят поставить на место этот памятник. Я буду телеграфировать.

0: сообщает, вы слышали? Нет, да. Этому невозможно поверить. Этого не может быть, мисс Тайндл. Да. Дайте мне папку с этим кошмарным делом.
1: Сейчас, сейчас, мистер Брейсбридж, вас к телефону.
0: Что?
1: Звонит мистер Клюзо из департамента здравоохранения и социального обеспечения.
0: Нет, нет, нет, скажите ему, я не знаю, Хорошо. Что я болен, уехал за город, Хорошо. Что я подал в отставку, что хотите.
1: Мистер Клюзо у аппарата.
0: А, hello, мистер Клюзо, я рад вас слышать.
2: Да-да, я это чувствую, мистер Брейсбридж. Что это у вас происходит в Бобровом водопаде?
0: А что такое?
2: Никто не явился за получением пособия по переквалификации.
0: Вы знаете, почему они не явились? Они снова пустили паровоз!
2: Это неслыханно. Ну, если так, я отменю выплату пособий.
0: Ага.
2: Я не собираюсь зря платить государственные деньги служащим трансканадской компании.
0: Да, но...
2: Это же анархия, и еще хуже.
0: Мистер Крузо, но помогите нам!
2: Хорошо, хорошо, мистер Брейсбридж. Я пошлю туда нашего человека.
0: Ага.
2: Либо они пройдут переподготовку и получат пособие, либо лишатся их совсем.
0: Да, да.
2: Кто, в конце концов, правительство, мистер Брейсбридж? Они или мы?
0: Вы.
3: Крайне странное дело, сэр.
0: Я знаю, Трудо. Вот почему я посылаю туда вас. Выясните точно, что происходит. Свяжитесь с нашим человеком по имени Альфред Макинтайр.
3: Макинтайр?
0: Да-да-да, это телеграфист. Правда, непонятно, как он стал телеграфистом. Понадобился десяток экспертов, чтобы расшифровывать его телеграммы.
3: Хорошо, мистер Брейдридж, я поехал.
0: Держите меня в курсе всего. Я хочу знать, что там происходит минута за минутой. И Трудо.
3: Слушаю, сэр.
0: Я вас прошу. Подальше от женщин.
3: Мистер Брейдридж.
0: Я умоляю.
3: Мистер Брейдридж.

0: нужен полный отчет, мисс Фаррелл. Выясните, почему никто не пришел получать пособие и почему никто не откликнулся на призыв о переучивании. Чем скорее они научатся обслуживать дизельные поезда, мисс Фаррелл, тем меньше денег уйдет у нас на выплату пособий.
1: Хорошо, мистер Клюзо. Я поехала.
0: Прекрасно. И мисс Фаррелл.
1: Да, сэр.
0: Подальше от мужчин.
1: О, мистер Клюзо.

0: Элфи! Элфи, вы здесь? Откройте, Элфи!
1: Что вам угодно, Кэрол?
0: Я хочу поговорить с вами.
1: Нам не о чем говорить.
0: Элфи, откройте, прошу вас.
1: Сейчас. Ну, что вам нужно?
2: Почему вы забаррикадировались мебелью?
1: Тихо! Потому что я боюсь. Вот почему.
2: Что боитесь?
1: Да. Я не могу выйти на улицу. Все таращат на меня глаза, бубнят что-то вслед. Даже дети оскорбляют меня. Бросают вон камни. Я начинаю чувствовать какую-то всеобщую ненависть.
2: Но вы же сами навлекли ее на себя.
1: Только здесь, с моим верным телеграфным ключом, точка. Я чувствую себя в безопасности. Он-то меня никогда не подведет. Но ничего, вы еще узнаете меня.
2: Что вы еще собираетесь натворить, Элфи?
1: Вам только скажи, вы сразу помчитесь к своему папаше, все расскажете
2: ему. Элфи, я даю слово, что я ничего не скажу отцу.
1: Да? Это государственный секрет.
2: Элфи, я же дала слово.
1: Я, .. послал телеграмму, .. в Трансканадскую железнодорожную компанию, .. Теперь они все знают, .. Знают, что памятника нет, а паровоз курсирует, .. Они направили сюда своего представителя для расследования, ..
2: Когда он прибудет?
1: Ну уж это вот я вам не скажу.
2: Элфи, умоляю вас.
1: Он будет завтра утром, ..

0: Кэрол, ты говоришь завтра утром? Хорошо. Подготовимся к этому визиту. Дженни.
1: Да, дорогой.
0: Присмотри за лавочкой. А мне надо теперь кое-чем заняться.
1: Ой, мамочка, я ужасно неловко себя чувствую.
2: Не переживай, дочь моя. Ты поступила правильно.
1: Но я ведь обещала Элфи молчать.
2: Но у тебя есть еще и другой долг, дорогая.
1: Я знаю. И все-таки отец не должен был воспользоваться этим.
2: Не тревожься. Он найдет выход.
1: Вот этого-то я и боюсь.

0: Возьмем еще пиво?
1: Возьмем, Энгус, не возражаю.
0: Чарли! Чарли, еще два пива! Будь здоров, сынок. Всегда так. Кажется, что дела не к черту, а глядишь, все в порядке.
1: Вы сердиты на меня.
0: Ты сделал то, что считал правильным. Но это твоя правильность, она обернулась неправильностью для всех.
1: Но департамент обеспечения хочет всех переквалифицировать.
0: Ну и пусть. Пусть переквалифицирует всех. Но только не нас. Мы всю жизнь делали то, что умеем делать.
1: Но это же очень устарелый паровоз.
0: А Бобровому водопаду этот паровоз жизнь дает. Благодаря ему процветает туризм. Он вызволил индейцев из дурацкой резервации. Он дал им равное место в обществе. Ну что ты скажешь по этому поводу?
1: Не знаю, Энгус.
0: А мне кажется, что этим представителям из Оттавы полезно было бы изучить Бобровый водопад как образцовую канадскую общину. Конечно, у государственных деятелей есть другие возможности сделать жизнь получше. Но если они этого не желают понимать, пусть получится у Боброва водопада.
1: А если все это объяснить трансканадской компании? Они поймут и разрешат паровозу работать по-прежнему.
0: Да нет, сынок, я проработал на эту компанию немало лет, я знаю этих людей. Компания, знаешь ли, это как женщина. Вдруг взбредет ей что-нибудь в голову, и ничем оттуда не вышибешь эту блажь. Несчастье в том несчастье, что большинство администраторов из компании никогда не работал на железной дороге. Их руки никогда не были испачканы углем, мазутом. Они никогда не нюхали паровозной гари. Никогда не ощущали жара железнодорожного сердца. Нет, не поймут они нас, железнодорожников.
1: Энгус, я вот все думаю. Может быть, я в самом деле действовал неправильно.
0: А почему же неправильно, мистер Макинтайр?
1: До сих пор я верил, что поступал как надо, но теперь весь город ненавидит меня. Я не могу встречаться с Кэрол. Наверное, я в этом виноват, в том, что Бобровый водопад погибает, как образцовая община. Энгус, слушайте. Знаете, кто информировал трансканадскую компанию о том, что паровоз снова действует? Я послал телеграмму.
0: Ах, вот как.
1: Да, и завтра утром сюда приедет их представитель для расследования.
0: Ну, рассказывайте дальше.
1: Почему вы не удивлены? Они встревожены?
0: Когда ты доживешь до моих лет, сынок, тебя не будут волновать вещи, которые ты не можешь исправить. Ну, еще кружку пива?
1: Можно, хотя я уже сбился со счета. Посоветуй, Энгус, что я должен делать?
0: Да ничего тебе не надо делать.
1: Ну, хотите, я сам поставлю паровоз на место? Скажу, что произошла ошибка, а? Ну, или выпровожу этих представителей из города до того, как они увидят, что памятника нет?
0: Ну, тихо. Успокойся. Дай событиям плести своим чередом. И все обойдется, все будет хорошо. Спокойно. Ну, я, пожалуй, пойду. Нет. Ты сиди и кончай свое пиво. Спокойно. Встретимся утром.
1: Энгус, я же не могу сидеть спокойно. Я хочу знать, как мне быть.
0: Все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты постарайся отдохнуть.
1: Спокойной ночи, Энгус.
0: Спокойной ночи, Элфи. Спокойной ночи.
1: Элфи? Он назвал меня Элфи. Все будет хорошо.

0: Значит, у маленького гаденыша просветлело в мозгу.
1: Он в порядке, Генри. Теперь он с нами.
0: Да кому он нужен? Я никогда не доверял ему и сейчас не стану.
1: Как с паровозом?
0: На месте. Успели вовремя. Ни один человек не догадается, что его снимали с пьедестала.
1: Трансканадская компания потерпит настоящее фиаско с общениями этого парня.
0: Так им и надо. Если бы он не слал свои дурацкие телеграммы, нам не пришлось бы возиться целую ночь. Но как только представитель компании уедет, паровоз опять встанет на рельсы.
1: Да, чертовски трудное дело руководить железной дорогой.

0: Чертовски трудное дело руководить железной дорогой.
1: Простите, что вы сказали?
0: Вообразите, мистер Трудо, что человеку посоветуют приехать сюда охотиться на тигров. Он испытает те же трудности, что и вы, мистер Трудо. Как вы могли заметить, старый паровоз находится на своем новом посту, на почетном пьедестале.
1: Да, кажется так.
2: Джентльмены, я как представительница департамента здравоохранения и обеспечения должна заявить, что нам нет дела до вашего паровоза. Нас интересует только одно. Почему не получены пособия по переквалификации?
0: Ну что ж, я вам отвечу, мисс Фаррелл. Получать пособие – непривычное занятие для большинства здешних жителей.
2: А что же они делают с розданными им чеками?
0: Думаю, решили сохранить на память. Или оставить внучатам в виде наследства.
3: Не хотите ли еще чаю? Спасибо, миссис Даттон, я выпью.
1: Позвольте мне чаю.
3: Пожалуйста.
1: Я следую за мисс Фаррелл.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Вернемся к вопросу о переподготовке.
0: Ну, я думаю, что это сейчас излишнее. Наши граждане не нуждаются в передышке. Только что у них выбили фундамент из-под ног.
2: Но вы должны знать, что чем скорее начнется переподготовка, тем быстрее у них восстановится нормальный образ жизни.
4: Па, Элфи пришел.
5: Ну, это, надеюсь, к тебе.
4: Нет, он по делу.
6: Паровоз возвращен на место! Вы видели?
2: Куда возвращен, Элфи?
6: Паровоз опять на пьедестале.
2: О.
1: Кто этот человек?
0: Элфи Макинтайр. Ваш человек.
1: А, Макинтайр. Тот, кого я хотел видеть. Я Трудо из Трансканадской компании. Мы получили вашу телеграмму.
7: Произошла ошибка. Можете ехать домой. Я хочу сказать, я ошибся. Паровоз вовсе не сдвигался с места. Это была просто шутка, мистер Трудо. Моя злая шутка.
1: Ничего не понимаю.
3: Ах, Элфи, хотите чаю?
7: С удовольствием.
1: Послушайте, Макинтайр, кого вы хотите одурачить? Вы сообщили нам, что памятник свергнут, и паровоз снова действует.
7: Нет, я не сообщил этого. Телеграмму извратили, мой текст был такой. Памятник не свергали, и паровоз не действует.
1: Я решительно ничего не понимаю.
0: Мистер Тодо, я, кажется, могу объяснить, да? Чем дело. Да-да. Этот молодой человек был в таком восторге от монумента, что ему захотелось сообщить в Оттаву, как здесь ценят подарок правительства. Надо думать, что его телеграмма действительно пострадала при передаче.
7: Да, да.
1: Я кое-что слышал о вашем телеграфном искусстве. Советую, мистер Макинтайр, в будущем ограничиваться лаконичными официальными сообщениями и выбирайте другие адреса для выражения ваших личных восторгов.
2: Я вижу, мне остается одно – уйти и подготовиться к беседе с вашими гражданами.
1: Если вы не возражаете, мисс Фаррелл, я провожу вас. Такая очаровательная женщина не должна одна ходить по улицам этого странного города.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо.
0: Кончилось, слава богу. Беру назад все плохое, что говорил о тебе.
8: Я вас прощаю, сэр.
0: Ты прощаешь меня?
9: Дорогой Генри, все идет как по нотам. Скажи, ты обдумал дальнейший план?
0: Да, да, да. Завтра, как только эти двое делях из Оттавы уберутся в освояси, мы стащим паровоз и опять пустим его в дело.
9: Очень хорошо.
0: Мы отправимся в индейскую деревню. Туристский сезон на носу, и нужно все подготовить для приема экскурсий.
8: Не могу понять, как это удалось взгромоздить паровоз обратно на пьедестал.
0: Необходимость, мать изобретательности, Элфи. Мы сделали это все по правилам науки. Методика разработана, и теперь мы можем снимать его и снова ставить на место за несколько часов.
2: Hello, Эдди.
10: Мистер Даттон! Yeah. Мистер Даттон! Он здесь.
0: Кто?
10: Тот человек в шляпе с перьями. Тот, который приезжает каждый год.
0: Коллинз?
2: О, дорогой.
10: Коллинз? Кто такой Коллинз?
0: Из департамента по индейским делам.
11: Он приезжает каждый год для проверки резерваций.
9: Спокойно, Генри, спокойно, дорогой, спокойно.
11: Эдди, сейчас же разыщи своего отца.
10: Да.
11: Передай ему, что он должен срочно собрать всех индейцев, живущих в городе, и отправить их в резервации.
10: А как мы попадем туда? Паровоз-то еще на пьедестале?
11: Возьмите дрезину с прицепом. Она в полном порядке, доедете.
10: Хорошо, мистер Даттон, хорошо!
11: Свалился, как снег на голову. Обычно он нас предупреждает о своем приезде.
8: Уверен, что мистер Коллинз поймет, почему индейцы в городе.
11: Он не должен этого понимать ни в коем случае. Коллинз считает, что вождь индейцев Орвилл и все остальные живут в резервации все время, как полагается индейцам. Если он поймет, что резервация только приманка для туристов, он изолирует ее от мира каменными стенами. Выход один. Мы должны немедленно спустить паровоз и ехать всем городом и закончить подготовку деревни в одни сутки.
9: Дорогой, а Коллинз?
11: А Коллинза мы задержим здесь до завтра. Передай это Энгусу, Элфи.
12: Мчусь на всех парусах. Осторожно, вы избили меня с ног.
9: Генри, посмотри, кто приехал.
11: Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сюрприз! Как поживаете, мистер Коллинз?
9: Вы как раз вовремя, мистер Коллинз, к чаю.
12: Благодарю вас, но у меня срочные дела. Приехал взглянуть на своих подопечных. В год юбилея Канады хорошо бы прочитать о резервации лекцию о том, что значит быть канадцам. Надеюсь, железнодорожники наладят мою вагонеточку.
11: С тех пор, мистер Коллинз, как вы были здесь в последний раз, у нас произошли перемены.
12: Неужели?
11: Да, да, да. Трансканадская компания закрыла мастерские. Мы, конечно, по старой памяти все сделаем для вас, но это будет не раньше завтрашнего дня.
12: Я рассчитывал пробыть меньше. Постарайтесь организовать мою поездку на вагонеточке побыстрее.
11: Ну, самый быстрый завтра, во второй половине дня.
12: Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Миссис Даттон,
9: да?
12: Я, пожалуй, выпью чаю.
9: Пожалуйста, пожалуйста.
11: А может быть, что-нибудь покрепче?
12: Нет, нет, нет, ничего огненного. Я не имею права показывать дурной пример индейцам.
11: Да? Ну, дурной пример покажу я.
12: Hello!
13: Доброе утро!
14: Hello!
12: Я Коллинз, департамент по индейским делам.
13: Фаррелл, департамент здравоохранения и социального обеспечения.
14: Трудо, трансканадская железнодорожная компания.
12: Похоже, что в городе только мы с вами. Может быть... Жители еще спят?
14: Впечатление такое, что они сбежали со сцены.
13: Куда же они исчезли?
14: Не имею ни малейшего представления. Очевидно одно. Они скрылись и прихватили с собой памятник.
12: Не знаю, для чего вы приехали, но я сегодня же должен попасть в индейскую деревню. Я прикован к месту. Нет никого, кто смог бы наладить для меня вагонетку.
14: Я видел одну ручную вагонетку в депо.
12: Мистер Трудо, а мы не сможем двинуть ее вдвоем?
14: Что за вопрос? Я бывший железнодорожник.
12: Здесь явно происходит что-то необычайное. Я хочу добраться до резервации и посмотреть, все ли в порядке у индейцев.
13: Вчера у них было все хорошо.
12: Вчера? Вы были в резервации?
13: Нет, индейцы были в городе.
12: Как? В городе? Вот это новость.
14: Я поеду с вами в резервацию. Я должен найти памятник.
13: А я должна найти людей для беседы о переподготовке.
12: Вперед! В индейскую деревню.
0: почти готово, Орвин.
15: Да. Никогда бы не поверил, что это возможно. Так быстро поставить вигвамы и подготовить деревню.
0: Надо бы еще переодеть всех в индейскую одежду.
15: Ой, зарезать в эту проклятую оленью шкуру.
0: Ну, Орвин, вашим предкам было же удобно в ней.
15: Да, но я-то какое отношение имею к этому? Ведь вы же не ходите в коротких штанах, чулках и треугольной шляпе. Когда привыкаешь к нейлону, очень трудно возвращаться к перьям.
16: Генри! Орвин, Генри!
17: А, мистер Даттон!
0: Что там еще?
16: Мы влипли!
0: Кто?
16: Посмотри!
0: О, боже мой! Это же Коллинз!
17: С мистером Трудо и мисс Фаррелл!
15: Ну все, теперь мы попались.
17: Сейчас они увидят здесь паровоз. Что же нам делать?
0: Ну, сказать по правде, Элфи, пока не знаю.
15: Прощай, воскресный бифштекс! И привет, высохшее оленье мясо!
18: Что здесь происходит? Вождь бегущего медведя! Вождь!
15: Ой, приехали, начинается.
18: Ба! Великий белый отец из каменных вигвамов! Вождь бегущего медведя! Что все это означает? Почему здесь белые братья?
15: О, великодушные белые братья пришли из города, чтобы помочь нам. Злые души приносят дождь, и великие воды уносят счастливые хижины в большие моря. Белые братья помогают нам заново строить вигвамы.
18: Что вы плетете? От моря до вас тысячи миль. Это же безводное пространство.
14: Мистер Элфи Макинтайр, что здесь делает памятник?
19: Где мистер Трудо? А, мы подумали, что хорошо бы показать его индейцам. Они никогда не видели паровоза.
15: Спасибо бледнолицам друзьям. Огромные железные лошадь дышит огнем и дымом.
20: Мистер Даттон, тут все городские жители. Почему они работают здесь?
21: Не совсем так, мисс Фаррелл. Они объясняют индейцам, как пользоваться инструментами.
20: Мне кажется, что они больше делают сами, чем объясняют. Посмотрите на машиниста. Вон там, на паровозе. Он из города, не так ли?
21: Нет, он индейец.
18: Индейец! Хо-хо, это уже последняя капля, вождь. Уберите ваших людей от этих белых чертей, и пусть они сбросят железнодорожные куртки и влезут в свои оленьи шкуры. А почему вы без вашего головного убора с перьями? Откуда без него известно, что вы вождь? Даттон! Гоните отсюда ваших горожан и этот идиотский паровоз!
14: Минутку, Коллинз! Этот идиотский паровоз, как вы выразились, между прочим, национальный памятник. Его необходимо водрузить на место, на пьедестал.
20: Все транспортники должны немедленно сообщить мне, будут ли они проходить переподготовку. Иначе их заставят возвратить пособие.

0: Как я понимаю, мистер Брейсбридж, этот город совершенно отбился от рук.
1: Похоже, что так, господин вице-маршал военно-воздушных сил.
0: Помилуйте, я в ранге генерала.
1: Извините, сэр.
0: Генерал Королевского канадского военно-морского флота. Я был вице-маршалом авиации до этой проклятой военной перестройки по американскому стандарту.
1: Сочувствую, сэр. Теперь о Бобровом водопаде.
0: Тут никакой проблемы нет, Брейсбридж. Наведем порядок. Проведем одну из наших морских миролюбивых операций.
1: Я не уверен, что нужно прибегать к таким сильно действующим средствам.
0: Послушайте, Брейсбридж, у вашей трансканадской компании большие неприятности. А если вы хотите помощи от нашего доблестного морского флота, то положитесь на нас.
1: Но если это связано с возможным насилием...
0: О-о-о! Вы хотите, чтобы насилие обошлось без насилия? Но в нем-то и заключается весь смысл наших миролюбивых операций. Вам нужно подавить восстание.
1: Я не хотел бы, чтобы вы это называли восстанием.
0: Позвольте мне судить самому. Я располагаю достаточными силами и наведу порядок.
1: Ну, вам виднее, генерал.
0: Ликвидировать в корне. Вот моя точка зрения. Ликвидировать в корне. Алло, лейтенант, соберите команду в 14 часов. Всех отсутствующих отчислить. Да, лейтенант, это весьма важно. Нет, извещу, когда соберутся. Им будет сообщено шифрованное название предстоящей операции. Операция «Голос».

0: подходить близко, к памятнику мне ближе 20 шагов, стрелять буду.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не подходите близко к памятнику, ближе, чем до 20 шагов, стрелять буду.
2: Генри, отойди от окна. Ты только больше нервничаешь.
3: Да будешь нервничать. Ничего подобного не видел со дня рождения.
4: Па, пожалуйста, иди сюда. Ну, посиди, пожалуйста.
3: У нас была идеальная община. И вдруг явились бесцеремонные государственные господа и перевернули все на свете. Ох, еще эта проклятая головная боль.
4: Па, прими аспирин.
3: Нет, теперь аспирин твой не поможет. Все ниточки ведут к твоему дружку.
5: Ты не должен во всем винить одного Элфи, дорогой. Он сам страдает, ты же знаешь.
3: Ну что они только натворили. Я сейчас видел, как Джеромы погрузили вещи и уехали. Город покинули уже 12 семейств. Пропало всякое настроение.
4: Па, прими аспирин.
5: Да, дорогой, две таблетки.
3: Орвилл и его люди загнаны в резервацию, живут в палатках. А наш паровоз возвышается на пьедестале, прикованный цепями, и два кретина-солдата прохаживаются около него взад и вперед. Можно подумать, что они охраняют штаб в Сайгоне. И все это из-за паршивца, у которого чесались руки постучать телеграфным ключом. Ну, пусть он только явится, я переломаю ему руки, этому телеграфисту.
6: Мистер Даттон, я должен поговорить с вами.
3: Кэрол, выстави его отсюда!
4: Элфи, ты выбрал неподходящее время.
6: Послушайте, ваше превосходительство, очень важное дело.
4: Генри, не сердись на него.
3: Ну, хорошо, Элфи. Почему бы нам не пожать друг другу руки?
4: Элфи! Элфи, не смей! Не давай ему руки!
3: Даже моя собственная дочь. Хорошо, Макинтайр, выкладывай свое дело и сразу же убирай свой скелет с моих глаз.
6: Мистер Даттон, я знаю, во всем, что здесь произошло, вы обвиняете меня. Я с вами полностью согласен. Все, чего я прошу, дайте мне возможность сделать попытку исправить положение.
3: Хочешь послать телеграмму в Вашингтон с просьбой сбросить на нас водородную бомбу? Ха!
4: Па, прими аспирин.
6: У меня есть план.
3: Пускай убирается.
5: Дорогой, ты должен выслушать до конца.
4: Все равно теперь терять нечего.
3: Ой, ну говори.
7: Благодарю вас, мистер Даттон. Во-первых, мы немедленно должны поехать в резервацию и встретиться с Орвиллом.
3: При чем тут Орвилл?
7: Притом, вся операция рассчитана на него и его индейцев.
3: Они забрали весь транспорт, даже вагонетку, ехать некуда и не на чем.
7: Я же все обдумал. Сначала мы поедем в Уорренвилл и там наймем лошадей.
3: Лошадей?
7: Угу, 30 достаточно. Около дюжины лошадей поскачут в резервацию по старой дороге вдоль железнодорожного полотна. У нас очень мало времени, и я уже послал свою телеграмму в трансканадскую компанию.
3: Еще одну? Что ты теперь сочинил? Что мы собираемся отправить наш паровоз в турне по всей стране?
6: Нет, я телеграфировал, что мы собираемся его взорвать.

0: Взорвать паровоз.
1: Немедленно выезжайте в Бобровый водопад.
0: Там отряд военно-морского флота. Позвоните генералу, пусть он все уладит сам.
1: Не могу. Этот псих захочет вторгнуться туда со всеми своими кораблями. Прудо, я прошу вас быть серьезным.
0: Слушаю, сэр.
1: Поймите, поднимется шум, и огласка погубит нас. Пока все тихо, наше положение надежно. Но если это дело выйдет наружу, полетят головы моя и ваша.
0: Как я могу их остановить? Как?
1: Не знаю. Вы канадский француз. Вам лучше знать толк в бомбах и тому подобных вещах.
0: Сэр, я не сепаратист, но теперь подумаю об этом.
1: Скажите им, что морские пехотинцы сметут город, если они посмеют своевольничать. Смелее, мистер Трудо, трансканадская компания стоит за вами в этой истории.
0: Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы компания стояла впереди, а я сзади. До свидания, сэр.
1: Желаю успеха, Трудо, держите нас в курсе. Туда, на минуточку.
0: Да, сэр.
1: Умоляю вас, подальше от женщин.

0: Послушайте, Генри, это какой-то ужас. Электрические посудомойки, сушилки, холодильники, все это свалено как хлам в кучу. А вместо этого хижины. И все равно, что жить в печной трубе.
1: Полегче, Орвилл.
0: Вы видите? Вот, посмотрите. Моя жена, она всегда стирает белье в стиральной машине. А сейчас, бедняжка, она вон согнулась над лужей и колотит белье палкой. У вас есть сигареты, Генри?
1: Нет.
0: Ну вот. А у нас все, что осталось, это отвратительные трубки мира. А мои бедные ноги, вы посмотрите, вы когда-нибудь пробовали ходить по камням в мокасинах?
1: Орвилл, у Элфи есть план, как покончить со всем этим. Во-первых, умеют ли ваши люди ездить верхом, предпочтительно с голой спиной?
0: Я не знаю. Большинство до сих пор пользовалось просто обыкновенным транспортом.
1: Орвилл, идея Элфи выглядит безумной, но чем черт не шутит? Требуется наша полная сплоченность.
0: Ну хорошо, хорошо. А в чем же заключается план?
2: Видите ли, если мистер Коллинс из департамента по индейским делам считает, что вы должны жить так, как жили ваши предки, то почему бы вам тогда не подражать древним индейцам по-настоящему?
0: То есть как это понять?
3: Стряхните пыль с ваших перьев, вождь! Вы вступаете на тропу войны!

0: Ну, правда же, мистер Трудо. Я уверена, что здесь какая-то ошибка. Ни один житель Бобрового водопада и не помышлял ни о чем подобном. Взорвать памятник?
1: Да.
0: Ну, кто это мог придумать?
1: И тем не менее, миссис Даттон, в телеграмме ясно сказано именно об этом.
0: Конечно, все недовольны положением дел, но смею вас заверить, что телеграмма, о которой вы говорите, определенно искажена.
1: Да мне она не нравится, телеграмма.
0: Да. Мой муж и Элфи скоро вернутся. Послушайте, если вы хотите узнать мнение постороннего человека, почему бы вам не поговорить с мисс Фаррелл?
1: Мисс Фаррелл?
0: Ну, конечно. Думаю, она подтвердит, что здешние жители не способны на такой шаг.
1: Мисс Фаррелл? А мисс Фаррелл здесь?
0: Да, да. И она усиленно выполняет программу переквалификации железнодорожников.

0: Оказалось, что у меня невыполнимая задача, мистер Трудо.
1: Ну, почему не просто Жан-Луи?
0: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Так вот, Жан-Луи. По правде говоря, эти люди не способны научиться чему-нибудь другому. Они думают только о своем паровозе.
1: Нет, нет, вы слишком серьезно относитесь к своему заданию, мисс Фаррелл. Вам пора развлечься. Как вас зовут?
0: Милред.
1: Замечательное имя, Милред. Милред, мы сможем увидеться в Оттаве?
0: Это будет прекрасно. Вы уезжаете прямо сейчас?
1: Сегодня вечером, как только выясню, что слухи о взрыве – мистификация.
0: Вот если бы вы могли задержаться сегодня вечером в зале Легиона танцы.
1: Неужели? По какому поводу?
0: Я думаю, в честь юбилея миссис Даттон обмолвилась.

0: 3-4. Раз, два, 3-4. В кого ты будешь стрелять? Около памятника никого нет. В кого?
1: Это я так, для порядка. Тихая ночь.
0: Ты уверен?
1: Очень тихая. Давай закурим, а?
0: Окей.
1: Что?
0: Где?
1: Кто-то шуршал в кустах.
0: Ничего не слышал.
1: Пойду взгляну. Прикрывай меня.
0: Окей.
1: Глаза! Не могу поверить! Смотри!
0: Кто они такие?
1: Не знаю. Я таких никогда и не видывал.
2: Эхи!
0: Чуяло мое сердце. Надо было ехать в Сайгон.
2: Иоха!

0: вы довольны, милый?
1: Да, Жан-Люи. Непонятно, почему мы здесь только одни?
0: В самом деле, я и не заметил. Ведь я смотрю только на вас.
1: Вы прекрасно танцуете, Жан-Люи.
0: Что вы? Вот ваши маленькие прелестные ножки заставляют меня краснеть. Вы очаровательны, моя дорогая. Я так тебя люблю, и ты так красива.
1: Жан-Люи, прекратите.
0: Дай мне один поцелуй, дорогая. Тогда почему вы так визжите?
1: За вами.
2: Боже мой, кто вы? Кто вы? Убирайтесь прочь. Убирайтесь. Спаси
1: их. На помощь.

0: Какая тихая ночь. Элфи, кофе?
1: Спасибо. Да, ночь действительно очень тихая.
0: И очень спокойная.
2: Ни малейшего ветерка.
3: По-настоящему теплая летняя ночь.
2: Да. Дай мне газету, Дженни.
3: Одну минуту, дорогой.
2: Ну, я думаю, уже пора, Элфи.
1: Да, мистер Даттон. Воспользуемся телеграфом.
2: Нет, Элфи, нет. Нужен личный контакт. Возьмем союзники телефон. Здравствуйте. Генри Даттон. Соедините меня с Оттавой. Онтарио. Лично с мистером Реджинальдом Брейсбриджем. Хорошо, я подожду.
4: Слушайте, генерал, вы уверены, что умеете управлять этой штукой?
5: Спокойно, Брейсбридж. В самолете я как на велосипеде. Ага.
6: Да-да. Если бы вы не закрыли эту станцию, мистер Брейсбридж, мы бы поехали поездом.
4: Не грубите, Клюзо. Не забывайте, что один из ваших служащих участвует в этом деле.
6: Так же, как один из ваших.

0: Ирины, осторожнее, вы совсем придавили меня. Одно из моих перьев на шляпе сломалось пополам.
1: Перьев? Не мешало бы сломать их все, Коллинз. Все это из-за вашей проклятой резервации. Кто, где и когда слышал, чтобы индейцы вступали на тропу войны? В такой день, в такой век.
2: Я по-прежнему считаю, что нужно вызвать полк. Мы бы приструнили этих краснокожих полчаса.
0: А как вы можете предполагать нечто подобное, генерал? Помните, что эти краснокожие находятся под покровительством Ее Величества Королевы.
2: Мне безразлично, кто им покровительствует. Даже если это был бы сам Господь Бог. Они захватили в плен двух моих пехотинцев. Это открытая провокация.
3: Мы долго будем препираться. Генерал, по-моему, вы что-то не то крутите.
2: Да? Нет, именно то, мистер Дебель.
3: Хорошо. Так вот, по-моему, у всех тяжелое положение. Перед самым вылетом позвонил Даттон и сказал, что мы должны собраться у него в конторе для мирных переговоров с индейцами. Очевидно, это жест отчаяния. Поэтому нет причин впадать в панику. Надеюсь, диктовать условия будем мы.
0: Вы правы, Брейсбридж.
1: Хорошо, если бы вы оказались правы, мистер Брейсбридж.
2: Как только мы освободим моих молодцов, я покажу этим красным краснокожим, кто прав.

0: Мы требуем немедленно освободить пленных. Мисс Фаррелл, мистера Трудо и двух морских пехотинцев.
1: Это не в моей власти, мистер Брейсбридж. Я просто посредник. Когда Орвилл Стронгаус приедет сюда...
2: Не Стронгаус, а вождь бегущего медведя.
1: Ну, когда он и его храбрецы прибудут сюда, они сами продиктуют условия.
3: Это возмутительно.
0: Какая нелепость.
4: Видите, Брейсбридж, вы не послушали меня? А я мог расправиться с бунтовщиками в один миг.
0: Я отказываюсь вести переговоры с бандой диких индейцев.
2: Мои индейцы не дикари. Они такие же цивилизованные люди, как вы или я.
0: Да? Тогда почему же вы держите их в заперти в вашей резервации?
2: Чтобы защитить от вредного влияния белых.
5: Пока что в защите нуждаемся мы.
4: Итак, что и так?
2: Вождь бегущего медведя, что все это значит? Вам известно, что по договору вы не имеете права вступать на тропу войны?
4: Договор расторгнут мною.
3: Это возмутительно.
0: Послушайте, вождь стригущего, я не помню, как вас там, медведя, оленя. Вы держите четырех наших людей в плену. Мы требуем немедленно освободить их.
2: Слушайте, вождь, почему нам не забыть все и не выкурить трубку мира?
4: Благодарю вас, мистер Коллинс, но я курю только сигареты, причем с фильтром. Так вот, условия освобождения пленных. Первое. Паровоз должен быть снят с пьедестала и начать действовать. Второе. Разрешить индейцам переехать в город в свои дома. Третье. Резервация будет использоваться как инсценировка для туристов. Четвертое. Пенсионеры могут покидать город и возвращаться по своему усмотрению. Пятое. Отряд морских пехотинцев должен немедленно покинуть город. Документ подписан нами по всем правилам и заверен у нотариуса. Вот теперь каждый из вас должен подписать все 6 копий. Прошу.
0: Вы с ума сошли. Вы не можете предъявлять требований. Вы слышите?
3: Нет, ну, какая наглость и в такой форме.
2: Вождь, вы нарушаете договор. Это незаконно.
4: Я всех предам суду военного трибунала.
6: Джентльмены, у меня нет ни малейшего желания продолжать эту волынку. Будьте добры, подпишите бумагу. Или я буду вынужден прибегнуть к древнему ритуалу. Пыток пленных.
0: Никогда.
4: Ни за что.
3: Никогда.
6: Хорошо. Итак, вы отказываетесь.
4: Отказываемся.
3: Отказываемся.
6: Ну что ж.
4: Схватите их.
7: Что?
4: Да.
7: Стойте. Не трогайте меня. Не трогайте.
6: Итак, вы отказываетесь подписать эту бумагу?
4: Отказывается.
0: Отказываемся.
3: Отказываемся.
6: Да. Хорошо, тащите их!
4: Да!
3: Куда?
0: Вы не имеете права! Куда вы нас тащите?
3: Ну, куда вы нас тащите?
4: Что это? В резервацию, на встречу с вашими друзьями.
0: Да!
4: Что?
0: Да! Сделайте что-нибудь!
3: Ну, помогите!
0: Остановите их!
1: Это не в моих силах.
8: Что будет теперь?
9: Полагаю, они подпишут документ. Но в самом деле, если я правильно рассчитал, они уже на окраине города и, наверное, готовы дать согласие.
8: Вы так думаете?
9: Ну, убежден. А, слушайте.
8: А? Вы правы, мистер Даттон.
9: Конечно, прав. Чиновное начальство может важить сколько угодно, но, почуяв опасность, думает только о собственной шкуре.
1: В
9: вы так быстро вернулись?
0: Вы победили. Понимаете, вы победили. Мы подпишем. Мы все подпишем.
5: Мы подпишем.
0: Так, мы подпишем.
4: Только вот этот документ. 6 копий каждый. Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
5: Пожалуйста. Пожалуйста.
9: Орвилл, на одно слово.
4: Слушаю.
9: Орвилл, мы с вами были уверены, что не согласятся подписать бумагу. А если бы не согласились, вы пошли бы на эти пытки?
4: Да нет, что сказать по правде, Генри, у нас тут была масса хлопот. Видите ли, никто из нас понятия не имеет, что такое пытки. Мы целый день читали британскую энциклопедию, чтобы выискать, как это делается. Мы даже ничего не знали насчет воинственной раскраски.
9: А, я заметил. Что это за рисунок на твоем лице?
4: Боже мой, ну это же копия картины Гарольда Толна. Моя жена предлагала Пикассо, но я чувствовал, что только канадское искусство принесет пользу.
10: Мистер Даттон!
9: Да-да.
5: Извините меня.
4: Да что ж, что вы.
5: Ну не лучше ли поскорее вызволить из резервации мисс Фаррелл, трудовой, военных?
4: Да что, они совсем не в резервации. Они сидят у Энгуса и смотрят телевизор.
9: Элфи, выносим тебе благодарность.
5: Спасибо.
9: Это была твоя идея.
5: Но я ведь должен был что-то придумать, чтобы загладить свою вину за причиненные вам неприятности.

0: какая толпища.
1: Чудесно. Туристы готовятся сесть в поезд и ехать в индейскую деревню.
0: Ты знаешь, я даже не представлял себе, что паровик может выглядеть так романтично. Смотри, смотри, как он блестит. Они заново покрасили даже вагон-ресторан.
1: Сколько пассажиров в поезде. Элфи, сегодня самый прекрасный день. Не правда ли?
0: Правда, Кэрол. Смотри, вон там, мистер Трудо.
1: Под руку с мисс Фаррелл. Еще одно достижение бобрового водопада. Элфи, смотри, отец собирается произнести речь.
0: Я ни разу не видел твоего отца в визитке.
1: Возможно, ты скоро опять его увидишь в ней.
0: Я? Когда?
1: Глупый. На нашей свадьбе.
2: Дамы и господа, сегодня у нас исторический день. Мы шли долгим путем к признанию наших прав и добились этого благодаря настойчивости всех жителей города. Это великий год для Канады и великий год для бобрового водопада. Мы можем гордиться, называя себя канадцами и гражданами нашего города. Я думаю, он может служить для всей страны примером того, как надо сочетать на практике единство народа и настоящую демократию. Еще вчера паровоз стоял на пьедестале как памятник в честь Дня независимости Канады. Теперь этот памятник пущен в ход. А настоящий памятник, настоящее отражение духа Канадской конфедерации в другом. Не в скульптурах и не в зданиях, не в хвастовстве государственным устройством, а в людях этой страны. Леди и джентльмены, добро пожаловать в город Бобровый водопад. Подлинный памятник юбилея Канады.
3: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В исполнении ансамбля «Самоцветы» предлагаю вашему вниманию песню о бумажном кораблике. Ее написали Юрий Маликов, Владимир Пресняков-старший, Борис Пургалин и Борис Салибов. Солист Александр Нефедов. Эта запись не издавалась на грампластинках.

0: Вслед за кормой.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: Where you from?
4: Ты откуда?
3: I'm Russian.
4: Russian? Русский.
3: Ага.
4: From Moscow? Из Москвы?
3: Moscow. Russia's very big.
4: Россия очень большая.
3: Very big.
5: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
6: Черт побери, черт побери.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
7: You speak English?
4: Говорите по-английски.
8: А, не, не понимаю я.
9: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг.

Мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо. Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде. Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить. И я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости, слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на три голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Куин потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» – это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Вы не так, вот.

сначала перепеть, ладно, еще. Этот я все громче разбузову. Ну, знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую еще и неинтересную какая-то, правда же, еще.

0: еще, ладно, еще. Я все громче забываю, каждую минуту не забываю. Знаете, что я делаю? Я вообще, правда, хотела только одну, вторую перепеть. А первую, ну, еще сама взяла, поется еще и поется. Белорусские птички, у этой, у кого же? Две косички. Это кошка глупая, у нас Юрка ходит в первый класс, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или, опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в тысячу раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем «Мартовский хоровод». Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее. Композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала, где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии также. Там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда я и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до, чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карело-финскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит, Валера, хочешь послушать радио? И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играло как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, ну, были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был изобретателем.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молодому Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с Радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с Радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианинами и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да, да, да, да, да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре. Ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, соль, ля, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до. Ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре. Соль, соль, ля, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, до, ре, ми, ре, до, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па, па, па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустургалы.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, его, в каком классе, да, был в школе?
1: Когда была тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директору, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку, но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты, где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать, потому что я пел ноты потруднее. Я пел, был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано, Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песня, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать Drum La Paradis. Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот Drum La Paradis?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «фис до диез цис».
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда.

0: мозга, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилась. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали и все. Имеешь откуда менять? Меняй. Не имеешь? Доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе в самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
0: Люди послушали Drumla Paradis и пусть он оценит.
1: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
0: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то, послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, Петропавловске?
0: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и «740».

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений».

0: Приходи, снегопад, в новогоднюю ночь. Всем, кому не до плясок, ты сможешь помочь. Закружись, заискрись, засверкай, позови тех, кому не хватает тепла и любви. Ты на землю обрушь белый праздничный шквал, чтоб взгрустнувший в ту ночь горевать перестал. Все вокруг замети и укрой, снегопад, чтоб хотелось смеяться и петь не впопад, чтоб хотелось кричать: «Снег идет! Снег идет!» И поверить, что счастье несет Новый год.
1: Не беспокойтесь, дорогие друзья, никаких недоразумений, эта программа не новогодняя. Хотя, может быть, для кого-то она в некотором роде и новогодняя. Ладно, давайте по порядку. Этот выпуск программы я веду не одна. Мне помогают сегодня Надежда Киселева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Алена Рулева.
3: Здравствуйте.
1: А наша гостья — автор стихотворения, которое вы слышали в начале программы в исполнении Нади, Вера Золотарева, поэтесса из города Свободного Амурской области.
4: Добрый день!
1: Вот Вера и может считать для себя эту программу новогодней, потому что 24 ноября у нее день рождения, юбилей. Поздравляем! Здоровья тебе!
2: Новых стихов!
3: Благополучия в жизни.
4: Спасибо.
1: Сначала краткая биографическая справка. Вера Дмитриевна Золотарева родилась в городе Пржевальске. Это Кыргызстан, или, как раньше говорили, Киргизия. Училась в школе-интернате для слепых детей во Фрунзе. Вера меня не поймет и не простит, если я не упомяну девушку, которая работала в школе пионервожатой, когда Вера училась в 12 классе. Звали ее Лина Журавлева. Девчонки подружились, и Лина обратила внимание на поэтические способности Веры и уговорила подругу послать стихи в «Советский школьник». Из редакции журнала пришел ответ, в котором, увы, отзывы о стихах юного дарования были нехвалебными. «Но не все так безнадежно», – писал главный редактор журнала Виктор Александрович Глебов. «Если юная поэтесса будет работать над собой, то всякое может случиться». После школы идти на УПП Вера не захотела. Попытаться поступить в институт не могла. Пенсии не было, а материально помочь было некому. Она поступает в музыкальную школу в Петропавловске, в Северном Казахстане. Вера немного занималась музыкой. Жизнь развела ее с подругой, но Вера навсегда сохранила память о Лине Журавлевой. Свою музыкальную школу Вера с гордостью называла училищем, потому что преподаватели предъявляли к ученикам очень высокие требования. На четвертом курсе вышла замуж. Окончив училище, молодая семья некоторое время живет в Казахстане. С работой проблем нет. Александр Георгиевич преподает в музыкальной школе, Вера Дмитриевна и в музыкальной школе работает, и в детском садике, и однажды даже работала в детском доме в деревне. Туда добираться было очень сложно, и никто не хотел, кроме Веры Дмитриевны. Все бы ничего, да бытовые условия оставляли желать лучшего. Родились два сына, климат суровый. И решили Вера и Александр переехать на Дальний Восток. Решено, сделано. В 1977 году они переезжают в город Свободный Амурской области, где и живут до сих пор. И всегда они нужны. Саша не только преподавал в музыкальной школе, он и инструменты настраивал, и духовым оркестром руководит. Вера не только работала в детских садах, но 15 лет проработала в спецшколе, обучая детей Брайлю. Добавлю еще, что мы с Верой дружим около 30 лет, стали, можно сказать, подругами-родственницами. Я познакомила ее с Аленой и Надей и поняла, что не напрасно это сделала. Ну, а теперь давно пора дать слово виновнице торжества. Вера, сначала вспомни о чем-нибудь хорошем из детства.
4: Очень много таких вещей. Я думаю, что это озеро Иссык-Куль. Сколько раз я его видела, это было великолепно. Это самое памятное в моей жизни. Я об этом даже и писала в «Советском школьнике». Озеро детства моего. Почерк.
1: С каких лет ты его помнишь?
4: Где-то лет с 10. Первый раз я его увидела. На тихой старой пристани, где лодки кверху дном, где ветер лето выстудил, ютился отчий дом. Вот как раз об этом.
5: А ты в нем сразу искупалась?
4: Нет, купалась я немножко позже, на следующее лето. Отец работал в деревне, школу строил. Такая у него была профессия, строитель. Плотник там, на все руки мастер. Он меня взял с собой, и мы ходили купаться каждый день. Это где-то лет 11, наверное, мне было. Вот тогда это было вообще здорово. Целую неделю мы бегали на озеро, каждый день купались, играли там и видели шторм. Единственный раз я видела шторм на Иссык-Куле. Вообще самое памятное, это, конечно, город, где я родилась. Вот уже столько лет я там не была, и все-таки я считаю, что самое красивое место – это там. Я, когда начинаю это вспоминать, я начинаю волноваться. Вот даже сейчас так же волнуюсь. Речка с гор бегущая, горы совсем близко, прям рукой подать. Тополя вот эти пирамидальные, куст сирени выше дома, не куст, а три куста, сад. Где я ночевала, когда отходили ягоды, клубники. Звезды, столько звезд, сколько я видела в Проживальске, нигде не видела больше с тех пор. Зимой, когда мы на санках ехали, вечером уже луна. Мы ехали по замерзшей, не речка, у нас там называли Арык, по замерзшему Арыку. И луна вот в небе, и луна на льду. Ну, не опишешь, красота. И какие там снега, тихо, мягко. Весны только плохо помню, потому что я с 8 лет уже училась во Фрунзе. А вот лето и зиму помню хорошо. Потому что зимой я на каникулы приезжала, ну, а летом жила на каникулах дома.
6: Заблудилось солнце в тучах, как в лесу. Бисер дождика сыпучий я несу. Слышу песню в странном ритме, чуть дышу. Дождь, со мной поговорить я попрошу. Обернусь веселым детством под дождем. Убегу в грозу раздетой босиком. В сотни речек синих-синих загляну. В бесконечной сказке ливня.
3: А вот ваши родители, кто из них больше на вас оказал влияние, папа или мама?
4: Конечно, отец. Он мне с детства говорил, учись, учись, учись. Может быть, благодаря этому учись, учись, учись, я и выдержала нелегкие годы студенчества, потому что вот это настолько вошло в меня. От матери я унаследовала трудолюбие, я думаю так. Она меня очень рано стала приучать к самостоятельности. Никогда она меня не бронила. За это я ей тоже очень признательна.
3: А вот это вот чувство прекрасного, видеть красоту, это врожденное?
4: Я думаю, что врожденное. Я не знаю, от кого это, мне это непонятно. От Бога, думаю я.

0: откуролесили дожди, веселой, мокрой пляски. Что позади, что впереди, какие звуки, краски. Затихли скрипок голоса, пророчившие встречу, и чудеса, и небеса, и путь высокий, млечный. Теперь звучит виолончель, мне твердой быть диктуя. Сквозь золотистую метель листвы к тебе иду я.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: Мы, Зоя Шишкова, Надежда Киселева и Алена Рулева, продолжаем разговор с поэтессой Верой Золотаревой.
3: Одно из любимых стихотворений не своих, а других поэтов в твоем детстве.
4: Это трудно сейчас сказать, потому что стихов я читала мало. А, «Кошкин дом».
3: То есть сказка.
4: Сказка «Кошкин дом». Я считаю, что она очень остроумная, и я ее почти знала наизусть.
3: Вы проходили и Пушкина, и Лермонтова, и других поэтов. Вот как тогда, в школьные годы, ты чувствовала их поэзию?
4: Нет.
5: Даже и в старших классах?
4: Нет. Вот что я почувствовала, это в 8 классе у нас была учительница, она еще заканчивала гимназии, старенькая была, уже в те годы в наши. Вот она преподавала очень хорошо. Она нам прочитала поэму Некрасова «Русские женщины», «Княгиня Волконская». В классе была мертвая тишина, и даже те, кто вообще пеньки у нас были, сидели и плакали. Вот таких бы учителей.
6: Дома у вас не было так принято, чтобы книги читать?
4: У нас отец любил читать, но не поэзию.
2: У тебя вышло несколько книг.
4: 4.
2: 4 книги у тебя вышло. Какой из них ты радовалась больше всего?
4: Первой. Лирики.
2: А какая из них тебе кажется наименее удачной?
4: Мне кажется, они все равнозначны. В лирику, как мне казалось, я выбрала, я же не знала, что я еще выпущу, я выбрала не то, что самое лучшее, ну, как бы подходящее, что ли. Ну, может быть, самое лучшее. Потом вторая «Скрижали», тоже нашлось много чего. А третья «Душегорение», там я собрала все абсолютно четверостишья, там 45 четверостишья.
2: Сейчас мы послушаем четверостишья. При подготовке программы я отобрала те, которые непонятно кем написаны, мужчиной или женщиной, и попросила их прочитать Юрия Тихомирова, известного чтеца и любителя поэзии. Не часто я обращаюсь к Юрию с подобными просьбами, потому что если ему стихи не нравятся, он редко соглашается их прочитать. На этот раз согласился охотно, и когда я спросила почему, Юра ответил.
7: Да потому что они мне понравились. Некоторые четверостишья – это вот просто готовые афоризмы. Я, когда их записывал, не заучивал их, просто 2-3 раза повторял и быстренько на диктофон наговаривал. Я уже несколько раз прослушал готовую подборку эту. И некоторые мне запомнились, и очень даже хорошие. Я, кстати, отправил некоторым. Не стыдно показать такую работу.
8: Осень свежа и грустна, и шафранна. То весела, то в слезах несмеяна. Голубоглаза, нарядна, румяна. Осень так рано, осень как рано. Не пишутся любовные стихи, а в сердце столько всякой чепухи и нежности, и жалости к тебе, и радости, что ты в моей судьбе. С тобой мне не нужно весенних рассветов, не нужно дождей и порож. Спасибо за то, что ты где-то на свете мечтаешь, смеешься, живешь. Что нам еще достанет жизнь из своего колодца? Через какие рубежи переходить придется? И как уживается счастье с бедой? И как обойти мне ее стороной? Как мне поступать, чтоб лихая беда пред солнечным счастьем робела всегда? Лежит между нами такая безбрежность, и верст, и годов необъятный простор. И все же ночами тревожит надежда, и сердце разводит мятежный костер.

0: как на сердце скверно. Это осень, наверно, то ликуя тоскует, то тоскуя ликует. Меня ты обходишь десятой дорогой, давно оббегаешь мой дом стороной. Какой неприступной ты стала и строгой, и недосягаемой стала такой. Пусть больно, пусть трудно, так лучше, вернее, стихов изумруды лишь в трудности зреют.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: А скажи, пожалуйста, первый раз ты влюбилась во сколько лет?
3: Очень рано, еще до школы. Мне всегда не хватало любви, у нас дома были отношения суровые, строгие. Я, конечно, влюблялась, поскольку натура лирическая. Я влюбилась сначала в кондукторшу, потом еще в кого-нибудь, не помню уже всех.
4: Помнишь первый свой школьный день?
3: Помню.
4: Он был грустный?
3: Конечно, ничего веселого. Я даже хотела убежать из школы. Ушла, дошла до перекрестка и обратно вернулась. Ну, куда же идти? Трудно привыкала, и ко мне трудно привыкали. Я внешне выглядела общительной, но внутренне я была всегда зажатой. И мне первый год учебы в школе был тяжел. Так же, как в студенчестве.
2: Общественная работа ведь у вас в школе пионера, комсомол. Как ты в этом участвовала?
3: Мне трудно ответить на этот вопрос положительно, потому что я была диковатая, рисковатая, непослушная. Училась я хорошо, вот за счет этого, наверное, меня терпели. Что мне говорили, делала, то есть стихи читала, в пирамидах участвовала.

0: выпускали ее сами. Ну, не особенно, я считаю, талантливо было сделано. В драм-кружке я участвовала, в танцевальном, в спортивном, в шахматном, в хоровом. Ну, вот чтобы была в передовиках, нет. Все из-за моего вот этого колючего характера. Я очень долго не могла в комсомол вступить. Только приготовилась, получила 3 двойки перед вступлением. Вообще 2 не получала, здесь получила. Поступила только в 9 классе. А в 10 меня выбрали комсоргом. И этот комсорг сагитировал класс, и мы убежали в горы на все уроки. Нас трое было в комитете комсомола. Конечно же, нас из комитета это всюду отчислили. Это было, конечно, для меня большим потрясением.
1: И ты так больше не делала.
2: Поняла, что наказуемая инициатива?
0: Нет, я просто к этому потеряла интерес. Переживала поначалу, очень переживала. А потом успокоилась и уже нигде не участвовала. Последние 2 года меня не было почти видно в общественной жизни школы. Так сложились обстоятельства. Но я занималась поэзией. Вот это меня увлекло достаточно сильно.
3: Мне кажется, такую творческую личность очень трудно впихнуть в такие узкие, строгие рамки коммунистической идеологии.
0: Совершенно верно. Просто тогда я этого не понимала. Я же была очень такая девочка честная. Вот я ходила в храм. У нас в Прожвальске была церковь. Мне так нравилось бывать там, я всегда ходила, когда там не было народа. Потом в 6 классе я подумала, ведь я пионерка, и я перестала ходить. Мне так было жалко, что я покинула храм. И помню, священник говорит, неверующих прошу выйти. И одна я вышла. Такая я была совестливая или честная. Ну как это я буду и туда, и сюда? Вот такая я была. Прямая, как оглобля, говорят в народе. Никто меня не любил, это я чувствовала. Наверное, кто-то хорошо относился, но мне не хватало любви.
4: Теперь совсем другие времена. Не та звучит в полуночи струна, не те следы на голубом снегу. И я не та. Я все теперь могу. С улыбкой грустной в прошлое смотрю, где я тебя за малость корю, где и в разлуке счастливо любя, и все же умираю без тебя. Прошло так много весен, лет и зим, мороз, но и мороз переносим. Пурга, ну что ж, пройду и сквозь пургу. Я только плакать больше не могу. Не говори, что, мол, придет весна, что надо ждать, что я дождусь, должна. Ручьи проснутся, загалдят грачи. Не надо больше, больно. Помолчим.
2: Потом ведь ты сама стала учителем. Вспоминал отношение к тебе и как относился к своим ученикам? Были у тебя любимые, нелюбимые?
0: Были. Я относилась совершенно одинаково, никого не выделяла. Относилась ко всем хорошо.
3: Вот не знаю, к вам? Почему. Как дети относились?
0: У меня был один ученик, Тимур. Он сейчас уже большой, в 9 классе. Он говорит, Вера Дмитриевна, у вас такой приятный голос. Я говорю, спасибо, Тимур, ты мне сделал комплимент. Всякие были истории. И слушались, и баловались, и грубили немножко, даже множко. Это же дети. Все было. Но мне нравилось. Нравилось и в садике работать, и в школе нравилось. Очень нравилось. В садике интересная работа, творческая. Все время разное. Вот что я из школы вынесла для работы в садике, это объяснять значение слов. Когда я училась в 6 классе, нет, наверное, раньше, мы учили песню «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой». Я думала, что это такое, куст раки? Я думала, куст раки, ты над рекой. Нам никто не объяснял. Я всегда детям объясняла.

0: и сняла значение слов. Всегда.
1: Немножко о своем отношении с музыкой.
0: Музыкой я начала увлекаться с 6 класса. Я стала обращать внимание на арии, популярные произведения запоминать, на слуху, которые были. Потом мы уже чуть постарше стали собираться, любители, слушать опереты. Помню, первая была оперетта «Сильва», потом опера «Травиата» мы послушали. Параллельно с поэзией была и музыка, шла она рядом со мной. А когда я уже училась...
1: В училище когда училась?
0: Да. И мы, когда начали совместную жизнь с Александром Георгиевичем, то мы еще плохо были одеты, обуты, но уже пластинки сразу покупали. У нас и сейчас очень много пластинок.
2: А на гитаре ты когда научилась играть?
0: Я не играю на гитаре, я только брякать научилась, несколько аккордов. Это случилось, когда я ездила на семинар в Быково в 84 году, и там кто-то играл, я сейчас не помню кто. И так мне захотелось научиться, и когда я вернулась домой, мы сразу же купили гитару. Я несколько аккордов освоила. И несколько песен научилась.
1: А мы сейчас послушаем песню на стихи Веры Золотаревой, которую написала и исполнила московский автор Марина Архипова. К сожалению, Марины уже нет среди нас, но она хорошо знала и любила стихи Веры.
3: Послушай, слышишь, это я, далекая, родная, судьба и не судьба твоя, любовь твоя большая. Послушай, ветер, ты не верь,

0: Послушай, слышишь, это я. Далекая, родная судьба и не судьба твоя.
1: Увлечений у меня было много, не только музыкальных, поэтических, всяких было.
2: Например?
1: Увлекалась я фотографией. Мне сын подарил фотоаппарат, и я запечатлела всех, кого я уважала и любила. У меня все до одного в альбоме. Все. Это я себе поставила целью. И когда они все у меня появились, у меня пропал интерес к фотоаппарату.
3: Пейзажи не фотографировали?
1: Нет, я фотографировала на фоне пейзажей своих знакомых, уважаемых мною и любимых людей. А пейзажи я собирала. У меня было очень много открыток, когда я видела хорошо. Наборы, пачка горы, пачка море, пачка леса, весна, осень, лето, зима. То есть были рассортированные.
3: А еще я знаю об одном вашем увлечении. Вы собирали любимые вами стихи и записывали их по Брайлю. Прям
1: вот
3: тетрадки.
1: Это у меня и сейчас осталось. Начала я этим заниматься с 65-го. Но сначала я писала ручкой, а потом перешла на Брайль. Лет через 30 я пересмотрела свой арсенал и уже выписав по теперешнему моему восприятию самое необходимое, остальные все разослала своим знакомым. Но сейчас у меня опять много таких тетрадей со стихами, которые мне очень нравятся, подходят моему нынешнему мышлению, состоянию, настроению. Стихи всегда, всегда, всегда со мной. Я не только сама ими увлекаюсь, я стараюсь увлечь и других. Вот в городе здесь у меня знакомые есть. Мне удалось их увлечь Цветаевой. Я переписала для моих знакомых цветаевские книжки «Волшебный фонарь» и «Вечерний альбом». Постепенно, в течение месяцев, вот захотели они, я это для них сделала. У меня большая переписка, посылаю стихи часто, стихи, которые мне самой нравятся, или по случаю вот они подходят к содержанию письма.
4: Почта молчит, и молчат телефоны. К новым влюбленным спешат поезда. В солнечном блеске, стекле и бетоне любят, смеются, шумят города. Письма спешат по другим адресатам. В синих глазах расцветает весна. Только не нужно искать виноватых. Просто я больше тебе не нужна.
5: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
6: Для тех, кто, может быть, только что к нам подключился, скажу, что мы, Надежда Киселева, Алена Рулева и Зоя Шишкова, беседуем сегодня с поэтессой из города Свободного Амурской области Верой Золотаревой.
1: Проводила очень много вечеров Цветаевой и немножко Булата Акуджавы. Наверное, вечеров 5 провела. Вот последний был в июле этого года. Вечер очень хорошо прошел.
6: У тебя 3 главных потрясения поэтических: Есенин, Лорка и Цветаева. А еще?
1: Еще? Ну, много ведь хороших стихов. Трудно выбрать. Это будет, может быть, даже не совсем справедливо к остальным. Но это вот по случаю жизни стихи какие-то нравятся или подходят. Мне, например, очень нравится Николоз Бараташвили «Синий цвет», «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет».
6: Да, у Никитина замечательная песня есть на эти стихи.
1: Ну, я не слышала.
6: А послушай!

синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой.

цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: А мне как-то попалась одна ваша тетрадка такими сложными путями с стихами, которые вы написали. И там было стихотворение Филатова про декабристов.
1: Да, вот декабристами я еще увлекалась. Когда прочитала роман Марич «Северное сияние», я увлеклась. Это увлечение, наверное, было лет 20. Да и сейчас осталось. Очень многое прочитала о декабристах литературы. Фильмы смотрела. «Звезда пленительного счастья», любимый мой фильм. И стихи собирала.
0: Мне просто удивило, что вот это стихотворение попало в компанию стихов про любовь.
1: По этой причине.
2: Лопатой в огороде тебе часто приходилось работать?
1: Ну как же, конечно, у нас была дача, 20 лет мы ее держали. Держали для того, чтобы мальчиков сделать мужчинами. Чтобы они знали и топоры, и пилу, и лопаты, и умели делать все, что положено мужчине. Они выросли рукастыми, все умеют, все могут.
3: В вашем климате что вы на даче растили?
1: Разумеется, не ананасы и не бананы. Ну, репку тоже не выращивали и брюку. Картошку, морковку, капусту.

Неслышно отступает мрак, уже совсем светло, и белых облаков косяк ложится на крыло.

как редко я беру перо, как редко пишут мне друзья, как редко делаю добро совсем чужим. Живу ли я?

Снова в пропасть лечу, чьи долги я плачу, конуру стерегу, перед кем я в долгу? И чем утешится она? Что у судьбы попросит, когда пройдет ее весна и постучится осень? Ах, как она горела, как пылала! Тут пурпур был, был изумруд и медь. Вчера она так бурно ликовала, чтобы внезапно завтра умереть. День ото дня прекрасней ты, не счесть твои наряды. Горят деревья и кусты, все скроют снегопады. Когда-то крепок и силен шумел густою кроной, и безрассудно верил клен, что он вечно зеленый. Березку дождь весной полил, а летом солнце грело, в ней было столько свежих сил, а вот уж пожелтело. Ты так роскошна и свежа, как Золушка прекрасна, но дождь затушит твой пожар безжалостно и властно. Оранжевый парк, золотистая роща, то осень бельишко на солнце полощет, лишь дуб под узорным зеленым плащом, он с летом расстаться не хочет еще. Багрянец, зелень, желтизна, вдали такая просень, и, кажется, цветет весна, а догорает осень.

0: Ах, как горит, пылает клен, как светится береза, сияет мягко небосклон, но близятся морозы.
1: У нас был такой поэт Виктор Яганов. Он говорил, вот прочитал я ее стихи, ну что это за стихи? Потом пришел как-то с работы, вот говорит, уставший пришел. Ну вот постоишь возле аквариума и успокаиваешься. Вот такое же действие, говорит, оказывают ее стихи. Возьмешь, почитаешь и как воды напьешься. Знакомые говорили, ой, взяла твою книжку, думаю, посмотрю, полистаю. Пока всю не прочитала, так и не положила.
2: Вы говорили, что в школе вы были такой, ну, неудобной девочкой, да? А потом, когда уже стали взрослые?
1: Я такая же осталась. Я не умею ладить с руководством. Я не то что ругаюсь. У меня никогда не получалось, чтобы я дружила с руководством.
3: Так может, дружить-то и не надо?
1: Конечно, я не была гонима.
3: Но мне кажется, тебя уважают.
1: Не знаю. Мне трудно об этом говорить самой.
4: Трудно мне представить, что ты была каким-то изгоем и неадекватной. Как-то ты на себя немножко даже наговариваешь, потому что человек твоего склада, такая лиричная натура, поэтичная такая.
1: Я же говорю, что внешне это не было заметно.
3: Это, в общем-то, закономерно. Каждый человек в обществе не такой, как он вне общества. У меня такое ощущение, что люди, которые с тобой встречаются, они тебя запоминают. Личность ты неординарная. Девушки, вы со мной согласны?
4: Ну, конечно.
3: Я вас познакомила, Надя и Алена, с Верой. Ваши первые впечатления о ней?
4: Во-первых, я стихи Веры читала в советском школьнике, когда еще была маленькой. И мне всегда было интересно почему-то, что же это за Вера такая Золотарева? Почему-то вот я внимание обратила на нее. И когда ты нас познакомила, ну какое впечатление, что этот человек очень светлый, эмоциональный, очень сердечный. Вот такое у меня впечатление. В общем-то, коли человек писал такие стихи, что я обратила на них внимание, у меня никаких расхождений не произошло.
3: Что воображала, то и увидела.
4: Да.
2: Но у меня напротив, да, я стихи Веры узнала только после ее самой, то есть уже после знакомства. Сначала это были письма, и очень мне нравится в этих письмах, что Вера время от времени вспоминает о своем детстве, описывает там какие-то красоты своего края. И это так приятно, это так здорово, это так красиво.
3: То есть ты сразу почувствовала творческого человека?
2: Да, а потом уже стала читать стихи. Это было тоже замечательно.
1: Спасибо, дорогие подружки, за такое отношение.
2: А еще мне очень нравится в Вере ее горячность.
4: О, да.
1: Наконяет шашку вверх.
2: Да-да-да, вот это вот выражение, наконяя шашку на голову, вот правда, это про Веру. У меня была история просто одна, ну, неважно какая, в общем, были проблемы в жизни, и Вера очень горячо на это реагировала. Было так приятно, что вот есть человек, которому не все равно.
1: Да, это я тоже помню. Как говорила Марина Цветаева, дружба – это действие, не одни слова.
2: А слова иногда очень важны.
1: Да, очень.
4: Особенно вот на расстоянии. Как без них?
5: Та ночь откровений исхлёстана ветром, пронизана вся электрическим светом, и в каше из снега с дождем утопая металась, взрывалась. Встречаешь? Встречай. И было то небо беззвездно и мокро, и капли ползли по плащам и по стеклам, порывистые, жаркие той ночи объятия. И все было кстати. Да, все было кстати, стихии ночи и сумбур разговора, как будто бы знали, не встретимся скоро.
4: Ты говорила, что У вас в училище были всякие прозвища хорошие.
1: Да, было такое. Мы давали музыкальные имена. Вот у нас была девочка, она была Сольвейк. Другая была Анитра. Был Эгмонт.
3: А у тебя было какое-то прозвище?
1: Конечно, было. У меня был «Осенний свет». Я очень люблю Жанна Татляна. И почему-то сочли, что мне это подходит.
3: Как называли Веру в училище, я знала давно, и когда-то посвятила ей вот такое стихотворение. Не уставал осатанелый ветер, куда-то гнал покорную листву, и астры беззащитные, как дети, дрожа пытались спрятаться в траву, и небо от дождей не отдыхало, земля спокойной не была, пока неуловимой бабочкой порхала то тут, то там осенняя тоска. И в это время мало кто заметил, печально глядя жалким листьям вслед, как заструился памятью о лете прекрасной музыкой осенний свет. И только ветер прыть свою умерил, и астрам стало чуточку теплей, и ты стояла, веря и не веря, нежданной встрече с юностью своей.
2: А вот можно узнать, какой у вас самый любимый музыкальный инструмент?
1: Все-таки, наверное, фортепиано. Вообще я люблю фортепианную музыку. Сама когда-то немного играла, даже «Лунную сонату» играла. Ну, конечно, самую медленную часть, вот эта популярная, звучащая в эфире часто. Сейчас не играю, потому что музыка требует каждодневного труда, а не так от случая к случаю.
3: Для тебя очень много сделал в жизни Виктор Александрович Глебов. А как тебе кажется, вот если бы он не встретился в твоей жизни, достигла бы ты известности и того мастерства, которое у тебя есть во многом и благодаря ему, потому что он был твоим учителем?
1: Трудно говорить со сногательным наклонением. В поэзии нет. Он в поэзии не принимал участие. А вот в прозе, да, он в прозе меня учил. Это не прошло зря. Я очень много работала журналистики. Сотрудничала в наших газетах. Ну и, конечно, в «Советском школьнике». Много он печатал.
4: А сейчас ты что-нибудь пишешь в прозе?
1: Нет. Когда я перелистну страницу, я назад уже не возвращаюсь. У меня сейчас другая жизнь, другие интересы, другие мысли. Сейчас я этим не занимаюсь.
3: Прочитай нам что-нибудь.
1: Я люблю вот свои четверостишья. «Стою на пороге у осени, колдуньи веселый и злой. Окажется, будто на просеке я встретилась снова с весной». Люблю я вот это свое стихотворение. «Морозно, туманно и предновогодне, а мне, окаянный, не грустно сегодня. Ни елок волшебные запахи тени, любимая, шепчешь мне тихо в колени. Придумала, что же, на правду похоже. Смеюсь от мороза, румянец и слезы».
3: К Новому году всегда относилась трепетно?
1: Ну, очень давно это было. «Иду сквозь снега чистоту, сквозь синеватый блеск. Коплю я в сердце доброту, как влагу копит лес. Хочу непоправимость бед я добротой лечить, обиду, боль самой себе унять, похоронить. И в том, пожалуй, торжество, простая правота, что побеждает естество, а значит доброта». Такие стихи не замысловатые, не кадисты, но мне они помогали жить. Да я все вкладывала в стихи. Много стихов у меня, конечно, не веселых. Все как-то через боль, через какие-то переживания, какие-то мысли. Притом напрямую я никогда не говорю, или почти никогда. А дневником показываю свое состояние и свое отношение к окружающему.
3: Ну, так и должен делать настоящий поэт.
1: Ну, это мне трудно судить, настоящий я или нет. По душе, конечно. Душа у меня поэта, я думаю. Ну, была, по крайней мере. Может, и сейчас осталась.
4: Да куда же она делась?

0: на пороге души, не души. За порогом чужие шаги. Смейся, плачь, расшибайся, греши. Мы враги. Не прощу, не взыщу, не впущу. Ни на день, ни на час, ни на миг. Укрощала и вновь укрощу сердцем крик.
1: Я по-прежнему могу увлечься человеком. Вот мне понравился один человек, и я очень счастлива, что мне встретился этот человек.
2: Ну, такое ты говорить можешь часто, потому что ты часто встречаешься с людьми, которые тебе нравятся, и долгое время ты этим живешь. Это одна из отличительных, прекрасных твоих особенностей.
1: Наверное.
3: А вы легко прощаете людей?
1: Нет, я могу сделать вид, но никогда не забывать, если мне кто-то что-то...
3: Ну, даже если человек прощения попросил, раскаялся?
1: Раскаялся? Да, ну, вроде да. Таких у меня не было случаев. Нет, я не забываю.
2: А может быть, тебе это только кажется? Может быть, ты не забываешь просто... Ну, какие-то очень сильные обиды.
1: Разумеется.
3: Надо вас сильно обидеть, да, чтобы вы вот так запомнили.
1: Ну, кто же о мелочах? Мы же говорим о серьезных вещах.
3: Ну, да. Ну, и добро помните.
1: Конечно. Я вообще не люблю неблагодарных людей. Я считаю, это очень плохая черта характера. Когда человек забывает добро, которое ему делают. Я сама не забываю и не люблю тех, кто забывает.
3: Как в том анекдоте, да? Я не злопамятный, просто злой, память хорошая, да?
1: Да. Я, конечно, этим не живу, не, как это говорят, в душе там всякие козни строили, там желаю чего-то плохого, но не забываю.
2: А чем ты сейчас живешь?
1: Ну, любовью, конечно.
2: Вот особенность Веры, что она не только сейчас, она всегда живет любовью.
1: Ну, что поделаешь.
4: Наверное, иначе она бы не была поэтом.
3: Мне тут попалась в руки книга с вашими стихами. Я читала, и читала, и читала. Спасибо. Как будто открылась дверка в сердце вашем, я туда заглянула. И там так хорошо, оказывается, так уютно. Даже они грустные, какая-то вот там светлая грусть.
4: Да-да, я когда вот аудиостихи тоже слушала, действительно не оторвешься.
3: Отбежит ручей в лесу. Как он журчит, весело, грустно, задумчиво, по-разному, с каким настроением подходишь. А все равно вот сядешь и сидишь, и слушаешь, и уходить не хочется. Вот такое же впечатление.
5: Уснут деревья до весенних дней, им будут петь бураны до метели. Приди, зима, и уходи скорей, дорогу дай веселому апрелю. Коварен марта ветерок, не по-весеннему жесток. Он даже душу леденит, а думалась, душа гранит.

Вновь воронье над головой кружит, поживы ждет. Дай, Господи, мне силы пережить и этот год. Такие морозы, такие снега, что, кажется, лета не будет. О теплом дожде, о душистых стогах мечтается, словно о чуде. Моя мечта совсем проста — собраться бы с друзьями, но между нами города и годы между нами —

0: пишу и словно бы ступаю на первый неокрепший лед. А вдруг строка мне дорогая ни в ком ответа не найдет.
1: Твое любимое время года?
2: Ой, я не знаю. В общем, по-разному. И осень, и весна. Вот здесь весны плохие. Как время года, оно, конечно, великолепно. Просто силы появляются, какие-то мысли, надежды. Все равно, что ты воскресаешь. Но в погодном отношении у нас здесь на Дальнем Востоке весна плохая. А здесь чудесное время осень. Замечательное. Зиму я люблю, когда снег идет, большой снегопад.
1: А ты в походы часто ходила? Приходилось быть туристкой?
2: В школе, в училище мы ходили с ночевкой. Когда даже дети маленькие были, мы водили их в лес. Мы же жили в тех местах, где лес был. И всегда я их водила на озеро, на речку. На туристов нет, у меня не было такой возможности. Только в школе и в студенчестве. Дальше жизнь другая у меня была. Не хватало без походов.
1: А вот сейчас я тоже хочу прочитать одно Верина стихотворение. А то все читают, а я... Стихотворение это в последнее время меня просто преследует. Утром дышится свободней. Боль утихла, притомилась. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Береги тот ритм походный, эту малость, эту милость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Пусть кому-то неугодна строчка, вот, едва пробилась. Торопись, пока сегодня во вчера не превратилось. Что там завтра? Труд бесплодный. Может быть, души бескрылость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось.
3: А сейчас о чем ты мечтаешь? Чего бы тебе хотелось?
2: Мне, чтобы моя любовь была ответной. Но не могу я ни о чем сейчас мечтать.
1: Короче, мечтаешь о любви.
2: Конечно.
1: Как было, как есть и как будет, наверное, до конца жизни.
2: Да, такой меня Бог создал, что ж делать. Такую судьбу мне дал, такую душу дал. Конечно, я хочу, чтобы у моих детей все хорошо складывалось, чтобы у внуков хорошо все складывалось, но это естественно, это нормально. А вот ненормально – это вот это.
4: Это очень даже нормально.
1: Да.
4: Если человек...
1: Самое нормальное, что есть. Ну что ж, все когда-то кончается, и наша встреча тоже заканчивается. Вера, банально и тем не менее, до конца жизни без старости.
2: Спасибо, постараюсь.
4: Я, конечно, хочу пожелать любви, причем взаимной.
3: А я хочу сказать, чтобы этот осенний свет, чтобы он не был светом грусти, а чтобы он был светом любви и радости.
2: Спасибо.

Сегодня мы, Алена Рулева, Надежда Киселева, я, Зоя Шишкова, а между нами девочками Юрий Тихомиров, попытались отметить юбилей поэтессы Веры Золотаревой. Кстати, в этом году 50 лет и с начала ее творческой деятельности. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу impr@ranchis.org. И юбилярше, и всем слушателям желаю всего самого доброго. До следующей встречи!

небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая,

книги оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий.

Я краски лим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская

жажду, и все поросил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погоня, что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

Да пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была. Часовые любви

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: защитим тебя, Донбасс. Мы защитим.
1: Радио «Рансис». Наш адрес в интернете www.rancis.org.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь». Русский текст Игоря Кохановского в 1975 году. Давайте послушаем.

0: может быть,
1: завтра
0: скажешь нам,
1: правда,
0: лучше нет,
1: парня.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Мартин Леджер. Памятник на колесах.

0: Хорошо, мистер Макинтайр. Попробуйте передать еще один текст. Возьмем что-нибудь знакомое. Ну, хотя бы монолог Брута из «Юлия Цезаря». Начинайте.
1: Римляне, сограждане, друзья, выслушайте меня.
0: Стоп!
2: Вы слишком сильно нажимаете на телеграфный ключ. И кроме того, выслушайте, мистер Макинтайр. Выслушайте, а не выслушайте. Хорошенькое искажение.
1: Извините, сэр, я ошибся.
2: Но который раз? Видите ли, хотя Шекспир сам любил игру слов, но и он, наверное, посоветовал бы вам избрать другую профессию, мистер Макинтайр.
1: Все меня зовут Элфи, сэр.
2: Элфи?
1: Угу.
2: Элфи. Хорошо. Скажите, Элфи, сколько вы учитесь?
1: 3 года, сэр.
2: И все 3 года в одном классе?
1: Я знаю, я немножко отстал, но это только потому, что я часто болел гриппом. Гонконгским. Я уверен, что догоню.
2: Возможно. По 3 года в одном классе. Не слишком ли много времени уйдет на учебу? А вы, Элфи, все еще считаете, что телеграф – ваше призвание?
1: О да, сэр. Телеграф. Телеграф – это моя мечта.
2: Ну, вы здесь дольше, чем другие, и все-таки не усвоили главного, самих основ.
1: Все дело во времени и в практике, сэр.
2: Время и практика. Время и практика. Да, да. Элфи, а что, если я сделаю вам одно предложение?
1: Пожалуйста, сэр, я вам буду признателен.
2: Да, мы можем воспользоваться хорошим случаем. Сегодня утром я получил запрос. Нужен телеграфист, желательно неопытный.
1: Такая необычная просьба.
2: Многие станции предпочитают сами готовить своих людей. Вас это заинтересовало?
1: Пожалуй. Я не знаю, сэр. Я должен буду уехать?
2: Да, конечно.
1: Но там я стану настоящим телеграфистом?
2: Так же, как и здесь, через 3 года. Но поверьте мне, Элфи, вам представился редкий случай.
1: Когда я должен ехать?
2: Чем скорее, тем лучше. Завтра.
1: Да, я забыл спросить, а куда? Куда я еду?
2: В Бобровый водопад.
1: Бобровый водопад? Где это, сэр?
2: Далеко, мистер Макинтайр. Очень далеко.

0: Hello, мистер Макентайр?
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я начальник станции Энгус Ньютон.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мне звонили с курсов о вашем приезде.
1: Очень мило с их стороны.
0: Ну что ж, давайте подумаем, как получше устроить.
1: Прекрасно. Только я хотел бы сначала пойти на телеграф, взглянуть на аппараты.
0: Пожалуйста, если хотите. Ну, пошли, мистер Макентайр.
1: Все зовут меня Элфи.
0: До сих пор Элфи? Вы же теперь уж самостоятельный телеграфист.
1: О, да. Очень хороший городок.
0: Городок маленький, но летом тут полно людей. Думаем, в этом году будет самый большой наплыв туристов.
1: Именно в этом?
0: Угу.
1: Почему?
0: Празднуем День независимости Канады. Годовщину, когда Канада стала самоуправляющимся государством. Вот я и думаю, соберется много народу. Начнутся поездки в индейскую деревню.
1: А, здесь близко индейская резервация?
0: Ну, как вам сказать? Не совсем резервация, скорее это место для развлечений туристов. 20 миль по железной дороге. Это важная штука для нас. Туристы живут здесь, а в деревню ездят поездом. Вот это единственный путь туда и обратно.
1: Мечтаю прокатиться.
0: Вон там вот видите церковь.
1: Ага.
0: Рядом маленький универмаг, потом почта. Хозяин всего это мэр города Генри Датум. Вы скоро с ним познакомитесь. У него хорошенькая дочка.
1: Хо-хо, правда?
0: Ну вот, мы совсем у цели. Депо вот там, впереди.
1: А никого что-то не видно.
0: Да как вам объяснить это? Видите ли, в среду работа кончается у нас в полдень, вот поэтому и народу мало. Ну, я вас прошу сюда. Вот, посмотрите, пожалуйста.
1: Выглядит так, как будто этими проводами никто не пользуется. Что это? Паутина?
0: Паукам тут у нас спокойно. А вот рядом помещение для телеграфиста.
1: Можно войти?
0: Да, пожалуйста, рискните.
1: Вы, наверное, здесь долго были без телеграфиста.
0: Да телеграфист уехал 2 недели тому назад.
1: Всего 2 недели назад?
0: Ага.
1: Ну, плохо же он следил за порядком.
0: Да он бывал здесь редко. Тут зима прошла спокойно, телеграмм посылалось мало.
1: Ну, буду надеяться, что дело накопилось порядочно, и я окажусь полезным. Чем больше телеграмм, тем лучше.
0: Вы думаете? Ну-ну. Ну, давайте вернемся в вашу комнату.
1: А, я хочу проверить телеграфный ключ.
0: Да стоит ли, Элфи? Вы просто убедитесь, что телеграфный ключ не работает. Вот и все.
1: Ну, как же так?
0: Да я же вам сказал, мы им мало пользовались.
1: Необходимо немедленно починить ключ. В любое время могут поступить важные сообщения.
0: Да до сих пор мы прекрасно обходились без сообщений. Ну, пожалуйста, пусть ключ действует. Вреда не будет. Я пришлю вам человека, который починит аппарат.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь скажите, мистер Ньютон, а кто мой начальник?
0: Начальник? А зачем вам начальник-то?
1: Ну, я же должен кому-то подчиняться, кому-то докладывать.
0: Видите ли, Элфи, руководство в Оттаве чересчур занято и всякие детали оставляет на наше усмотрение. А если вам обязательно нужен начальник, пожалуйста, я могу быть вашим начальником. Угу. Городские парни без начальства жить не могут.
1: А вы разве сможете быть начальником?
0: Люди в Бобровом водопаде не похожи на всех остальных.

0: Ты их еще не видишь, Кэрол?
1: Вижу, па. Ой, они идут. Ой, они уже близко.
2: Генри, перестань нервничать. Я убеждена, что не будет никаких недоразумений.
0: Ты убеждена, а я нет. Дурацкая манера тащить в дом незнакомца. Одно неосторожное слово, и все разлетится в щепки.
2: Но ты не должен, дорогой, дать ему повод усомниться в чем-либо.
0: Да, он уже, наверное, усомнился. Я сам во всем сомневаюсь и всего боюсь. Я задам новенькому несколько вопросов.
2: Хорошо. Хорошо, но только не будь с ним резок, Генри.
0: Не учите меня.
2: Ну, вполне возможно, он очень милый человек.
1: Очень симпатичный молодой человек, ма.
0: Не смей строить ему глазки. По крайней мере, прежде чем мы узнаем его получше.
2: Кэрол, отойди от окна и делай вид, что помогаешь мне разбирать почту. Генри, а ты займись еще чем-нибудь. Ну, притворись, что мы никого не ждем.
0: А я и не жду никого.
1: Ма, а как я выгляжу?
2: Чудесно, дорогая. Будь с ним поласковее, Генри.
0: Не учите меня.
2: Здравствуйте, Энгус.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, в чем дело?
3: Вот привел молодого телеграфиста. Знакомьтесь, мистер Макинтайр. А это Генри Даттон, мэр Бобрового водопада. Его жена Дженни.
2: Здравствуйте.
3: Их дочь Кэрол.
4: Как поживаете, мистер Макинтайр?
5: Хорошо, очень хорошо. Все зовут меня Элфи.
2: Ну, тогда добро пожаловать в наш город, Элфи.
5: Спасибо, миссис Даттон.
0: Здравствуйте.
2: Надеюсь, вам понравилось здесь.
5: Бобровый водопад кажется мне привлекательным местом.
0: Ничего привлекательного. Если вам нужны привлекательные места, ехали бы в Уорренби.
2: Мой муж шутит. Он хотел сказать, что в нашем городе живут тихо и спокойно, но в этом есть своя прелесть.
0: Верно, верно, верно. Я хочу, чтобы вы и запомнили. Железная дорога принадлежит народу, живущему в этом городе, и вы должны работать для народа.
5: Я понимаю, о чем вы говорите. Вы как мэр города. Я как телеграфист. Мы с вами слуги народа.
0: Прикуси язык, парень.
2: Может быть, чашку чая, Элфи?
5: Нет, спасибо.
2: Ну, тогда, может быть, вы придете к нам вечером пообедать?
5: С удовольствием, если это будет удобно. Если мистер...
0: Не подумайте, что будет накрыт праздничный стол. И приходите вовремя, молодой человек.
5: В котором часу?
2: В 6 часов.
4: А после обеда, если вы захотите, я покажу вам город.
5: Серьезно? Ну, великолепно.
2: Ну что же, мы вас ждем в 6 часов.
5: До свидания, миссис Даттон.
2: До свидания.
5: Мисс Кэрол.
4: Всего доброго.
5: Спасибо. Мистер Даттон, ваше превосходительство. Я хочу, чтобы вы знали, я с достоинством буду выполнять свой долг. Трансканадская железнодорожная компания сможет гордиться мной. До свидания.
3: До свидания, Генри.
2: До свидания.
3: До свидания, Генри. До свидания, Генри. До свидания, Кэрол.
4: Всего доброго.
0: Ваше превосходительство. Он воображает, что я премьер-министр.
2: Знаешь что, на его родине это обычное обращение к мэру.
0: Допустим. Но мне это не нравится. Все называют меня просто Генри.
2: Ну и что из этого?
0: И мне не нравится, что его пригласили обедать.
2: Почему же не пригласить?
1: Ну почему, па?
2: Почему? Он только что приехал, никого в городе не знает.
1: Конечно. И, по-моему... Он безвредный парень и очень симпатичный.
2: По-моему, тоже, Кэрол. Симпатичный молодой человек приезжает в Бобровый водопад. Это действует как что-то тонизирующее.
0: Нам не надо ничего тонизирующего. Нам и так хорошо. Вот раз мы стали принимать всяких чужаков, жди неприятностей. Возможно, даже что он шпион компании.
1: Па.
2: Да что ты, Генри.
0: У нас разворачиваются дела, а тут вдруг приезжает этот... Тонизирующий Макинтайр. Все может погореть.

0: Еще сладкого, Элфи.
1: Очень вкусно, миссис Даттон. Но я не могу больше ни кусочка.
2: Еще бы.
1: Сколько лет вы числитесь мэром города, сэр?
2: С первого избрания.
0: Около 10 лет.
1: Давно.
0: Да.
1: Я вот часто задумался над тем, на что это похоже быть мэром большого города.
2: Не знаю. Наш город маленький.
1: Но все-таки это большая честь. Я бы не отказался.
2: А вы не отказываетесь. Тем более, что вам никто этого не предлагает.
0: Элфи, кофе?
1: Нет, что вы, я совсем объелся.
2: Ну, факт.
0: Генри.
1: Я вот с нетерпением жду завтрашнего дня.
3: Волнуетесь? Как будете передавать и принимать телеграммы?
1: Нет, не то чтобы из-за телеграфа, нет. Просто жду поезда.
0: Поезда?
1: Да. Поезда всегда были моей страстью. Я даже огорчился, узнав, что сегодня что-то вроде выходного дня.
2: А, видите, началось.
1: И вы знаете, мне не удалось увидеть ни единого локомотива.
2: Вы увидите, увидите.
1: Да, я счастлив. Я теперь часть всего этого. Я внесу свою лепту. Я служащий великой трансканадской железной дороги.
4: Я говорил вам! Он подослан к нам, он шпион!
0: Молчи, молчи, я поняла это, как только увидела его.
4: И я понял, как только увидела.
0: Нет, это я поняла, ну хорошо, ты только молчи, молчи.
4: Они прислали его, чтобы он разведал, что мы делаем. Они там что-то пронюхали.
1: Я?
4: Да!
1: Я?
4: Да!
1: О чем вы, сэр? Что они пронюхали?
3: Не слушайте его, не слушайте. Отец просто взволнован, вот и все.
0: Верно, Элфи. Не обращайте на него никакого внимания. Генри, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не переедал за обедом. У тебя начинается изжога.
3: Элфи, хотите погулять?
4: Правильно, правильно. Погуляйте, погуляйте.
1: Чудесно. Я ждал этого целый вечер. Я надеюсь, изжога скоро пройдет. Ваше превосходительство.
2: Не знаю, не знаю.
1: До свидания.
0: Идемте, Элфи. Генри, я удивлена. Мне даже немножко стыдно. Ты не имел никакого права обижать юношу.
4: Он нас всех пустит по миру. Я тебе говорю, Дженни, я знаю это. Этот парень принес беду для тебя, для меня, для Кэрол, для всего Бобрового водопада. Да, о!
0: Успокойся, о! Успокойся, дорогой. О! Успокойся, о! Успокойся.

0: Бобровый водопад, наверное, кажется вам настоящей провинцией после большого города.
1: Совсем нет. Особенно теперь, когда я чувствую, что здесь меня ждет успех.
0: Какой успех?
1: Ну, я хорошо освоил телеграф, и после 3 лет учебы у меня появилась возможность испытать свои силы на практике.
0: Ну и какие же у вас перспективы?
1: Передо мной большое поле деятельности, есть где развернуться.
0: Не начать ли с бара? Зайдем, потанцуем, выпьем что-нибудь.
1: Заманчиво.

0: Утром я думал, что в бобровом водопаде безлюдно, как в пустыне.
1: Эти люди служат на железной дороге, но сегодня они работали в индейской деревне. Ее нужно привести в порядок, а в этом году придется поработать побольше.
0: Действительно, здесь самые разные люди.
1: Да, у нас население состоит из представителей всех национальностей.

0: прицеле?
1: На того человека. Он там.
2: Покахонтас скво. Вампу.
3: Джек Конте и огненной воды.
0: Ах, он выпил немножко лишнего. Это Джек, быстрая нога.
1: Он же индеец.
0: Ну и что?
1: Ну а что он здесь делает?
0: То же, что вы и я.
1: Я считал, что индейцам запрещено пить.
0: Много пить всем вредно, Элфи. И неважно, белый он, черный, желтый, голубой или оранжевый.
1: Ну, кажется, есть такой закон.
0: Закон? Запрещающий пить индейцам? Глупейший закон из всех, о которых я когда-либо слышала.
1: Я согласен с вами. Мне даже как-то стыдно, что я верила в это.
0: Сочиняют закон, не зная зачем, и в конце концов стыдятся его. Вот потому-то в Бобровом водопаде кое-что делается совсем по-другому.
1: Вы здесь не подчиняетесь законам?
0: Подчиняемся, но только не глупым.

0: Да, хорошо.
1: Мы отлично погуляли, но мне пора домой.
0: И мне. Завтра мой первый рабочий день.
1: Желаю успеха, Эл.
0: Спасибо.

0: Кэрол, у меня такое чувство, что здесь, в Бобровом водопаде, происходит что-то непонятное.
1: Глупости. Просто в первый день у вас все смешалось, а потом привыкнете. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи, спокойной ночи.
3: Ой, Генри, это невежливо.
2: Черт, увежливость. Что ты ему говорила?
1: Ничего не говорила.
2: Тебя не было дома 2 часа. О чем же вы разговаривали?
1: Просто болтали.
2: О чем?
1: Да ни о чем.
3: Ну, конечно, ни о чем, дорогой.
2: Так всегда говорят, ни о чем.
3: Ну, Генри, как ты можешь не доверять собственной дочери?
2: Ну, кто сказал, что я ей не доверяю? Я этому городскому типу не доверяю. Кто знает, что он сделает, когда узнает наши дела? Мы должны держать их в секрете.
1: Отец, тебе следовало бы уяснить одно. Как только Элфи начнет работать, все секреты кончатся.

0: Ну, так будет просторнее, мистер Макинтайр.
1: Никак не могу понять, как вы так долго могли жить без телеграфа?
0: А если человек чем-нибудь не пользуется, он и не вспоминает об этом. Ну вот ваш долгожданный локомотив.
1: Где же он?
0: Ну, минуточку, терпение, минутку.
1: Извините, Энгус, я ужасно волнуюсь. Если бы я не был телеграфистом, я бы водил поезда, особенно дизельные.
0: Дизельные?
1: Они мое увлечение. Я знаю многих людей, которые тоскуют по паровозам. Но я человек эпохи, я за прогресс.
0: Позвольте, вам что, стало быть, не нравятся паровозы?
1: Конечно, глупейший звук, фу, который они издают. То ли дело дизельный свист. Фип! Фип!
2: Что это?
1: Тот самый противный звук. Готов поклясться, что это паровик. Откуда это ископаем?
0: Да один застрял еще у нас.
1: Это называется железнодорожный узел. А где же дизели? Кому нужны эти старые развалины, которые топят углем?
0: Да эти развалины выполняют маленькую работу, но приносят большую пользу.

0: Телеграфист мистер Макинтайр.
1: Хелло, Эдди.
2: Мой отец вождь, а ваш?
1: Вождь? Вождь кого, чего?
0: Орвилл Стронгхаус, глава индейской деревни. А ну-ка, помоги мне быстро оттащить мешок с почты на платформу. Давай скорее, поезд идет.
3: Я слышу, Дизель!
0: Да Дизель, он самый, Дизель.
2: А сколько времени длится стоянка?
0: Столько, сколько требуется поезду проскочить станцию.
1: Он не остановился.
0: Да ничего удивительного, он не останавливается здесь уже 10 лет.
1: А мешок?
4: Его подцепили крюком. А вот свежая почта.
1: Откуда она взялась?
0: А ее выбросили на ходу.
1: Энглс, что у вас, собственно говоря, происходит? Станционные рабочие хлопочут вокруг этого несчастного паровозика, а дизельные поезда проскакивают мимо. И для этого существует целая станция?
0: Да хорошо, хорошо, я вам сейчас все расскажу. Слушайте, Бобровый водопад в свое время считался одним из самых больших железнодорожных центров. В те времена, когда паровозы работали на угли. Прошло 10 лет... И вот из множества паровозов остался только один, вот этот паровозик, который вы видите. Вот этот паровозик и еще несколько пассажирских вагончиков.
1: Но как же так могло случиться, что станции и депо не были ликвидированы вместе с другими?
0: А произошла смешная штука. Похоже на то, что железнодорожное начальство забыло про нас. Забыло закрыть нас. Вот в чем штука. Дел было у них по горло. Закрывались лишние паровозные депо, станции закрывались по всей стране. А наша так и осталась. Вот так и существуем. Жалование, все, что полагается для содержания станции, все это приходит как часы.
1: Но ведь это неправильно!
0: У вас странные представления о правильном и неправильном. А что касается Бобрового водопада, то ничего более правильного быть не может.

0: Разве вы не понимаете, Кэрол, что нельзя жить в такой атмосфере? Но если правление железной дороги обнаружит свой недосмотр, что тогда?
1: Они закроют станцию, депо, и люди останутся без работы.
0: Ну, я уверен, что компания найдет выход из создавшегося положения.
1: Да, но люди же нуждаются в работе.
0: Трансканадская железная дорога должна знать правду об этом.
1: Элф, что вы? Отец же выгонит
0: вас. Он не может меня выгнать. Уволить меня может лишь одна трансканадская компания. Подумать только, они еще не знают, что я у них работаю. Но они узнают.
2: Доброе утро. Трансканадская железнодорожная компания. Управление мистера Брейсбриджа. Нет. Его сейчас нет.
3: Нет, нет, нет. Вот правильно, нет. Никаких звонков, мисс Тайндл. Но я думаю, что мы должны быть благодарны этому мистеру Макинтайру. Непонятно, как это мы столько лет знать не знали о существовании проклятого бобрового водопада. Наш последний железнодорожный пункт, где функционировали старые паровозы, был закрыт 10 лет тому назад. Как же могло случиться, что один остался? Мисс Тайндл. Неужели никто не знает об этом?
2: Финансовое управление, наверное, знает, что станция в Бобровом водопаде все еще существует.
3: Вы думаете?
2: Да. Ведь туда переводится сумма для выплаты жалования.
3: Надо немедленно послать им письмо.
2: Хорошо.
3: Пишите все операции.
2: Все операции.
3: Связанные с финансированием станции.
2: Так, станции.
3: В Бобровом водопаде.
2: В водопаде.
3: Написали?
2: Написали.
3: Должны быть немедленно прекращены.
2: Немедленно прекращены.
3: Боже мой, только бы до Симмонса не дошли
2: только
3: эти подробности.
2: Только бы до Симмонса не дошли
3: да
2: эти подробности.
3: Да не надо, это не надо печатать.
2: Шоп.
3: Это у меня вырвалось. Ах, Симмонс и так задал мне головомойку.
2: Мистер Брейсбридж, разве вы можете сами...
3: Что?
2: Взять и прекратить все операции просто так, не сказав никому ни слова.
3: Конечно, могу. Не сделаю. Почему мы должны платить им деньги? Мы содержим 150 рабочих только для того, чтобы они нянчились с одним бесполезным паровозом. Если это станет известно, парламент задаст нам взбучку. Ну и времена. Надо же, чтобы

0: Такое случилось в момент обострения франко-канадских разногласий. Да еще в юбилейный год. Мисс Тайндалл,
1: да.
0: Соедините меня с департаментом здравоохранения и социального обеспечения. Ну, с мистером Клюзо.
1: Сейчас, сэр. Мистер Клюзо на проводе.
0: Hello, мистер Клюзо. У нас тут идет разговор об опровом водопаде. Знаете...
2: Hello, мистер Брейсбридж. Я знаю, знаю. А вы-то знаете, во что нам обойдется ваше ротозейство?
0: Я надеюсь, все уладится. Но что будет с индейцами, которые там работают?
2: Что?
0: С индейцами, которые там работают.
2: С какими индейцами? Мы не знаем никаких индейцев.
0: Но, мистер Клюзо...
2: Нам хватает своих забот, мистер Брейсбридж. Охрана здоровья и обеспечение индейцев нас не касается.
0: Однако, мистер Клюзо, ведь...
2: Послушайте, Брейсбридж, мы за вас уже получили нагоняй.
0: Боже
2: Хватит.
0: Мой.
2: Адресуйтесь со своими индейцами в департамент по индейским делам.
3: Департамент по индейским делам. Коллинз слушает.
4: Hello, мистер Коллинз, это Брейсбридж.
3: Кто? Брейсбридж из трансканадской компании?
4: Да-да.
3: Hello, мистер Брейсбридж. Чем вам может быть полезен департамент по индейским делам?
4: Мистер Коллинз, вы слышали о станции...
3: Бобровый водопад? Онтарио?
4: Да-да.
3: Да-да, там имеется резервация в 20 милях. Одна из наших образцовых резерваций. Я стараюсь каждое лето заглянуть туда хоть бы на один день.
4: Вы слышали, мистер Коллинз, ваши индейцы работают на железнодорожной станции.
3: Обслуживают станцию?
4: Да.
3: Нет, боюсь, что вы ошибаетесь. С нашими индейцами заключен договор.
4: Договор?
3: Мы, им законом запрещено работать на железной дороге или где-нибудь еще. Мои индейцы в Бобровом водопаде живут точно так же, как жили их предки.
4: Мистер Холлинс.
3: У них нет никакого контакта с миром белых. Можно сказать, это живой уголок истории.
4: Ну, да, я понимаю, но...
3: Попасть туда можно только по железной дороге.
4: Мистер Холлинс.
3: Ваши люди всегда помогают мне добираться к индейцам. Вагонеткой или на дрезине.
4: Сэр, я ведь хочу...
3: У вас очень чуткие служащие. Спасибо за их услуги.
4: Значит, вы там...
3: Если вам что-нибудь будет нужно, только скажите. Мы все сделаем. Спасибо за звонок.
0: Hello! Hello, мистер Коллинз. Повесил трубку. Ну вот, департамент по индейским делам официально заявляет, что индейцы живут и трудятся только в резервации. Отлично. Сбросим индейцев со счетов. А остальным, может быть, написать им теплое письмо? Как вы считаете? Поблагодарить за работу и самым старым подарить золотые часы.
1: А почему бы в их честь не воздвигнуть монумент?
0: Монумент?
1: Угу.
0: Мисс Тайндалл, я вас правильно понял? Вы сказали монумент?
1: Я... Извините меня, мистер Брейсбридж. Я не хотела вмешиваться, я...
0: Вмешиваться? Мисс Тайндалл, вы гений! Это находка, это находка. Вопрос решен. И этим монументом будет паровоз. Тот, который уцелел. Он станет символом славного прошлого трансканадской железной дороги.
1: Могу я добавить, сэр?
0: Прошу вас, мисс Тайндалл, говорите.
1: Открытие монумента нужно приурочить к юбилею.
0: Конечно, конечно. Все складывается как нельзя лучше. Какая удачная идея, спасибо, мисс Тайндалл. Это ошеломляюще подействует на общественное воображение и утихомирит жителей Бобрового водопада. Любой город страны мог бы гордиться таким монументом. Я доложу об этой идее юбилейному комитету. Мисс Тайндалл, пишите. Мэру города Бобрового водопад, Онтарио, мистеру Генри Даттон. Дорогой мистер Даттон, вместе с приветом трансканадской компании сообщаю.
5: Угу. Закрытием станции «Бобровый водопад» мы открываем новую главу исторического развития Трансканадской железнодорожной компании. В память этого события принято решение об установлении монумента. Последний оставшийся паровоз будет вооружен на массивном пьедестале как славный символ достижений Канады в железнодорожном деле за минувшие столетия. Открытие монумента посвящается юбилею нации и назначается на 1 июля 1967 года.
1: Генри, мы пропали.
5: Они могут отправляться своим монументом ко всем чертям.
1: Но, Генри, это же исходит оттуда, сверху.
5: Я мэр, а это и меня возносит туда, кверху. Правда, у них помягче кресло, но это не меняет дело.
1: Генри, у тебя в глазах появился нехороший огонек. Не делай ничего опрометчиво, дорогой. Обещаешь?
5: Не беспокойся, Дженни. Все будет продумано до последней детали.
1: 1 июля. Всего через 2 недели.
5: Через 2 недели? Ага. Вот и хорошо. У нас достаточно времени. Мы устроим такое празднование, что его долго не забудут.
6: Здравствуйте, Кэрол.
7: Это вы, Элфи?
6: Я давно ищу вас, но такая толпа.
7: Элфи, отец на трибуне. Если он увидит нас вместе, будет скандал.
8: Он все еще злится на меня.
7: Когда кто-нибудь называет ваше имя, он начинает бить посуду.
6: Ему пора относиться ко мне иначе.
7: Он и относится иначе. До сегодняшнего дня он говорил, что убьет вас.
6: Сегодня?
7: А сегодня он готов это исполнить.
6: Надеюсь, вы-то ко мне относитесь совершенно иначе.
7: Я не знаю, как я к вам отношусь. Столько всего произошло, и этот человек из железнодорожной компании...
6: Мистер Брейсберс!
7: Да, произносит речь о том, как много сделано и сколько сил отдано железной дороге. А взамен? Взамен преподнесли паровоз на пьедестале?
6: По-моему, мистер Брейсберс говорил очень хорошо. Все говорили очень хорошо, даже ваш отец. О, кажется, все же кончается. Официальные представители собираются уезжать.
7: Они уезжают. О, мой дорогой, теперь все начнется.
6: Что начнется?
7: Ничего, совсем пустяки. Я пойду, Элфи.
6: Смотрите. Что-то случилось. Посмотрите туда. Все куда-то побежали.
7: Пойдем, Элфи.
6: Они столпились у памятника.
7: Ну, они хотят рассмотреть его вблизи. Ну, вы идете, Элфи?
6: Сейчас. Что это за шум?
7: Какой шум? Я ничего не слышу.
6: Ну, там, возле монумента.
7: Ну, вам это кажется, Элфи.
6: Кэрол, я вижу, туда приволокли ломы и молотки. Что это они делают с памятником?
7: Абсолютно ничего.
6: Паровоз стаскивают на землю. Они низвергают памятник века. Прекратите!
9: Вы стреляете!
6: Кэра, умоляю вас, задержите их.
10: Коля!
7: Поздно, Элфи. Памятник уже сброшен.
6: А почему? Зачем?
7: Паровоз снова будет ездить.
6: Кэрол, вы знали об этом?
7: Да, Элфи.

0: Я знала это, как и то, что без паровоза нет индейской деревни. Нет туристов, нет работы, значит, нет бобрового водопада.
1: Беззаконие! Вот что это такое! Это же самосуд!
0: А по-моему, прогресс?
1: Памятник установлен правительством. А вы же не смеете дурачить правительство! Виновники сядут в тюрьму! На 20 лет! А то и больше! Вы неблагодарны, а? Вас заставят поставить на место этот памятник. Я буду телеграфировать.

0: вам сообщает, вы слышали? Нет, да. Этому невозможно поверить. Этого не может быть, мисс Тайндл. Да. Дайте мне папку с этим кошмарным делом.
1: Сейчас, сейчас, мистер Брейсбридж, вас к телефону.
0: Что?
1: Звонит мистер Клюзо из департамента здравоохранения и социального обеспечения.
0: Нет, нет, нет, скажите ему, я не знаю, Хорошо. Что я болен, уехал за город, Хорошо. Что я подал в отставку, что хотите.
1: Мистер Клюзо у аппарата.
0: А, hello, мистер Клюзо, я рад вас слышать.
2: Да-да, я это чувствую, мистер Брейсбридж. Что это у вас происходит в Бобровом водопаде?
0: А что такое?
2: Никто не явился за получением пособия по переквалификации.
0: Вы знаете, почему они не явились? Они снова пустили паровоз!
2: Это неслыханно. Ну, если так, я отменю выплату пособий.
0: Ага.
2: Я не собираюсь зря платить государственные деньги служащим трансканадской компании.
0: Да, но...
2: Это же анархия, и еще хуже.
0: Мистер Крузо, но помогите нам!
2: Хорошо, хорошо, мистер Брейсбридж. Я пошлю туда нашего человека.
0: Ага.
2: Либо они пройдут переподготовку и получат пособие, либо лишатся их совсем.
0: Да, да.
2: Кто, в конце концов, правительство, мистер Брейсбридж? Они или мы?
0: Вы.
3: Крайне странное дело, сэр.
0: Я знаю, Трудо. Вот почему я посылаю туда вас. Выясните точно, что происходит. Свяжитесь с нашим человеком по имени Альфред Макинтайр.
3: Макинтайр?
0: Да-да-да, это телеграфист. Правда, непонятно, как он стал телеграфистом. Понадобился десяток экспертов, чтобы расшифровывать его телеграммы.
3: Хорошо, мистер Брейсбридж, я поехал.
0: Держите меня в курсе всего. Я хочу знать, что там происходит минута за минутой. И Трудо.
3: Слушаю, сэр.
0: Я вас прошу, подальше от женщин.
3: Мистер Брейсбридж.
0: Я умоляю.
3: Мистер Брейсбридж.

0: Мне нужен полный отчет, мисс Фаррелл. Выясните, почему никто не пришел получать пособие и почему никто не откликнулся на призыв о переучивании. Чем скорее они научатся обслуживать дизельные поезда, мисс Фаррелл, тем меньше денег уйдет у нас на выплату пособий.
1: Хорошо, мистер Клюзо. Я поехала.
0: Прекрасно. И мисс Фаррелл.
1: Да, сэр.
0: Подальше от мужчин.
1: О, мистер Клюзо.

0: Элфи! Элфи, вы здесь? Откройте, Элфи!
1: Что вам угодно, Кэрол?
0: Я хочу поговорить с вами.
1: Нам не о чем говорить.
0: Элфи, откройте, прошу вас.
1: Сейчас. Ну, что вам нужно?
2: Почему вы забаррикадировались мебелью?
1: Тихо! Потому что я боюсь. Вот почему.
2: Что боитесь?
1: Да. Я не могу выйти на улицу. Все таращат на меня глаза, бубнят что-то вслед. Даже дети оскорбляют меня. Бросают вон камни. Я начинаю чувствовать какую-то всеобщую ненависть.
2: Но вы же сами навлекли ее на себя.
1: Только здесь. С моим верным телеграфным ключом. Точка. Я чувствую себя в безопасности. Он-то меня никогда не подведет. Но ничего, вы еще узнаете меня.
2: Что вы еще собираетесь натворить, Элфи?
1: Вам только скажи, вы сразу помчитесь к своему папаше, все расскажете ему.
2: Элфи, я даю слово, что я ничего не скажу отцу.
1: Да? Это государственный секрет.
2: Элфи, я же дала слово.
1: Я, .. послал телеграмму, .. в Трансканадскую железнодорожную компанию, .. Теперь они все знают, .. Знают, что памятника нет, а паровоз курсирует, .. Они направили сюда своего представителя для расследования. Точка.
2: Когда он прибудет?
1: Ну уж это вот я вам не скажу.
2: Элфи, умоляю вас.
1: Он будет завтра утром. ..

0: Кэрол, ты говоришь завтра утром? Хорошо. Подготовимся к этому визиту. Дженни.
1: Да, дорогой.
0: Присмотри за лавочкой. А мне надо теперь кое-чем заняться.
1: Ой, мамочка, я ужасно неловко себя чувствую.
2: Не переживай, дочь моя. Ты поступила правильно.
1: Но я ведь обещала Элфи молчать.
2: Но у тебя есть еще и другой долг, дорогая.
1: Я знаю. И все-таки отец не должен был воспользоваться этим.
2: Не тревожься. Он найдет выход.
1: Вот этого-то я и боюсь.

0: Возьмем еще пиво?
1: Возьмем, Энгус, не возражаю.
0: Чарли! Чарли, еще два пива! Будь здоров, сынок. Всегда так. Кажется, что дела не к черту, а глядишь, все в порядке.
1: Вы сердиты на меня.
0: Ты сделал то, что считал правильным. Но это твоя правильность, она обернулась неправильностью для всех.
1: Но департамент обеспечения хочет всех переквалифицировать.
0: Ну и пусть. Пусть переквалифицирует всех. Но только не нас. Мы всю жизнь делали то, что умеем делать.
1: Но это же очень устарелый паровоз.
0: А Бобровому водопаду этот паровоз жизнь дает. Благодаря ему процветает туризм. Он вызволил индейцев из дурацкой резервации. Он дал им равное место в обществе. Ну что ты скажешь по этому поводу?
1: Не знаю, Энгус.
0: А мне кажется, что этим представителям из Оттавы полезно было бы изучить Бобровый водопад как образцовую канадскую общину. Конечно, у государственных деятелей есть другие возможности сделать жизнь получше. Но если они этого не желают понимать, пусть получится у Бобрового водопада.
1: А если все это объяснить трансканадской компании? Они поймут и разрешат паровозу работать по-прежнему.
0: Да нет, сынок. Я проработал на эту компанию немало лет. Я знаю этих людей. Компания, знаешь ли, это как женщина. Вдруг взбредет ей что-нибудь в голову, и ничем оттуда не вышибешь эту блажь. Несчастье в том... что большинство администраторов из компании никогда не работал на железной дороге. Их руки никогда не были испачканы углем, мазутом. Они никогда не нюхали паровозной гари, никогда не ощущали жара железнодорожного сердца. Нет, не поймут они нас, железнодорожников.
1: Энгус, я вот все думаю... Может быть, я в самом деле действовал неправильно.
0: А почему же неправильно, мистер Макинтайр?
1: До сих пор я верил, что поступал как надо, но теперь весь город ненавидит меня. Я не могу встречаться с Кэрол. Наверное, я в этом виноват, в том, что Бобровый водопад погибает, как образцовая община. Энгус, слушайте. Знаете, кто информировал трансканадскую компанию о том, что паровоз снова действует? Я послал телеграмму.
0: Ах, вот как.
1: Да, и завтра утром сюда приедет их представитель для расследования.
0: Ну, рассказывайте, рассказывайте дальше, рассказывайте.
1: А почему вы не удивлены? Они встревожены?
0: Когда ты доживешь до моих лет, сынок, тебя не будут волновать вещи, которые ты не можешь исправить. Ну, еще кружку пива?
1: Можно, хотя я уже сбился со счета. Посоветуй, Энгус, что я должен делать?
0: Да ничего тебе не надо делать.
1: Ну, хотите, я сам поставлю паровоз на место? Скажу, что произошла ошибка, а? Или выпровожу этих представителей из города до того, как они увидят, что памятника нет.
0: Ну, тихо. Успокойся. Дай событиям плести своим чередом. И все обойдется, все будет хорошо. Спокойно. Ну, я, пожалуй, пойду. Нет. Ты сиди и кончай свое пиво. Спокойно. Встретимся утром.
1: Я же не могу сидеть спокойно. Я хочу знать, как мне быть.
0: Все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты постарайся отдохнуть.
1: Спокойной ночи, Энгус.
0: Спокойной ночи, Элфи. Спокойной ночи.
1: Элфи? Он назвал меня Элфи. Все будет хорошо.

0: Значит, у маленького гаденыша просветлело в мозгу.
1: Он в порядке, Генри. Теперь он с нами.
0: Да кому он нужен? Я никогда не доверял ему и сейчас не стану.
1: Как с паровозом?
0: На месте. Успели вовремя. Ни один человек не догадается, что его снимали с пьедестала.
1: Трансканадская компания потерпит настоящее фиаско с общениями этого парня.
0: Так им и надо. Если бы он не слал свои дурацкие телеграммы, нам не пришлось бы возиться целую ночь. Но как только представитель компании уедет, паровоз опять встанет на рельсы.
1: Да, чертовски трудное дело руководить железной дорогой.

0: Чертовски трудное дело руководить железной дорогой.
1: Простите, что вы сказали?
0: Вообразите, мистер Трудо, что человеку посоветуют приехать сюда охотиться на тигров. Он испытает те же трудности, что и вы, мистер Трудо. Как вы могли заметить, старый паровоз находится на своем новом посту, на почетном пьедестале.
1: Да, кажется так.
2: Джентльмены, я как представительница департамента здравоохранения и обеспечения должна заявить, что нам нет дела до вашего паровоза. Нас интересует только одно. Почему не получены пособия по переквалификации?
0: Ну что ж, я вам отвечу, мисс Фаррелл. Получать пособие – непривычное занятие для большинства здешних жителей.
2: А что же они делают с розданными им чеками?
0: Думаю, решили сохранить на память. Или оставить внучатам в виде наследства.
3: Не хотите ли еще чаю? Спасибо, миссис Даттон, я выпью.
1: Позвольте мне чаю.
3: Пожалуйста.
1: Я следую за мисс Фаррелл.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Вернемся к вопросу о переподготовке.
0: Ну, я думаю, что это сейчас излишнее. Наши граждане не нуждаются в передышке. Только что у них выбили фундамент из-под ног.
2: Но вы должны знать, что чем скорее начнется переподготовка, тем быстрее у них восстановится нормальный образ жизни.
4: Па, Элфи пришел.
5: Ну, это, надеюсь, к тебе.
4: Нет, он по делу.
6: Паровоз возвращен на место! Вы видели?
2: Куда возвращен, Элфи?
6: Паровоз опять на пьедестале.
2: О.
1: Кто этот человек?
0: Элфи Макинтайр. Ваш человек.
1: А, Макинтайр. Тот, кого я хотел видеть. Я Трудо из Трансканадской компании. Мы получили вашу телеграмму.
7: Произошла ошибка. Можете ехать домой. Я хочу сказать, я ошибся. Паровоз вовсе не сдвигался с места. Это была просто шутка, мистер Трудо. Моя злая шутка.
1: Ничего не понимаю.
3: Ах, Элфи, хотите чаю?
7: С удовольствием.
1: Послушайте, Макинтайр, кого вы хотите одурачить? Вы сообщили нам, что памятник свергнут, и паровоз снова действует.
7: Нет, я не сообщил этого. Телеграмму извратили, мой текст был такой. Памятник не свергали, и паровоз не действует.
1: Я решительно ничего не понимаю.
0: Мистер Тодо, я, кажется, могу объяснить, да? Чем дело. Да-да. Этот молодой человек был в таком восторге от монумента, что ему захотелось сообщить в Оттаву, как здесь ценят подарок правительства. Надо думать, что его телеграмма действительно пострадала при передаче.
7: Да, да.
1: Я кое-что слышал о вашем телеграфном искусстве. Советую, мистер Макинтайр, в будущем ограничиваться лаконичными официальными сообщениями и выбирайте другие адреса для выражения ваших личных восторгов.
2: Я вижу, мне остается одно – уйти и подготовиться к беседе с вашими гражданами.
1: Если вы не возражаете, мисс Фаррелл, я провожу вас. Такая очаровательная женщина не должна одна ходить по улицам этого странного города.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо.
0: Кончилось, слава богу. Беру назад все плохое, что говорил о тебе.
8: Я вас прощаю, сэр.
0: Ты прощаешь меня?
2: Дорогой Генри, все идет как по нотам. Скажи, ты обдумал дальнейший план?
0: Да, да, да. Завтра, как только эти двое делях из Оттавы уберутся в освояси, мы стащим паровоз и опять пустим его в дело.
2: Очень хорошо.
0: Мы отправимся в индейскую деревню. Туристский сезон на носу. И нужно все подготовить для приема экскурсий.
8: Не могу понять, как это удалось взгромоздить паровоз обратно на пьедестал.
0: Необходимость, мать изобретательности, Элфи. Мы сделали это все по правилам науки. Методика разработана, и теперь... Мы можем снимать его и снова ставить на место за несколько часов.
2: Hello, Эдди.
9: Мистер Даттон! Yeah. Мистер Даттон! Он здесь.
0: Кто?
9: Тот человек в шляпе с перьями. Тот, который приезжает каждый год.
0: Коллинз?
2: О, дорогой!
9: Коллинз? Кто такой Коллинз?
0: из департамента по индейским делам. Он приезжает каждый год для проверки резерваций.
4: Спокойно, Генри. Спокойно, дорогой, спокойно.
0: Эдди, сейчас же разыщи своего отца.
9: Да.
0: Передай ему, что он должен срочно собрать всех индейцев, живущих в городе, и отправить их в резервации.
9: А как мы попадем туда? Паровоз-то еще на пьедестале?
0: Возьмите дрезину с прицепом. Она в полном порядке. Доедете.
9: Хорошо, мистер Даттон. Хорошо.
0: Свалился, как снег на голову. Обычно он нас предупреждает о своем приезде.
8: Уверен, что мистер Коллинз поймет, почему индейцы в городе.
0: Он не должен этого понимать ни в коем случае. Коллинз считает, что вождь индейцев Орвилл и все остальные живут в резервации все время, как полагается индейцам. Если он поймет, что резервация только приманка для туристов, он изолирует ее от мира каменными стенами. Выход один. Мы должны немедленно спустить паровоз и ехать всем городом и закончить подготовку деревни в одни сутки.
4: Дорогой, а Коллинз, Коллинз?
0: А Коллинза мы задержим здесь до завтра. Передай это Энгусу, Элфи.
8: Мчусь на всех парусах.
10: Осторожно, вы избили меня с ног.
4: Генри, посмотри, кто приехал.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сюрприз! Как поживаете, мистер Коллинз?
4: Вы как раз вовремя, мистер Коллинз, к чаю.
10: Благодарю вас, но у меня срочные дела. Приехал взглянуть на своих подопечных. В год юбилея Канады хорошо бы прочитать о резервации лекцию о том, что значит быть канадцам. Надеюсь, железнодорожники наладят мою вагонеточку.
0: С тех пор, мистер Коллинз, как вы были здесь в последний раз, у нас произошли перемены.
10: Неужели?
0: Да, да, да. Трансканадская компания закрыла мастерские. Мы, конечно, по старой памяти все сделаем для вас, но это будет не раньше завтрашнего дня.
10: Я рассчитывал пробыть меньше. Постарайтесь организовать мою поездку на вагонеточке побыстрее.
0: Ну, самый быстрый завтра, во второй половине дня.
10: Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Миссис Даттон,
4: да?
10: Я, пожалуй, выпью чаю.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: А может быть, что-нибудь покрепче?
10: Нет, нет, нет, ничего огненного. Я не имею права показывать дурной пример индейцам.
0: Да? Ну, дурной пример покажу я.
10: Hello!
11: Доброе утро!
12: Hello!
10: Я Коллинз, департамент по индейским делам.
11: Фаррелл, департамент здравоохранения и социального обеспечения.
12: Трудо, трансканадская железнодорожная компания.
10: Похоже, что в городе только мы с вами. Может быть... Жители еще спят?
12: Впечатление такое, что они сбежали со сцены.
11: Куда же они исчезли?
12: Не имею ни малейшего представления. Очевидно одно. Они скрылись и прихватили с собой памятник.
10: Не знаю, для чего вы приехали, но я сегодня же должен попасть в индейскую деревню. Я прикован к месту. Нет никого, кто смог бы наладить для меня вагонетку.
12: Я видел одну ручную вагонетку в депо.
10: Мистер Трудо, а мы не сможем двинуть ее вдвоем.
12: Что за вопрос? Я бывший железнодорожник.
10: Здесь явно происходит что-то необычайное. Я хочу добраться до резервации и посмотреть, все ли в порядке у индейцев.
11: Вчера у них было все хорошо.
10: Вчера? Вы были в резервации?
11: Нет, индейцы были в городе.
10: Как? В городе? Вот это новость.
12: Я поеду с вами в резервацию. Я должен найти памятник.
11: А я должна найти людей для беседы о переподготовке.
10: Вперед! В индейскую деревню.
0: Почти готово, Орвин.
13: Да. Никогда бы не поверил, что это возможно. Так быстро поставить вигвамы и подготовить деревню.
0: Надо бы еще переодеть всех в индейскую одежду.
13: Ой, зарезать в эту проклятую оленью шкуру.
0: Ну, Орвин, вашим предкам было же удобно в ней.
13: Да, но я-то какое отношение имею к этому? Ведь вы же не ходите в коротких штанах, чулках и треугольной шляпе. Когда привыкаешь к нейлону, очень трудно возвращаться к перьям.
14: Генри! Орвин, Генри!
15: А, мистер Даттон!
0: Что там еще?
14: Мы влипли.
0: Кто?
14: Посмотри!
0: О, боже мой! Это же Коллинз!
15: С мистером Трудо и мисс Фаррелл.
13: Ну все, теперь мы попались.
15: Сейчас они увидят здесь паровоз. Что же нам делать?
0: Ну, сказать по правде, Элфи, пока не знаю.
13: Прощай, воскресный бифштекс. И привет, высохшее оленье мясо.
16: Что здесь происходит? Вождь бегущего медведя! Вождь!
13: Ой, приехали, начинается.
16: Ба! Великий белый отец из каменных вигвамов! Вождь бегущего медведя! Что все это означает? Почему здесь белые братья?
13: О, великодушные белые братья пришли из города, чтобы помочь нам. Злые духи приносят дождь, и великие воды уносят счастливые хижины в большие моря. Белые братья помогают нам заново строить вигвамы.
16: Что вы плетете? От моря до вас тысячи миль. Это же безводное пространство.
17: Мистер Элфи Макинтайр, что здесь делает памятник?
18: Где мистер Трудо? А, мы подумали, что хорошо бы показать его индейцам. Они никогда не видели паровоза.
13: Спасибо бледнолицам друзьям. Огромные железные лошадь дышит огнем и дымом.
11: Мистер Даттон, тут все городские жители. Почему они работают здесь?
19: Не совсем так, мисс Фаррелл. Они объясняют индейцам, как пользоваться инструментами.
11: Мне кажется, что они больше делают сами, чем объясняют. Посмотрите на машиниста. Вон там, на паровозе. Он из города, не так ли?
19: Нет, он индейец.
16: Индейец! Хо-хо, это уже последняя капля, вождь. Уберите ваших людей от этих белых чертей, и пусть они сбросят железнодорожные куртки и влезут в свои оленьи шкуры. А почему вы без вашего головного убора с перьями? Откуда без него известно, что вы вождь? Даттон! Гоните отсюда ваших горожан и этот идиотский паровоз!
17: Минутку, Коллинз! Этот идиотский паровоз, как вы выразились, между прочим, национальный памятник. Его необходимо водрузить на место, на пьедестал.
11: Все транспортники должны немедленно сообщить мне, будут ли они проходить переподготовку. Иначе их заставят возвратить пособие.

0: Как я понимаю, мистер Брейсбридж, этот город совершенно отбился от рук.
1: Похоже, что так, господин вице-маршал военно-воздушных сил.
0: Помилуйте, я в ранге генерала.
1: Извините, сэр.
0: Генерал Королевского канадского военно-морского флота. Я был вице-маршалом авиации до этой проклятой военной перестройки по американскому стандарту.
1: Сочувствую, сэр. Теперь о Бобровом водопаде.
0: Тут никакой проблемы нет, Брейсбридж. Наведем порядок. Проведем одну из наших морских миролюбивых операций.
1: Я не уверен, что нужно прибегать к таким сильно действующим средствам.
0: Послушайте, Брейсбридж, у вашей трансканадской компании большие неприятности. А если вы хотите помощи от нашего доблестного морского флота, то положитесь на нас.
1: Но если это связано с возможным насилием...
0: Вы хотите, чтобы насилие обошлось без насилия? Но в нем-то и заключается весь смысл наших миролюбивых операций. Вам нужно подавить восстание.
1: Я не хотел бы, чтобы вы это называли восстанием.
0: Позвольте мне судить самому. Я располагаю достаточными силами и наведу порядок.
1: Ну, вам виднее, генерал.
0: Ликвидировать в корне. Вот моя точка зрения. Ликвидировать в корне. Алло, лейтенант, соберите команду в 14 часов. Всех отсутствующих отчислить. Да, лейтенант, это весьма важно. Нет, извещу, когда соберутся. Им будет сообщено шифрованное название предстоящей операции. Операция

0: 15 шагов, стреляй в голову!
1: Генри, отойди от окна. Ты только больше нервничаешь.
2: Да будешь нервничать. Ничего подобного не видел со дня рождения.
3: Па, пожалуйста, иди сюда. Ну, посиди, пожалуйста.
2: У нас была идеальная община. И вдруг явились бесцеремонные государственные господа и перевернули все на свете. Ох! О, еще эта проклятая головная боль.
3: Па, прими аспирин.
2: Нет, теперь аспирин твой не поможет. Все ниточки ведут к твоему дружку.
4: Ты не должен во всем винить одного Элфи, дорогой. Он сам страдает, ты же знаешь.
2: Ну что они только натворили. Я сейчас видел, как Джеромы погрузили вещи и уехали. Город покинули уже 12 семейств. Пропало всякое настроение.
3: Па, прими аспирин.
4: Да, дорогой, 2 таблетки.
2: Орвилл и его люди загнаны в резервацию, живут в палатках. А наш паровоз возвышается на пьедестале, прикованный цепями, и 2 кретина-солдата прохаживаются около него взад и вперед. Можно подумать, что они охраняют штаб в Сайгоне. И все это из-за паршивца, у которого чесались руки постучать телеграфным ключом. Ну, пусть он только явится, я переломаю ему руки, этому телеграфисту.
5: Мистер Даттон, я должен поговорить с вами.
2: Кэрол, выставь его отсюда.
3: Элфи, ты выбрал неподходящее время.
5: Послушайте, ваше превосходительство, очень важное дело.
3: Генри, не сердись на него.
2: Ну, хорошо, Элфи. Почему бы нам не пожать друг другу руки?
3: Элфи, Элфи, не смей, не давай ему руки.
2: Даже моя собственная дочь. Хорошо, Макинтайр, выкладывай свое дело и сразу же убирай свой скелет с моих глаз.
5: Мистер Даттон, я знаю, во всем, что здесь произошло, вы обвиняете меня. Я с вами полностью согласен. Все, чего я прошу, дайте мне возможность сделать попытку исправить положение.
2: Хочешь послать телеграмму в Вашингтон с просьбой сбросить на нас водородную бомбу? Ха!
3: Па, прими аспирин.
5: У меня есть план.
2: Пускай убирается.
4: Дорогой, ты должен выслушать до конца.
3: Все равно теперь терять нечего.
2: Ой, ну говори.
6: Благодарю вас, мистер Даттон. Во-первых, мы немедленно должны поехать в резервацию и встретиться с Орвиллом.
2: При чем тут Орвилл?
6: Притом, вся операция рассчитана на него и его индейцев.
2: Они забрали весь транспорт, даже вагонетку, ехать некуда и не на чем.
6: Я же все обдумал. Сначала мы поедем в Уорренвилл и там наймем лошадей.
2: Лошадей?
6: Угу, 30 достаточно. Около 12 лошадей поскачут в резервацию по старой дороге вдоль железнодорожного полотна. У нас очень мало времени, и я уже послал свою телеграмму в трансканадскую компанию.
2: Еще одну? Что ты теперь сочинил? Что мы собираемся отправить наш паровоз в турне по всей стране?
5: Нет, я телеграфировал, что мы собираемся его взорвать.

0: Взорвать паровоз.
1: Немедленно выезжайте в Бобровый водопад.
0: Там отряд военно-морского флота. Позвоните генералу, пусть он все уладит сам.
1: Не могу. Этот псих захочет вторгнуться туда со всеми своими кораблями. Прудо, я прошу вас быть серьезным.
0: Слушаю, сэр.
1: Поймите, поднимется шум, и огласка погубит нас. Пока все тихо, наше положение надежно. Но если это дело выйдет наружу, полетят головы моя... И ваша.
0: Как я могу их остановить?
1: Не знаю. Вы канадский француз. Вам лучше знать толк в бомбах и тому подобных вещах.
0: Сэр, я не сепаратист, но теперь подумаю об этом.
1: Скажите им, что морские пехотинцы сметут город, если они посмеют своевольничать. Смелее, мистер Трудо. Трансканадская компания стоит за вами в этой истории.
0: Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы компания стояла впереди, а я сзади. До свидания, сэр.
1: Желаю успеха, Трудо, держите нас в курсе. Трудо, на минуточку.
0: Да, сэр.
1: Умоляю вас, подальше от женщин.

0: Послушайте, Генри, это какой-то ужас. Электрические посудомойки, сушилки, холодильники, все это свалено как хлам в кучу. А вместо этого хижины. И все равно, что жить в печной трубе.
1: Полегче, Орвилл.
0: Вы видите? Вот, посмотрите. Моя жена, она всегда стирает белье в стиральной машине. А сейчас, бедняжка, она вон согнулась над лужей и колотит белье палкой. У вас есть сигареты, Генри?
1: Нет.
0: Ну вот. А у нас все, что осталось, это отвратительные трубки мира. Ой, а мои бедные ноги. Вы посмотрите, вы когда-нибудь пробовали ходить по камням в мокасинах?
1: Орвилл, у Элфи есть план, как покончить со всем этим. Во-первых, умеют ли ваши люди ездить верхом? Предпочтительно с голой спиной.
0: Я не знаю. Большинство до сих пор пользовалось просто обыкновенным транспортом.
1: Орвилл, идея Элфи выглядит безумной, но чем черт не шутит? Требуется наша полная сплоченность.
0: Ну хорошо, хорошо. А в чем же заключается план?
2: Видите ли, если мистер Коллинс из департамента по индейским делам считает, что вы должны жить так, как жили ваши предки, то почему бы вам тогда не подражать древним индейцам по-настоящему?
0: То есть как это понять?
3: Стряхните пыль с ваших перьев, вождь! Вы вступаете на тропу войны!

0: Ну, правда же, мистер Трудо. Я уверена, что здесь какая-то ошибка. Ни один житель Бобрового водопада и не помышлял ни о чем подобном. Взорвать памятник?
1: Да.
0: Ну, кто это мог придумать?
1: И тем не менее, миссис Даттон, в телеграмме ясно сказано именно об этом.
0: Конечно, все недовольны положением дел, но смею вас заверить, что телеграмма, о которой вы говорите, определенно искажена.
1: Да мне она не нравится, телеграмма.
0: Да. Мой муж и Элфи скоро вернутся. Послушайте, если вы хотите узнать мнение постороннего человека, почему бы вам не поговорить с мисс Фаррелл?
1: Мисс Фаррелл?
0: Ну, конечно. Думаю, она подтвердит, что здешние жители не способны на такой шаг.
1: Мисс Фаррелл? А мисс Фаррелл здесь?
0: Да, да. И она усиленно выполняет программу переквалификации железнодорожников.

0: Оказалось, что у меня невыполнимая задача, мистер Трудо.
1: Ну, почему не просто Жан-Луи?
0: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Так вот, Жан-Луи, по правде говоря, эти люди не способны научиться чему-нибудь другому. Они думают только о своем паровозе.
1: Нет, нет, вы слишком серьезно относитесь к своему заданию, мисс Фаррелл. Вам пора развлечься. Как вас зовут?
0: Милред.
1: Замечательное имя, Милред. Милред, мы сможем увидеться в Оттаве?
0: Это будет прекрасно. Вы уезжаете прямо сейчас?
1: Сегодня вечером, как только выясню, что слухи о взрыве – мистификация.
0: Вот если бы вы могли задержаться сегодня вечером в зале Легиона танцы.
1: Неужели? По какому поводу?
0: Я думаю, в честь юбилея миссис Даттон обмолвилась об этом и даже посоветовала мне пригласить вас.
1: Так и сказала. Мне выпала большая честь сопровождать вас на грандиозный танец в зале Легиона Бобрового водопада.
0: Жан-Люи, я польщена.

0: Ну, как дела, дорогой?
1: Думаю, все будет окей.
0: У меня тоже окей. Мисс Фаррелл и мистера Трудо я отправила на танцы.
1: Отлично. Теперь надо сделать еще одно дело.
0: Ты уезжаешь?
1: Да, в Уорренвиль. Повидаться с адвокатом, нужно составить небольшую бумагу для подписи.

0: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В кого ты будешь стрелять? Около памятника никого нет. В кого?
1: Это я так, для порядка. Тихая ночь.
0: Ты уверен?
1: Очень тихая. Давай закурим, а?
0: Окей.
1: Что?
0: Где?
1: Кто-то шуршал в кустах.
0: Ничего не слышал.
1: Пойду взгляну. Прикрывай меня.
0: Окей.
1: Глаза! Не могу поверить. Смотри!
0: Кто они такие?
1: Не знаю. Я таких никогда и не видывал.
2: Эйки!
0: Чуяло мое сердце. Надо было ехать в Сайгон.
2: Иоха! Эйки!

0: вы довольны, Мир?
1: Да, Жан-Луи. Непонятно, почему мы здесь только одни?
0: В самом деле, я и не заметил. Ведь я смотрю только на вас.
1: Вы прекрасно танцуете, Жан-Луи.
0: Что вы? Вот ваши маленькие прелестные ножки заставляют меня краснеть. Вы очаровательны, моя дорогая. Я так тебя люблю, и ты так красива.
1: Жан-Луи, прекратите.
0: Дай мне один поцелуй, дорогая. Тогда почему вы так визжите?
1: За вами.
2: Боже мой, кто вы? Кто вы? Убирайтесь прочь. Убирайтесь. Спасите.
1: На помощь.

0: Какая тихая ночь. Элфи, кофе?
1: Спасибо. Да, ночь действительно очень тихая.

0: управлять этой штукой.
1: Спокойно, Брайанс Бридж. В самолете я как на велосипеде.
2: Да-да. Если бы вы не закрыли эту станцию, мистер Брейсбридж, мы бы поехали поездом.
0: Не грубите, Клюзо. Не забывайте, что один из ваших служащих участвует в этом деле.
2: Так же, как один из ваших.
3: Осторожнее, вы совсем придавили меня. Одно из моих перьев на шляпе сломалось пополам.
2: Перьев? Не мешало бы сломать их все, Коллинз. Все это из-за вашей проклятой резервации. Кто, где и когда слышал, чтобы индейцы вступали на тропу войны? В такой день, в такой век.
1: Я по-прежнему считаю, что нужно вызвать полк. Мы бы приструнили этих краснокожих полчаса.
3: А как вы можете предполагать нечто подобное, генерал? Помните, что эти краснокожие находятся под покровительством Ее Величества Королевы.
1: Мне безразлично, кто им покровительствует. Даже если это был бы сам Господь Бог. Они захватили в плен двух моих пехотинцев. Это открытая провокация.
0: Мы долго будем припираться. Генерал, по-моему, вы что-то не то крутите.
1: Да? Нет, именно то, мистер Дебель.
0: Хорошо. Так вот, по-моему, у всех тяжелое положение. Перед самым вылетом позвонил Даттон и сказал, что мы должны собраться у него в конторе для мирных переговоров с индейцами. Очевидно, это жест отчаяния. Поэтому нет причин впадать в панику. Надеюсь, диктовать условия будем мы.
3: Вы правы, Брейсбридж.
2: Хорошо, если бы вы оказались правы, мистер Брейсбридж.
1: Как только мы освободим моих молодцов, я покажу этим красным краснокожим, кто прав.

0: Мы требуем немедленно освободить пленных. Мисс Фаррелл, мистера Трудо и двух морских пехотинцев.
1: Это не в моей власти, мистер Брейсбридж. Я просто посредник. Когда Орвилл Стронгаус приедет сюда...
2: Не Стронгаус, а вождь бегущего медведя.
1: Ну, когда он и его храбрецы прибудут сюда, они сами продиктуют условия.
3: Это возмутительно.
0: Какая нелепость.
4: Видите, Брейсбридж, вы не послушали меня? А я мог расправиться с бунтовщиками в один миг.
0: Я отказываюсь вести переговоры с бандой диких индейцев.
2: Мои индейцы не дикари. Они такие же цивилизованные люди, как вы или я.
0: Да? Тогда почему же вы держите их в заперти в вашей резервации?
2: Чтобы защитить от вредного влияния белых.
5: Пока что в защите нуждаемся мы.
4: Итак, что и так?
2: Вождь бегущего медведя, что все это значит? Вам известно, что по договору вы не имеете права вступать на тропу войны?
4: Договор расторгнут мною.
3: Это возмутительно.
0: Послушайте, вождь стригущего, я не помню, как вас там, медведя, оленя. Вы держите четырех наших людей в плену. Мы требуем немедленно освободить их.
2: Слушайте, вождь, почему нам не забыть все и не выкурить трубку мира?
4: Благодарю вас, мистер Коллинс, но я курю только сигареты, причем с фильтром. Так вот, условия освобождения пленных. Первое. Паровоз должен быть снят с пьедестала и начать действовать. Второе. Разрешить индейцам переехать в город в свои дома. Третье. Резервация будет использоваться как инсценировка для туристов. Четвертое. Пенсионеры могут покидать город и возвращаться по своему усмотрению. Пятое.

0: от морских пехотинцев должен немедленно покинуть город. Документ подписан нами по всем правилам и заверен у нотариуса. Вот теперь каждый из вас должен подписать все 6 копий. Прошу.
1: Вы с ума сошли. Вы не можете предъявлять требований. Вы слышите?
2: Нет, ну, какая наглость и в такой форме.
3: Вождь, вы нарушаете договор. Это незаконно.
4: Я всех предам суду военного трибунала.
0: Джентльмены, у меня нет ни малейшего желания продолжать эту волынку. Будьте добры, подпишите бумагу, или я буду вынужден прибегнуть к древнему ритуалу. Пыток пленных.
1: Никогда.
4: Ни за что.
2: Никогда.
0: Хорошо. Итак, вы отказываетесь.
4: Отказываемся.
0: Ну что ж. Схватите их.
4: Стойте.
0: Итак, вы отказываетесь подписать эту бумагу?
4: Отказывается.
1: Отказываемся.
2: Отказываемся.
0: Да. Хорошо, тащите их.
4: Да. Куда?
1: Вы не имеете права. Куда вы нас тащите?
0: В резервацию, на встречу с вашими друзьями.
1: Да,
0: Том.
1: Да. Сделайте что-нибудь.
2: Ну, помогите.
1: Остановите их.
5: Это не в моих силах.
6: Что будет теперь?
5: Полагаю, они подпишут документ. Но в самом деле, если я правильно рассчитал, они уже на окраине города и, наверное, готовы дать согласие.
6: Вы так думаете?
5: Убежден. А, слушайте.
6: А? Вы правы, мистер Дат.
5: Конечно, прав. Чиновное начальство может важничать сколько угодно, но, почуяв опасность, думает только о собственной шкуре. Вы так быстро вернулись?
1: Вы победили. Понимаете, вы победили. Мы подпишем. Мы все подпишем.
7: Мы подпишем.
0: Так,
7: мы
0: подпишем. Только вот этот документ. 6 копий каждый. Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
8: Пожалуйста.
5: Орвилл, на одно слово.
0: Слушаю.
5: Орвилл, мы с вами были уверены, что они согласятся подписать бумагу. А если бы не согласились, вы пошли бы на эти пытки?
0: Да нет, что сказать по правде, Генри, у нас тут была масса хлопот. Видите ли, никто из нас понятия не имеет, что такое пытки. Мы целый день читали британскую энциклопедию, чтобы выискать, как это делается. Мы даже ничего не знали насчет воинственной раскраски.
5: Ха, я заметил. Что это за рисунок на твоем лице?
0: Боже мой, ну это же копия картины Гарольда Тоуна. Моя жена предлагала Пикассо, но я чувствовал, что только канадское искусство принесет пользу.
9: Мистер Датта!
5: Да-да.
6: Извините меня.
0: Да что ж.
6: Ну не лучше ли поскорее вызволить из резервации мисс Фаррелл, трудовой, военных?
0: Да что, они совсем не в резервации. Они сидят у Энгуса и смотрят телевизор.
5: Элфи, выносим тебе благодарность.
6: Спасибо.
5: Это была твоя идея.
6: Ну я ведь должен был что-то придумать, чтобы загладить свою вину за причиненные вам неприятности.

0: какая толпища.
1: Чудесно. Туристы готовятся сесть в поезд и ехать в индейскую деревню.
0: Ты знаешь, я даже не представлял себе, что паровик может выглядеть так романтично. Смотри, смотри, как он блестит. Они заново покрасили даже вагон-ресторан.
1: Сколько пассажиров в поезде. Элфи, сегодня самый прекрасный день. Не правда ли?
0: Правда, Кэрол. Смотри, вон там, мистер Трудо.
1: Под руку с мисс Фаррелл. Еще одно достижение бобрового водопада. Элфи, смотри, отец собирается произнести речь.
0: Я ни разу не видел твоего отца в визитке.
1: Возможно, ты скоро опять его увидишь в ней.
0: Я? Когда?
1: Глупый. На нашей свадьбе.
2: Дамы и господа, сегодня у нас исторический день. Мы шли долгим путем к признанию наших прав и добились этого благодаря настойчивости всех жителей города. Это великий год для Канады и великий год для бобрового водопада. Мы можем гордиться, называя себя канадцами и гражданами нашего города. Я думаю, он может служить для всей страны примером того, как надо сочетать на практике единство народа и настоящую демократию. Еще вчера паровоз стоял на пьедестале как памятник в честь Дня независимости Канады. Теперь этот памятник пущен в ход. А настоящий памятник, настоящее отражение духа Канадской конфедерации в другом. Не в скульптурах и не в зданиях, не в хвастовстве государственным устройством, а в людях этой страны. Леди и джентльмены, добро пожаловать в город Бобровый водопад. Подлинный памятник юбилея Канады.
3: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию композицию «Любовь» Максима Дунаевского и Наума Олева на концерте для участников съезда Союза композиторов СССР в 1976 году. Ее исполнил Александр Градский. Это очень редкая запись.
5: Любить дано не всем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что, ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, и не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможностей токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV. Инфотрон. Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь. А кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает. Не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтобы там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе... И вот тут я уже конкретный пример вам приведу. Один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с три короба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность сенсорных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступен он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник, в старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок, стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается, дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом», и кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди, и бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте, треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет, а сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна, потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей, длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню, она словно в бешеном тумане прошла. Как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство, крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело, но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу, у нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось, очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную, надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю, обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину, и когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела». «Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался. И дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной. Словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос.
1: Я думал, что у тебя уже ответы».
0: Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо», — сразу ответил он. «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: — он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: «Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев». «Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него». Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался. Причувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоячий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж, и вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет. Не могут. Я бы заметил. Тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа. Попутно подумав о том, что пора, наконец, освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
0: «Давай сюда». И вызови Кики, пусть блокирует с улицы.
2: Принял.
0: Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис. Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул. Уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон, бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми 2-ками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. 2-й 2-кой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху влетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колене, продолжая удерживать прицел на лежащем человеке, Оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго».

0: Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травой собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, и лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое. Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут». Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан. Не вижу проблем». Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
1: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
1: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
1: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел». «Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор». «Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается». Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик... Потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул. «А неплохо!» «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное. а заговорил при моих коллегах.

0: попутно протянув руку в коробку с Тамалис.
1: «Убитый гражданин Эстонии», — огорошил он меня. «Зовут...» —
0: Акоста посмотрел в блокнот.
1: «Артур Богатырев. Правильно?»
0: «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев».
1: «Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии».
0: «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там».
1: «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
0: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
1: «Я узнаю, а вам скажу».
2: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
1: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
0: При этом он посмотрел на меня.
1: «Думаю, что да.
0: Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента. А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному. «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность».
1: «Зачем?»
0: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
1: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
0: Акоста посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать».
1: «Ладно, хорошо»,
0: — после небольшой паузы кивнула Коста.
2: «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
1: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
0: В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками.
1: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
0: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
1: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответила Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
2: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
1: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэлла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
2: «Пожалуй».
1: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
0: «Очень просто».
1: «И самое главное...»
0: — Акоста посмотрел на меня.
1: «Одна деталь».
0: «Две детали», — поправил его я. Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все.
2: «Что-то могло просто пойти не так», — возразил Джефф.
0: «Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?»
2: «Да, он в схему укладывается плохо».
1: «Думаю, что вам пока с выводами спешить рано», — сказал Акоста.
0: На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. «Я поеду в офис», — сказал я, выбираясь из фургона. «Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся».
3: Глава 9.
0: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить? Большой P30L? С ним как-то надежнее, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки.
1: Взял компактное 9-зарядное СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время. Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива. Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?»
4: «Убил?»
1: Новость ее все же явно шокировала. «Ничего удивительного, в общем. Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше».
4: «И что теперь?»
1: «Теперь надо вести себя осторожно». «Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли. Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера». Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
4: «Ты сегодня домой не вернешься?»
1: «Нет, и ты тоже, кстати».
4: «Я буду утром», —
1: возмутилась она.
4: «Я не хочу возвращаться в пустую постель».
1: Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
4: «Ты мне ничего не скажешь?»
1: Росита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
4: «Мне вообще сюда возвращаться?»
1: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
4: «Я тебе не нужна».
1: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на нужна она меня не сможет». «Нет, не нужна. И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю. Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
4: «Я не хочу не мешать».
1: Росита уже начала беситься. Темперамент не задавишь. «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
4: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
1: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей», — сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей».
4: Ты не должен был тогда так поступать».
1: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: «Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной».
1: «Стоп». Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. «Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати».
4: «Я думала, что тебе нравится со мной».
1: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. «Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более...» Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. «Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь», — добавил я. «Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю».
4: «Но почему?»
1: «Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все». «А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Росита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел.
4: и делал это через силу. Идиот. Но этого вслух я уже говорить не стал.
5: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
4: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю?» «Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
5: «Да пошел ты!»
4: — вызверилась Росита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
5: «Просто заткнись»,
4: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем». Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет. Росита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн. «Привет. Уже соскучился?» Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
5: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
4: «Все хорошее начинается с ужина».
5: «Все-все?»
4: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
5: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай.
4: Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
5: «Ммм...»
4: Она явно задумалась.
5: «Нет, не знаю. А что это?»
4: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
5: Я рыбу больше люблю.
4: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юбки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
5: «Звучит сексуально».
4: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
5: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
4: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним, мне нормально.
5: «Уговорил. Ужин, потом я на десерт».
4: «Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?»
5: «В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?»
4: «Увидимся». Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
6: «Ничего», — ответил Кики.
4: «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом». Я говорил для него и Джеффа.
6: «Поговори с Грасиэлой»,
4: — сразу сказал Кики.
5: «Поговорить?»
4: — чуть опешил я.
6: «Просто так? А что сложного?»
4: Он посмотрел на меня с иронией.
6: «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
5: «Ты?»
6: «Я?»
4: — пожал он плечами.
6: «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
4: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
6: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грасиэла обязательно будет об этом говорить, если...
4: если что?
6: Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее.
4: Тогда попытайся организовать, вдруг получится». Кики только кивнул.
6: Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону. Но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно. И здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась, к большой моей радости. «Старайся пока здесь сидеть». Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. Витька весь мир был в его компьютерах. «И повнимательней со входной дверью». Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я, в конце концов, планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу. И договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать. И как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Раситой поссорился. Что еще упустил? Теперь романтическая часть. Свидание с Энн Хилли и секс. Глава 10. Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик-труповозку с подвыванием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю, почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Энн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слово за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс 2 взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Раситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке, а заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Энн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Расита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не дважды в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанто-Барко, в дом, хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
7: «Хм. И как теперь откажешься?»
6: «А хотел отказаться?»
7: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
6: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
7: «Я не один живу. Жил». Чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
6: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
7: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой. «Был неудачный и затянувшийся роман. И когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
8: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать. Все деньги будут твои».
6: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде «EastEnders» и «Coronation Street». Но угадала ведь?»
8: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
6: «Местная?»
8: «Почти что.
6: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
7: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, который она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти.
8: «Примерно», — подтвердил я, — и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
7: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
6: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с... не водой откачает. Не забыть только».
7: «Постараемся». Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. «Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются,
8: куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком. А это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново, чистыми, у которых нет запаха Роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колон. Колон мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висенте на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паламаресом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст. Я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся. Даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил.
9: «Раньше убитого встречали?»
8: «Нет, я думаю», — развел я руками. «Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз, а я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать». Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу.
9: «Посмотрите!»
8: Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой. Деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких врап-араунд, оберни вокруг, вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо, но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней, а для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно, но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал...
10: «Обещают договориться с Грассиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует».
8: Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносит обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
10: «Нет пока».
8: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда наконец он загрузится.
10: «Что-то есть?» — спросил Кики.
8: — Пока не вижу. Должно быть. Есть два файла от Висенте, точно. Копия дела и материал по Богатыреву. С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго. Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии, данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе, вместе же подавали документы на паспорт инвестора, что в свою очередь доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит, это в Маргарите, в пригороде, единственном, наверное, приличном районе, застроенным новыми, пусть и небольшими, домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паломареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес». У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз Колон, то он вообще решит, что это связано с делом Малины. Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паломарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. Акоста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух. «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу. А потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
11: «Чё?»
8: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
11: «Понял».
8: «Кики, давай в колонн сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
10: «Понял».
8: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожнее там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» Снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружить, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам». Так, а мне пора, пожалуй. Паломарес будет ждать.
12: Глава 12.
8: Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами и вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу. Какие я выбираю обычно по привычке.
10: «Держи!»
8: Паломарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть.
10: «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю».
8: «И этого достаточно. Спасибо».
10: «Как ты связана с малиной?»
8: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
10: «Ну и правильно».
8: «Понятно, что правильно». А вообще сработало, как я и предполагал. О делах малины я и не вспоминал особо уже, потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд. До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паломарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал, меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
11: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
8: — спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
11: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
8: «Не каждый», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
11: «Почему?»
8: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался. А я что, ей это обещал? Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал. Что тогда? Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет. Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала. А я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя».
11: 51%,
8: сказал Мануэль. «Ну, хорошо», — согласился я. «В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет».
11: «Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность. 160 тысяч. И помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
8: Со всеми лицензиями?»
11: «Кафе уже с лицензиями».
8: «Адреса есть?»
11: «Держи».
8: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
11: «Посмотри. Если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека».
8: «Спасибо, Ману». Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. «Буду очень тебе обязан».
11: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
8: «Не совсем».
11: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
8: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
11: «А-а-а!»
8: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
11: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
8: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
11: «Кто они?»
8: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
11: «Понимаю».
8: «В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальные предприятия, пытаясь то торговать наркотиками никокаиновой группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали, действовать пытались нахрапом, а сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахое одних американцев сидят сотни, и никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанное с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
11: Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами.
8: Можешь уже начинать, я думаю.
13: Не думаю, что я найду там что-то криминальное.
11: Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?
13: Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
11: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца.
13: Закончил он за меня.
11: Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе.
13: Спасибо, обязательно. Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. Есть новости?
10: Я уже возле дома, наблюдаю. Говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. Все выглядит жилым, во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера.
13: Он продиктовал мне номер.
10: Дома сейчас никого нет, как мне кажется.
13: Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11, называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы.
10: Понял.
13: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию.
10: Мне сегодня возвращаться.
13: Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже.
10: Вали.
13: Так, Джефф, где он? Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15. Не уезжай, пожалуйста.
10: Никуда я не собираюсь.
13: Отлично. Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только бог знает. Да и то вряд ли.
10: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф. «И готов с нами встретиться».
13: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся».
12: Глава 13.
13: Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Конгреха был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос. Так что центр города очень сильно сдвинут к западу. А местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит, а за номер попроще так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
11: «Марк!» — протянул он руку.
10: «Джефф!»
13: «Сергей!»
11: «Прошу!»
13: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
11: «Что такого в этих записях?»
10: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
11: «Полиция придет?»
10: Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?
11: Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее.
7: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
11: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
7: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
10: «Так, аптека здесь?»
7: — Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
11: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
7: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
11: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
7: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
11: «Точное время не знаете, так?»
7: «Только примерно».
11: «Ладно, разберемся».
7: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы с копом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень, вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
10: «Смотри, его окликнули».
7: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» — сказал я громко от всей души.
11: «Подожди, может, еще покажется?»
7: — решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
11: «Их теперь все учитывают», — сказал начальник службы безопасности. «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
7: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
11: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
7: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
10: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
11: «Без проблем», — кивнул Марк.
7: По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно. У тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
11: «Что за машина?»
7: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
10: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
11: «Я бы все равно проверил»,
7: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонии, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда. Но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
11: «Без проблем».
7: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
11: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал,
14: Они знают про камеру», — уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
10: «Точно», — подтвердил

0: мной Артура.
1: «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
2: «Марк, копируй все, ладно?»
3: «Без проблем»,
0: — в очередной раз повторил он и добавил.
3: «Я посмотрю предшествующий день, и до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
2: «Спасибо, было бы отлично».
0: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. «Нам осталось только поблагодарить». На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже.
2: «Что будем дальше делать?» —
0: спросил Джефф, когда мы шли к машине. Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая.
2: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
1: «Так»,
0: — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вен и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
2: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
0: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность. Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее познать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
2: «Слежка?»
0: «Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
2: «Ну да, это так».
0: «Джефф англичанин. А это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Но вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
2: Не заплатит, верно.
0: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска Тойоты под его весом. Так что будем делать? Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
2: Предлагай.
0: «Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес».
2: «В лес не годится», — покачал головой Джефф. «В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать».
0: «Вот такой ты мне больше нравишься», — усмехнулся я и включил заднюю скорость. «Есть идеи?»
2: «У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть». «Есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять».
0: «Ричи?» — уточнил я. «Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию, и проценты с чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью.
1: Еще я помню, что

0: У Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
1: Почему Эдик? — уточнил Джефф.
0: — Уменьшительное от Эдвард у нас.
1: — Пусть Эдик, — усмехнулся он. — Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел.
0: — Найдут, — согласился я. — Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from? Ты откуда?
2: I'm Russian.
1: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
2: From Moscow?
1: Из Москвы?
2: Moscow.
1: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
1: Very big.
3: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
4: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
5: You speak English?
2: Говорите по-английски.
6: А, не, не понимаю я.
7: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Нандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить, и я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости, слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в 1000 раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседником Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее, композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор, и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала. Где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда родился. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карело-финскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит: «Валера, хочешь послушать радио?» И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти бине», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, но были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был, изобретатель.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молодому Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с Радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с Радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух. Обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианинами и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре, ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, со, ле, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до, ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре, соль, со, ле, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, ре, ми, ре, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па-па-па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустрогалый.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, в каком классе был в школе?
1: Когда тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Я один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школы, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку. Но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: «Слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки». один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник, в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать. Потому что я пел ноты потруднее. Я пел. Был такой сборник в помощь художественной самодеятельности. Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды

0: разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. И вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит: Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит: да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю: да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи. Может быть, его отправить на фортепианную фабрику? Настраивать пианино? Куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать. Там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песни, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил. Что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал: мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым. Но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал. А музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал. Я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать. Отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбою. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
1: Что предложишь для первой музыкальной паузы?
0: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было, годика 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
1: Да, в переводе «Дорога в рай».
0: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду пара, это как бы вроде. А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это Жи, и ре мажор – это Д, ля мажор – это А, ми мажор – это Е, си, гаш, и фа диез – фис до диез цис.
1: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были, а название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилось. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять — меняй. не имеешь, доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе в самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис, и пусть он оценит.
1: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и «740».

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta, но теперь... Там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле... По этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположение его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открываете ВКонтакте, в поиске пишете программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что... Оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
1: Инфотрон.
2: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип – это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что, ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, и не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк, он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPie. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
2: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь. А кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает. Не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, что там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе... И вот тут я уже конкретный пример вам приведу. Один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет стрекороба, вот так люди, несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный, и к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось. Позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается, дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. А затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом». И кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди. И бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте, треугольной носовой каюте с широкой кроватью. тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет, а сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна, потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей, длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню, она словно в бешеном тумане прошла. Как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство, крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело. Но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, а заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень. Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину. И когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела. Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной, словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса, довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос.
1: Я думал, что у тебя уже ответы».
0: Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо», — сразу ответил он. «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: Он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев. Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каре-дер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте.
1: Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь, даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери. Огляделся, прислушался. Причувствовался. Пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоящий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж. И вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил, тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа, попутно подумав о том, что пора наконец освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
1: «Давай сюда. И вызови Кики, пусть блокирует с улицы».
2: «Принял».
1: «Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис». Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул, уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон, бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху улетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 1 на 3 метра. Стоя на колене, продолжая удерживать прицел на лежащем человеке,
0: Оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на

0: участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое. Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода. Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут. Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан! Не вижу проблем!» Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
1: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
1: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
1: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: На инстинктах стрелял, даже подумать не успел. Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор. Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается. Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик. Потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул. «А неплохо!» «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное, а заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис. «Убитый гражданин Эстонии», — огорошил он меня. «Зовут...» — Акоста посмотрел в блокнот. «Артур Богатырев. Правильно?» «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев. Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии». «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там». «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
2: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
0: «Я узнаю. А вам скажу».
1: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
0: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Урибе. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
2: При этом он посмотрел на меня.
0: «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента. А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному. «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность».
3: «Зачем?»
0: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю, к
2: Кто-то выманил

0: из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно. Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу. А Коста посмотрел мне в глаза. Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать. Ладно, хорошо. После небольшой паузы кивнула Коста.
1: Ключей от дома на нем не нашли? Спросил Джефф.
0: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
2: В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками.
0: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
2: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
0: — Это расследовалось всерьез, — сразу ответила Акоста. — Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили.
1: — Находить и подозревать разные вещи, верно? — спросил Джефф.
0: — Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэлла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?
1: — Пожалуй.
0: — Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?
2: — Очень просто.
0: — И самое главное...
2: — Акоста посмотрел на меня.
0: — Одна деталь.
2: — Две детали. — Поправил его я. Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все.
1: «Что-то могло просто пойти не так», — возразил Джефф.
2: «Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?»
1: «Да, он в схему укладывается плохо».
0: «Думаю, что вам пока с выводами спешить рано», — сказал Акоста.
2: На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. «Я поеду в офис», — сказал я, выбираясь из фургона. «Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся».
3: Глава 9.
0: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить?» «Большой P30L?» «С ним как-то надежнее, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки». Взял компактный 9-зарядный СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время. Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива. Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем — самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?
4: Убил?
0: Новость ее все же явно шокировала. Ничего удивительного, в общем. «Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше».
4: «И что теперь?»
0: «Теперь надо вести себя осторожно». «Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли?» «Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера». Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица.
2: В общем, смысл сборов понятен сразу.
4: «Ты сегодня домой не вернешься?»
2: «Нет, и ты тоже, кстати».
4: «Я буду утром», — возмутилась она. «Я не хочу возвращаться в пустую постель».
2: Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
4: «Ты мне ничего не скажешь?»
2: Расита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
4: «Мне вообще сюда возвращаться?»
2: «Вот так, вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
4: «Я тебе не нужна».
2: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на «нужна» она меня не сможет». «Нет, не нужна». «И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю». Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше.
4: «Я не хочу не мешать!»
2: Расита уже начала беситься. Темперамент не задавишь. «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
4: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
2: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость, да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей», — сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей».
4: «Ты не должен был тогда так поступать».
2: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: «Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной».
2: «Стоп». Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. «Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати».
4: «Я думала, что тебе нравится со мной».
2: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. «Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более...» Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. «Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь», — добавил я. «Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю».
4: «Но почему?»
2: «Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все». «А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Расита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу. Идиот». Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
2: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю? Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
2: — вызверилась Расита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
4: «Просто заткнись»,
2: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем». Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет. Расита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн.
5: «Привет. Уже соскучился?»
2: Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
5: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
2: «Все хорошее начинается с ужина».
5: «Все-все?»
1: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
5: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай.
1: Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
5: «Ммм...»
1: Она явно задумалась.
5: «Нет, не знаю. А что это?»
1: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
5: Я рыбу больше люблю.
1: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юбки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
5: «Звучит сексуально».
1: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
5: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
1: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним. Мне нормально.
5: Уговорил. Ужин, потом я на десерт.
1: Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?
5: В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?
1: Увидимся. Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
6: «Ничего»,
1: — ответил Кики. «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом. Я говорил для него и Джеффа».
6: «Поговори с Грасиэлой»,
1: — сразу сказал Кики.
5: «Поговорить?»
1: — чуть опешил я. «Просто так?
6: А что сложного?»
1: Он посмотрел на меня с иронией.
6: «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
5: «Ты?»
6: «Я?»
1: — пожал он плечами.
6: «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
1: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
6: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грасиэла обязательно будет об этом говорить, если...
1: если что?
6: Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее.
1: Тогда попытайся организовать, вдруг получится». Кики только кивнул.
6: Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону. Но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно. И здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась. К большой моей радости.
1: «Старайся пока здесь сидеть». Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах.
6: «И повнимательней со входной дверью».
1: Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я в конце концов планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу и договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать, и как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился, что еще упустил. Теперь романтическая часть, свидание с Энн Хилли и секс.
3: Глава 10.
1: Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик труповозку, с подвыванием сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя.
6: Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда, дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю, почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Эн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слово за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс 2 взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Раситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке. А заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Эн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Росита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не 2 раза в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанту-Барка в дом, хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
7: «Хм. И как теперь откажешься?»
6: «А хотел отказаться?»
7: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
6: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
7: «Я не один живу. Жил», — чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
6: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
7: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой, — «был неудачный и затянувшийся роман, и когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
6: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать, все деньги будут твои». «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде EastEnders и Coronation Street. Но угадала ведь?»
7: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
6: «Местная?»
7: «Почти что.
6: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
7: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, которое она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти.
6: «Примерно», — подтвердил я, и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то... другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
7: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
6: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с... не водой откачает. Не забыть только».
7: «Постараемся». Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые, никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком, а это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново, чистыми, у которых нет запаха Роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. «Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте?» «Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано». «Колон. Колон мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висента на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паламаресом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст, я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся, даже ждать его пришлось не больше 10 минут. Сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил. «Раньше убитого встречали?» «Нет, я думаю», — развел я руками. Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз. А я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать. Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу. «Посмотрите». Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, нос слегка картошкой, деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких, в wrap-around, оберни вокруг, вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо, но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней, а для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно. Но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал:
8: «Обещают договориться с Грассиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует».
7: Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносят обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
8: «Нет, пока».
7: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
8: «Что-то есть?» — спросил Кики.
7: «Пока не вижу. Должно быть». «Есть два файла от Висента, точно. Копия дела и материал по Богатыреву». «С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго». Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии, данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе. Вместе же подавали документы на паспорт инвестора. Что, в свою очередь, доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть, кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит. Это в Маргарите, в пригороде. Единственном, наверное, приличном районе, застроенном новыми, пусть и небольшими, домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паламареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес. У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз Колон, то он вообще решит, что это связано с делом Малины». Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паламарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух: «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу. А потом крикнул в сторону будуара:
9: «Вить, работа есть!»
10: «Чё?»
9: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
10: «Понял».
9: «Кики, давай в колонн сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
8: «Понял».
9: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожнее там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» Снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? БЛН предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружить, что БЛН — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам. Так, а мне пора, пожалуй. Паламарас будет ждать».
11: Глава 12.
9: Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами и вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу, какие я выбираю обычно по привычке.
8: «Держи!»
9: Паламарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть.
8: «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю».
9: «И этого достаточно. Спасибо».
8: «Как ты связана с малиной?»
9: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
8: «Ну и правильно».
9: «Понятно, что правильно. А вообще сработало, как я и предполагал. О делах малины я и не вспоминал особо уже, потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд. До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарас в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
8: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
9: Спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
8: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
9: «Не каждой», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
8: «Почему?»
9: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался». «А я что, ей это обещал?» «Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал». «Что тогда?» «Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет». «Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала, а я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя».
8: 51%.
9: — сказал Мануэль. «Ну, хорошо», — согласился я. В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет.
10: «Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность. 160 тысяч. И помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
9: Со всеми лицензиями?»
10: «Кафе уже с лицензиями.
9: Адреса есть?
10: Держи».
9: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
10: «Посмотри. Если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека».
9: «Спасибо, Ману». Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. «Буду очень тебе обязан».
10: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
9: «Не совсем».
10: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
9: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
10: «А-а-а!»
9: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
10: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
9: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
10: «Кто они?»
9: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
10: «Понимаю».
9: «В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальное предприятие, пытаясь то торговать наркотиками никокаиновой группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали. Действовать пытались нахрапом. А сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахуе одних американцев сидят сотни. И никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанное с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
10: Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами.
9: Можешь уже начинать, я думаю. Не думаю, что я найду там что-то криминальное.
10: Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?
9: Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории...
10: «Где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца?»
9: Закончил он за меня.
10: «Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе».
9: «Спасибо. Обязательно». Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. «Есть новости?»
12: «Я уже возле дома, наблюдаю», — говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. «Все выглядит жилым. Во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера».
9: Он продиктовал мне номер.
12: «Дома сейчас никого нет, как мне кажется».
9: «Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11. Называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления». «Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы».
12: «Понял.
9: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию».
12: «Мне сегодня возвращаться».
9: Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже».
12: «Вали».
9: «Так, Джефф, где он?» Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. «Отлично, что и требовалось». Я буду минут через 15, не уезжай, пожалуйста.
8: Никуда я не собираюсь.
9: Отлично. Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только бог знает. Да и то вряд ли.
8: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф, — «и готов с нами встретиться».
9: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся».
11: Глава 13.
9: Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Конгреха был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос, так что центр города очень сильно сдвинут к западу, а местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит, а за номер попроще так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
10: «Марк!» — протянул он руку.
8: «Джефф!»
9: «Сергей!»
10: «Прошу!»
9: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
10: «Что такого в этих записях?»
8: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
10: «Полиция придет?»
8: «Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?»
10: «Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее».
9: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
10: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
9: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
8: «Так, аптека здесь?»
9: Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
10: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
9: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
10: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
9: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
10: «Точное время не знаете, так?»
9: «Только примерно».
10: «Ладно, разберемся».
9: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы с копом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень, вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
8: «Смотри, его окликнули».
9: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» — сказал я громко от всей души.
10: «Подожди, может, еще покажется?»
9: — решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
10: «Их теперь все учитывают», — сказал начальник службы безопасности. «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
9: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
10: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
9: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
8: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
10: «Без проблем»,
9: — кивнул Марк. По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно. У тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
10: «Что за машина?»
9: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
8: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
10: «Я бы все равно проверил»,
9: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонне, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда. Но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
10: «Без проблем».
9: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
10: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру»,
9: — уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
8: «Точно», — подтвердил Джефф.
9: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра, а до того момента водитель несколько раз покидал патрул. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
8: «Марк, копируй все, ладно?»
10: «Без проблем»,
9: — в очередной раз повторил он и добавил.
10: «Я посмотрю предшествующий день. И до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
8: «Спасибо, было бы отлично».
9: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. Нам осталось только поблагодарить. На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже.
8: «Что будем дальше делать?» —
9: спросил Джефф, когда мы шли к машине. Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре

0: Вот это присяжных пока это тоже донести та еще вероятность. «Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее опознать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
1: «Слежка.
0: Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
1: «Ну да, это так».
0: «Джефф англичанин, а это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Ну вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
1: Не заплатит, верно.
0: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска Тойоты под его весом. Так что будем делать? Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
1: Предлагай.
0: Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес.
1: В лес не годится, — покачал головой Джефф. В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать.
0: Вот такой ты мне больше нравишься, — усмехнулся я и включил заднюю скорость. Есть идеи?
1: У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть. Есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять.
0: Ричи? — уточнил я. Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию. И процент из чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
1: Почему Эдик? — уточнил Джефф.
0: — Уменьшительное от Эдвард у нас.
1: — Пусть Эдик, — усмехнулся он. — Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел.
0: — Найдут, — согласился я. — Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали. — Поехали.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Мартин Леджер. Памятник на колесах.

0: Хорошо, мистер Макинтайр. Попробуйте передать еще один текст. Возьмем что-нибудь знакомое. Ну, хотя бы монолог Брута из «Юлия Цезаря». Начинайте.
1: Римляне сограждане, друзья, выслушайте меня.
0: Стоп!
2: Вы слишком сильно нажимаете на телеграфный ключ. И кроме того, выслушайте, мистер Макинтайр. Выслушайте, а не выслушайте. Хорошенькое искажение.
1: Извините, сэр, я ошибся.
2: Но который раз? Видите ли, хотя Шекспир сам любил игру слов, но и он, наверное, посоветовал бы вам избрать другую профессию, мистер Макинтайр.
1: Все меня зовут Элфи, сэр.
2: Элфи?
1: Угу.
2: Элфи. Хорошо. Скажите, Элфи, сколько вы учитесь?
1: 3 года, сэр.
2: И все 3 года в одном классе.
1: Я знаю, я немножко отстал, но это только потому, что я часто болел гриппом. Гонконгским. Я уверен, что догоню.
2: Возможно. По 3 года в одном классе. Не слишком ли много времени уйдет на учебу? А вы, Элфи, все еще считаете, что телеграф – ваше призвание?
1: О, да, сэр. Телеграф. Телеграф – это моя мечта.
3: Ну, вы здесь дольше, чем другие, и все-таки не усвоили главного, самих основ.
1: Все дело во времени и в практике, сэр.
2: Время и практика. Время и практика.
3: Да, да. Элфи, а что, если я сделаю вам одно предложение?
1: Пожалуйста, сэр, я вам буду признателен.
3: Да, мы можем воспользоваться хорошим случаем. Сегодня утром я получил запрос. Нужен телеграфист, желательно неопытный.
1: Такая необычная просьба.
3: Многие станции предпочитают сами готовить своих людей. Вас это заинтересовало?
1: Пожалуй. Я не знаю, сэр. Я должен буду уехать?
3: Да, конечно.
1: Но там я стану настоящим телеграфистом.
3: Так же, как и здесь, через 3 года.
2: Ну, поверьте мне, Элфи, вам представился редкий случай.
1: Когда я должен ехать?
3: Чем скорее, тем лучше. Завтра.
1: Да, я забыл спросить, а куда? Куда я еду?
3: В Бобровый водопад.
1: Бобровый водопад? Где это, сэр?
2: Далеко, мистер Макинтайр. Очень далеко.

0: Hello, мистер Макентайр?
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я начальник станции Энгус Ньютон.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мне звонили с курсов о вашем приезде.
1: Очень мило с их стороны.
0: Ну что ж, давайте подумаем, как получше устроить.
1: Прекрасно. Только я хотел бы сначала пойти на телеграф, взглянуть на аппараты.
0: Пожалуйста, если хотите. Ну, пошли, мистер Макентайр.
1: Все зовут меня Элфи.
0: До сих пор Элфи. Вы же теперь уж самостоятельный телеграфист.
1: О, да. Очень хороший городок.
0: Городок маленький, но летом тут полно людей. Думаем, в этом году будет самый большой наплыв туристов.
1: Именно в этом? Почему?
0: Празднуем День независимости Канады. Годовщину, когда Канада стала самоуправляющимся государством. Вот я и думаю, соберется много народу. Начнутся поездки в индейскую деревню.
1: А, здесь близко индейская резервация?
0: Ну, как вам сказать... Не совсем резервация, скорее это место для развлечений туристов. 20 миль по железной дороге. Это важная штука для нас. Туристы живут здесь, а в деревню ездят поездом. Вот это единственный путь туда и обратно.
1: Мечтаю прокатиться.
0: Вон там вот видите церковь.
1: Ага.
0: Рядом маленький универмаг, потом почта. Хозяин всего это мэр города Генри Датон. Вы скоро с ним познакомитесь. У него хорошенькая дочка.
1: Ого, правда?
0: Ну вот, мы совсем у цели. Депо вот там, впереди.
1: А никого что-то не видно.
0: Да как вам объяснить это? Видите ли... В среду работа кончается у нас в полдень, вот поэтому и народу мало. Ну, я вас прошу сюда. Вот, посмотрите, пожалуйста.
1: Выглядит так, как будто этими проводами никто не пользуется. Что это? Паутина?
0: Паукам тут у нас спокойно. А вот рядом помещение для телеграфиста.
1: Можно войти?
0: Да, пожалуйста, рискните.
2: Вы, наверное, здесь долго были без телеграфиста.
0: Да телеграфист уехал 2 недели тому назад.
2: Всего 2 недели назад?
0: Ага.
2: Ну, плохо же он следил за порядком.
0: Да он бывал здесь редко. Тут зима прошла спокойно, телеграмм посылалось мало.
1: Ну, буду надеяться, что дело накопилось порядочно, и я окажусь полезным. Чем больше телеграмм, тем лучше.
0: Вы думаете? Ну-ну. Ну, давайте вернемся в вашу комнату.
2: А, я хочу проверить телеграфный ключ.
0: Да стоит ли, Элфи? Вы просто убедитесь, что телеграфный ключ не работает. Вот и все.
2: Ну, как же так?
0: Да я же вам сказал, мы им мало пользовались.
2: Но необходимо немедленно починить ключ. В любое время могут поступить важные сообщения.
0: Да до сих пор мы прекрасно обходились без сообщений. Ну, пожалуйста, пусть ключ действует, вреда не будет. Я пришлю вам человека, который починит аппарат.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь скажите, мистер Ньютон, а кто мой начальник?
0: Начальник? А зачем вам начальник-то?
1: Ну, я же должен кому-то подчиняться, кому-то докладывать.
0: Видите ли, Элфи, руководство в Оттаве чересчур занято и всякие детали оставляет на наше усмотрение. А если вам обязательно нужен начальник, пожалуйста, я могу быть вашим начальником. Городские парни без начальства жить не могут.
1: А вы разве сможете быть начальником?
0: Люди в бобровом водопаде не похожи на всех остальных.

0: Ты их еще не видишь, Кэрол?
1: Вижу, па. Ой, они идут. Ой, они уже близко.
2: Генри, перестань нервничать. Я убеждена, что не будет никаких недоразумений.
3: Ты убеждена, а я нет. Дурацкая манера тащить в дом незнакомца. Одно неосторожное слово, и все разлетится в щепки.
2: Но ты не должен, дорогой, дать ему повод усомниться в чем-либо.
3: Да, он уже, наверное, усомнился. Я сам во всем сомневаюсь и всего боюсь. Я задам новенькому несколько вопросов.
2: Хорошо, хорошо, но только не будь с ним резок, Генри.
3: Не учите меня.
2: Ну, вполне возможно, он очень милый человек.
1: Очень симпатичный молодой человек, ма.
3: Не смей строить ему глазки. По крайней мере, прежде чем мы узнаем его получше.
2: Кэрол, отойди от окна и делай вид, что помогаешь мне разбирать почту. Генри, а ты займись еще чем-нибудь. Ну, притворись, что мы никого не ждем.
3: А я и не жду никого.
1: Ма, а как я выгляжу?
2: Чудесно, дорогая. Будь с ним поласковее, Генри.
3: Не учите меня.
2: Здравствуйте, Энгус.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, в чем дело?
4: Вот привел молодого телеграфиста. Знакомьтесь, мистер Макентайр. А это Генри Даттон, мэр Бобрового водопада. Его жена Дженни.
2: Здравствуйте.
4: Их дочь Кэрол.
5: Как поживаете, мистер Макентайр?
6: Хорошо, очень хорошо. Все зовут меня Элфи.
2: Ну, тогда добро пожаловать в наш город, Элфи.
6: Спасибо, миссис Даттон.
3: Здравствуйте.
2: Надеюсь, вам понравилось здесь.
6: Бобровый водопад кажется мне привлекательным местом.
3: Ничего привлекательного. Если вам нужны привлекательные места, ехали бы в Уорренби.
2: Мой муж шутит. Он хотел сказать, что в нашем городе живут тихо и спокойно, но в этом есть своя прелесть.
3: Верно, верно, верно. Я хочу, чтобы вы и запомнили. Железная дорога принадлежит народу, живущему в этом городе, и вы должны работать для народа.
6: Я понимаю, о чем вы говорите. Вы как мэр города... Я как телеграфист. Мы с вами слуги народа.
3: Прикуси язык, парень.
2: Может быть, чашку чая, Элфи?
6: Нет, спасибо.
2: Ну, тогда, может быть, вы придете к нам вечером пообедать?
6: С удовольствием, если это будет удобно. Если мистер...
3: Не подумайте, что будет накрыт праздничный стол. И приходите вовремя, молодой человек.
6: В котором часу?
2: В 6 часов.
5: А после обеда, если вы захотите, я покажу вам город.
6: Серьезно? Ну, великолепно.
2: Ну что же, мы вас ждем в 6 часов.
6: До свидания, миссис Даттон.
2: До свидания.
6: Мисс Кэрол.
5: Всего доброго.
6: Спасибо. Мистер Даттон, ваше превосходительство. Я хочу, чтобы вы знали, я с достоинством буду выполнять свой долг. Трансканадская железнодорожная компания сможет гордиться мной. До свидания.
4: До свидания,
5: до свидания.
4: До свидания, Кэрол. До свидания, Кэрол. До свидания, Кэрол.
5: Всего доброго.
3: Ваше превосходительство. Он воображает, что я премьер-министр.
2: Знаешь что, на его родине это обычное обращение к мэру.
3: Допустим. Но мне это не нравится. Все называют меня просто Генри.
2: Ну и что из этого?
3: И мне не нравится, что его пригласили обедать.
2: Почему же не пригласить?
1: Ну почему, па?
2: Почему? Он только что приехал, никого в городе не знает.
1: Конечно. И, по-моему... Он безвредный парень и очень симпатичный.
2: По-моему, тоже, Кэрол. Симпатичный молодой человек приезжает в Бобровый водопад. Это действует как что-то тонизирующее.
3: Нам не надо ничего тонизирующего. Нам и так хорошо. Вот раз мы стали принимать всяких чужаков, жди неприятностей. Возможно, даже что он шпион компании.
2: Па, да что ты, Генри.
3: У нас разворачиваются дела, а тут вдруг приезжает этот... тонизирующий Макентайр. Все может погореть.

0: Еще сладкого, Элфи.
1: Очень вкусно, миссис Даттон. Но я не могу больше ни кусочка.
2: Еще бы.
1: Сколько лет вы числитесь мэром города, сэр?
2: С первого избрания.
0: Около 10 лет.
1: Давно.
0: Да.
1: Я вот часто задумался над тем, на что это похоже быть мэром большого города.
2: Не знаю. Наш город маленький.
1: Но все-таки это большая честь. Я бы не отказался.
2: А вы не отказываетесь. Тем более, что вам никто этого не предлагает.
0: Элфи, кофе?
1: Нет, что вы, я совсем объелся.
2: Ну, факт.
0: Генри.
1: Я вот с нетерпением жду завтрашнего дня.
3: Волнуетесь? Как будете передавать и принимать телеграммы?
1: Нет, не то чтобы из-за телеграфа, нет. Просто жду поезда.
0: Поезда?
1: Да. Поезда всегда были моей страстью. Я даже огорчился, узнав, что сегодня что-то вроде выходного дня.
2: А, видите, началось.
1: И вы знаете, мне не удалось увидеть ни единого локомотива.
2: Вы увидите, увидите.
1: Да, я счастлив, я теперь часть всего этого. Я внесу свою лепту. Я служащий великой трансканадской железной дороги.
4: Я говорил вам! Он подослан к нам, он шпион!
0: Молчи, молчи, я поняла это, как только увидела его.
4: И я понял, как только увидел.
0: Нет, это я поняла, ну хорошо, ты только молчи, молчи.
4: Они прислали его, чтобы он разведал, что мы делаем. Они там что-то пронюхали.
1: Я?
4: Да!
1: Я?
4: Да!
1: О чем вы, сэр? Что они пронюхали?
3: Не слушайте его, не слушайте. Отец просто взволнован, вот и все.
0: Верно, Элфи. Не обращайте на него никакого внимания. Генри, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не переедал за обедом. У тебя начинается изжога.
3: Элфи, хотите погулять?
4: Правильно, правильно. Погуляйте, погуляйте.
1: Чудесно. Я ждал этого целый вечер. Я надеюсь, изжога скоро пройдет. Ваше превосходительство.
2: Не знаю, не знаю.
1: До свидания.
5: Идемте, Элфи.
0: Генри, я удивлена. Мне даже немножко стыдно. Ты не имел никакого права обижать юношу.
4: Он нас всех пустит по миру. Я тебе говорю, Дженни, я знаю это. Этот парень принес беду для тебя, для меня, для Кэрол, для всего Бобрового водопада. Да. О.
0: Успокойся. О. Успокойся, дорогой. О. Успокойся. О. Успокойся.

0: Бобровый водопад, наверное, кажется вам настоящей провинцией после большого города.
1: Совсем нет. Особенно теперь, когда я чувствую, что здесь меня ждет успех.
0: Какой успех?
1: Ну, я хорошо освоил телеграф, и после 3 лет учебы у меня появилась возможность испытать свои силы на практике.
0: Ну и какие же у вас перспективы?
1: Передо мной большое поле деятельности, есть где развернуться.
0: Не начать ли с бара? Зайдем, потанцуем, выпьем что-нибудь.
1: Заманчиво.

0: Утром я думал, что в бобровом водопаде безлюдно, как в пустыне.
1: Эти люди служат на железной дороге, но сегодня они работали в индейской деревне. Ее нужно привести в порядок, а в этом году придется поработать побольше.
0: Действительно, здесь самые разные люди.
1: Да, у нас население состоит из представителей всех национальностей. Шо, шо, рис! Калинка, калинка!

0: хотели?
1: На того человека. Он там.
2: Покахонтас скво. Вампу.
3: Джек Конте и огненной воды.
4: Ах, он выпил немножко лишнего. Это Джек, быстрая нога.
1: Он же индеец.
4: Ну что?
1: Ну а что он здесь делает?
4: То же, что вы и я.
1: А я считал, что индейцам запрещено пить.
4: Много пить всем вредно, Элфи. И неважно, белый он, черный, желтый, голубой или оранжевый.
1: Ну, кажется, есть такой закон.
4: Закон? Запрещающий пить индейцам? Глупейший закон из всех, о которых я когда-либо слышала.
1: Я согласен с вами. Мне даже как-то стыдно, что я верила в это.
4: Сочиняют закон, не зная зачем, и в конце концов стыдятся его. Вот потому-то в Бобровом водопаде кое-что делается совсем по-другому.
1: Вы здесь не подчиняетесь законам?
4: Подчиняемся, но только не глупым.

0: Да, хорошо.
1: Мы отлично погуляли, но мне пора домой.
0: И мне. Завтра мой первый рабочий день.
1: Желаю успеха, Эл.
0: Спасибо.

0: Кэрол, у меня такое чувство, что здесь, в Бобровом водопаде, происходит что-то непонятное.
1: Глупости. Просто в первый день у вас все смешалось, а потом привыкнете. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, спокойной ночи.
4: Ой, Генри, это невежливо.
3: Черт, вежливость. Что ты ему говорила?
1: Ничего не говорила.
3: Тебя не было дома 2 часа. О чем же вы разговаривали?
1: Просто болтали.
3: О чем?
1: Да ни о чем.
4: Ну, конечно, ни о чем, дорогой.
3: Так всегда говорят, ни о чем.
4: Ну, Генри, как ты можешь не доверять собственной дочери?
3: Ну, кто сказал, что я ей не доверяю? Я этому городскому типу не доверяю. Кто знает, что он сделает, когда узнает наши дела? Мы должны держать их в секрете.
1: Отец, тебе следовало бы уяснить одно. Как только Элфи начнет работать, все секреты кончатся.

0: Ну, так будет просторнее, мистер Макинтайр.
1: Никак не могу понять, как вы так долго могли жить без телеграфа?
0: А если человек чем-нибудь не пользуется, он и не вспоминает об этом. Ну вот ваш долгожданный локомотив.
1: Где же он?
0: Ну, минуточку, терпение, минутку.
1: Извините, Энгус, я ужасно волнуюсь. Если бы я не был телеграфистом, я бы водил поезда, особенно дизельные.
0: Дизельные?
1: Угу, они мое увлечение. Я знаю многих людей, которые тоскуют по паровозам. Но я человек эпохи, я за прогресс.
0: Позвольте, вам что, стало быть, не нравятся паровозы?
1: Конечно, глупейший звук, фу-фу-фу, который они издают. То ли дело дизельный свист. Фип! Фип! Что это? Тот самый противный звук. Готов поклясться, что это паровик. Откуда это ископаем?
0: Да один застрял еще у нас.
1: Это называется железнодорожный узел. А где же дизели? Кому нужны эти старые развалины, которые топят углем?
0: Да эти развалины выполняют маленькую работу, но приносят большую пользу. Летом паровик возит туристов в индейскую деревню, а зимой очищает от снега железнодорожные пути.
1: Простите, Энгус, но я как будто попал в другой век. Но все-таки я надеюсь здесь увидите современные машины.
0: Да, конечно, увидите.

0: Доброе утро, Энгус.
1: Привет, Эдди. Почту принес?
0: Все упаковано в этот мешок и готово для отправки. Hello.
1: Это молодой Эдди Стронгхаус. Он каждое утро приносит почту от Даттона. Эдди, познакомься. Новый телеграфист, мистер Макентайр.
2: Hello, Эдди.
0: Мой отец вождь, а ваш?
2: Вождь? Вождь кого, чего?
1: Орвилл Стронгхаус, глава индейской деревни. А ну-ка, помоги мне быстро оттащить мешок с почты на платформу. Давай скорее, поезд идет.
3: Я слышу, Дизель!
1: Да Дизель, он самый, Дизель.
3: А сколько времени длится стоянка?
1: Столько, сколько требуется поезду проскочить станцию.
3: Он не остановился.
1: Да ничего удивительного, он не останавливается здесь уже 10 лет.
3: А мешок?
4: Его подцепили крюком. А вот свежая почта.
3: Откуда она взялась?
1: А ее выбросили на ходу.
3: Энгус, что у вас, собственно говоря, происходит? Станционные рабочие хлопочут вокруг этого несчастного паровозика, а дизельные поезда проскакивают мимо. И для этого существует целая станция?
1: Да хорошо, я вам сейчас все расскажу. Слушайте, Бобровый водопад в свое время считался одним из самых больших железнодорожных центров. В те времена, когда паровозы работали на угли. Прошло 10 лет, и вот из множества паровозов остался только один, вот этот паровозик, который вы видите. Вот этот паровозик и еще несколько пассажирских вагончиков.
3: Но как же так могло случиться, что станции и депо не были ликвидированы вместе с другими?
1: А произошла смешная штука. Похоже на то, что железнодорожное начальство забыло про нас. Забыло закрыть нас. Вот в чем штука. Дел было у них по горло. Закрывались лишние паровозные депо, станции закрывались по всей стране. А наша так и осталась. Вот так и существуем. Жалование, все, что полагается для содержания станции, все это приходит как часы.
2: Но ведь это неправильно!
1: У вас странные представления о правильном и неправильном. А что касается Бобрового водопада, то ничего более правильного быть не может.

0: Разве вы не понимаете, Кэрол, что нельзя жить в такой атмосфере? Но если правление железной дороги обнаружит свой недосмотр, что тогда?
1: Они закроют станцию, депо, и люди останутся без работы.
0: Ну, я уверен, что компания найдет выход из создавшегося положения.
1: Да, но люди же нуждаются в работе.
0: Трансканадская железная дорога должна знать правду об этом.
1: Элв, что вы? Отец же выгонит
0: вас. Он не может меня выгнать. Уволить меня может лишь одна трансканадская компания. Подумай только, они еще не знают, что я у них работаю. Но они узнают.
2: Доброе утро. Трансканадская железнодорожная компания. Управление мистера Брейсбриджа. Нет. Его сейчас нет.
3: Нет, нет, нет. Вот правильно, нет. Никаких звонков, мисс Тайндл. Но я думаю, что мы должны быть благодарны этому мистеру Макинтайру. Непонятно, как это мы столько лет знать не знали о существовании проклятого бобрового водопада. Наш последний железнодорожный пункт, где функционировали старые паровозы, был закрыт 10 лет тому назад. Как же могло случиться, что один остался, мисс Тайндл? Неужели никто не знает об этом?
2: Финансовое управление, наверное, знает, что станция в бобровом водопаде все еще существует.
3: Вы думаете?
2: Да. Ведь туда переводится сумма для выплаты жалования.
3: Надо немедленно послать им письмо.
2: Хорошо.
3: Пишите все операции.
2: Все операции.
3: Связанные с финансированием станции.
2: Так, станции.
3: В бобровом водопаде.
2: В водопаде.
3: Написали?
2: Написали.
3: Должны быть немедленно прекращены.
2: Немедленно прекращены.
3: Боже мой, только бы до Симмонса не дошли
2: только
3: эти подробности.
2: Только бы до Симмонса не дошли
3: да
2: эти
3: подробности. Да не надо, это не надо печатать. Шо? Это у меня вырвалось.

0: С мистером Клюзо.
1: Сейчас, сэр. Мистер Клюзо на проводе.
0: Hello, мистер Клюзо. У нас тут идет разговор об опровом водопаде. Знаете...
2: Hello, мистер Брейсбридж. Я знаю, знаю. А вы-то знаете, во что нам обойдется ваше ротозейство?
0: Я надеюсь, все уладится. Но что будет с индейцами, которые там работают?
2: Что?
0: С индейцами, которые там работают.
2: С какими индейцами? Мы не знаем никаких индейцев.
0: Но, мистер Клюзо...
2: Нам хватает своих забот, мистер Брейсбридж. Охрана здоровья и обеспечение индейцев нас не касается.
0: Однако, мистер Клюзо...
2: Послушайте, Брейсбридж, мы за вас уже получили нагоняй.
0: Боже
2: Хватит.
0: Мой.
2: Адресуйтесь со своими индейцами в департамент по индейским делам.
3: Департамент по индейским делам. Коллинз слушает.
4: Hello, мистер Коллинз, это Брейсбридж.
3: Кто? Брейсбридж из трансканадской компании?
4: Да-да.
3: Hello, мистер Брейсбридж. Чем вам может быть полезен департамент по индейским делам?
4: Мистер Коллинз, вы слышали о станции...
3: Бобровый водопад? Онтарио?
4: Да-да.
3: Да-да, там имеется резервация в 20 милях. Одна из наших образцовых резерваций. Я стараюсь каждое лето заглянуть туда хоть бы на один день.
4: Вы слышали, мистер Коллинз, ваши индейцы работают на железнодорожной станции.
3: Обслуживают станцию?
4: Да.
3: Нет, боюсь, что вы ошибаетесь. С нашими индейцами заключен договор.
4: Договор?
3: Им законом запрещено работать на железной дороге или где-нибудь еще. Мои индейцы в Бобровом водопаде живут точно так же, как жили их предки.
4: Мистер Коллинз.
3: У них нет никакого контакта с миром белых. Можно сказать, это живой уголок истории.
4: Да, я понимаю, но...
3: Попасть туда можно только по железной дороге.
4: Мистер Коллинз.
3: Ваши люди всегда помогают мне добираться к индейцам. Вагонеткой или на дрезине.
4: Сэр, я ведь хочу...
3: У вас очень чуткие служащие. Спасибо за их услуги.
4: Значит, вы там...
3: Если вам что-нибудь будет нужно, только скажите. Мы все сделаем. Спасибо за звонок.
0: Hello! Hello, мистер Коллинз. Повесил трубку. Ну вот, департамент по индейским делам официально заявляет, что индейцы живут и трудятся только в резервации. Отлично. Сбросим индейцев со счетов. А остальным, может быть, написать им теплое письмо? Как вы считаете? Поблагодарить за работу и самым старым подарить золотые часы.
1: А почему бы в их честь не воздвигнуть монумент?
0: Монумент? Мисс Тайндл, я вас правильно понял? Вы сказали монумент?
1: Я... Извините меня, мистер Брейсбридж. Я не хотела вмешиваться, я...
0: Вмешиваться? Мисс Тайндл, вы гений! Это находка, это находка. Вопрос решен. И этим монументом будет паровоз. Тот, который уцелел. Он станет символом славного прошлого трансканадской железной дороги.
1: Могу я добавить, сэр?
0: Прошу вас, мисс Тайндл, говорите.
1: Открытие монумента нужно приурочить к юбилею.
0: Конечно, конечно. Все складывается как нельзя лучше. Какая удачная идея, спасибо, мисс Тайндл. Это ошеломляюще подействует на общественное воображение и утихомирит жителей Бобрового водопада. Любой город страны мог бы гордиться таким монументом. Я доложу об этой идее юбилейному комитету. Мисс Тайндл, пишите. Мэру города Бобрового водопад, Онтарио, мистеру Генри Даттон. Дорогой мистер Даттон, вместе с приветом трансканадской компании сообщаю.
5: Закрытием станции «Бобровый водопад» мы открываем новую главу исторического развития транс.

0: канадской железнодорожной компании. В память этого события принято решение об установлении монумента. А-ха-ха! Последний оставшийся паровоз будет вооружен на массивном пьедестале как славный символ достижений Канады в железнодорожном деле за минувшие столетия. Открытие монумента посвящается юбилею нации и назначается на 1 июля 1967 года.
1: Генри, мы пропали.
0: Они могут отправляться своим монументом ко всем чертям.
1: Но, Генри, это же исходит оттуда, сверху.
0: Я мэр, а это и меня возносит туда, кверху. Правда, у них помягче кресло, но это не меняет дело.
1: Генри, у тебя в глазах появился нехороший огонек. Не делай ничего опрометчиво, дорогой. Обещаешь?
0: Не беспокойся, Дженни. Все будет продумано до последней детали.
1: 1 июля. Всего через 2 недели?
0: Через 2 недели? Ага. Вот и хорошо. У нас достаточно времени. Мы устроим такое празднование, что его долго не забудут.
2: Здравствуйте, Кэрол.
3: Это вы, Элфи?
2: Я давно ищу вас, но такая толпа.
3: Элфи, отец на трибуне. Если он увидит нас вместе, будет скандал.
4: Он все еще злится на меня.
3: Когда кто-нибудь называет ваше имя, он начинает бить посуду.
2: Ему пора относиться ко мне иначе.
3: Он относится иначе. До сегодняшнего дня он говорил, что убьет вас.
2: Сегодня?
3: А сегодня он готов это исполнить.
2: Надеюсь, вы-то ко мне относитесь совершенно иначе.
3: Я не знаю, как я к вам отношусь. Столько всего произошло, и этот человек из железнодорожной компании...
2: Мистер Брейсберс!
3: Да, произносит речь о том, как много сделано и сколько сил отдано железной дороге. А взамен? Взамен преподнесли паровоз на пьедестале?
2: По-моему, мистер Брейсберс говорил очень хорошо. Все говорили очень хорошо, даже ваш отец. О, кажется, все уже кончается. Официальные представители собираются уезжать.
3: Они уезжают. О, мой дорогой, теперь все начнется.
2: Что начнется?
3: Ничего, совсем пустяки. Я пойду, Элфи.
2: Смотрите. Что-то случилось. Посмотрите туда. Все куда-то побежали.
3: Пойдем, Элфи.
2: Они столпились у памятника.
3: Ну, они хотят рассмотреть его вблизи. Ну, вы идете, Элфи?
2: Сейчас. Что это за шум?
3: Какой шум? Я ничего не слышу.
2: Ну, там, возле монумента.
3: Ну, вам это кажется, Элфи.
2: Кэрол, я вижу, туда приволокли ломы и молотки. Что это они делают с памятником?
3: Абсолютно ничего.
2: Паровоз стаскивают на землю. Они низвергают памятник века. Прекратите! Перестаньте! Кэрол, умоляю вас, задержите их.
5: Коля!
3: Поздно, Элфи. Памятник уже сброшен.
2: А почему? Зачем?
3: Паровоз снова будет ездить.
2: Кэрол, вы знали об этом?
3: Да, Элфи.

0: Я знала это, как и то, что без паровоза нет индейской деревни. Нет туристов, нет работы, значит, нет бобрового водопада.
1: Беззаконие! Вот что это такое! Это же самосуд!
0: А по-моему, прогресс?
1: Памятник установлен правительством. А вы же не смеете дурачить правительство! Виновники сядут в тюрьму! На 20 лет! А то и больше! Вы неблагодарны, а? Вас заставят поставить на место этот памятник! Я буду телеграфировать!

0: сообщает, вы слышали? Нет, этому невозможно поверить. Этого не может быть, мисс Тайндалл. Да. Дайте мне папку с этим кошмарным делом.
1: Сейчас, сейчас, мистер Брейсбридж, вас к телефону.
0: Что?
1: Звонит мистер Клюзо из департамента здравоохранения и социального обеспечения.
0: Нет, нет, нет, скажите ему, я не знаю, хорошо, что я болен, уехал за город, хорошо, что я подал в отставку, что хотите.
1: Мистер Клюзо у аппарата.
0: А, hello, мистер Клюзо, я рад вас слышать.
2: Да-да, я это чувствую, мистер Брейсбридж. Что это у вас происходит в Бобровом водопаде?
0: А что такое?
2: Никто не явился за получением пособия по переквалификации.
0: Вы знаете, почему они не явились? Они снова пустили паровоз.
2: Это неслыханно. Ну, если так, я отменю выплату пособий.
0: Ага.
2: Я не собираюсь зря платить государственные деньги служащим трансканадской компании.
0: Да, но...
2: Это же анархия. И еще хуже.
0: Мистер Крузо, ну помогите нам!
2: Хорошо, хорошо, мистер Брейсбридж. Я пошлю туда нашего человека.
0: Ага.
2: Либо они пройдут переподготовку и получат пособие, либо лишатся их совсем.
0: Да, да.
2: Кто в конце концов правительство, мистер Брейсбридж? Они или мы?
0: Вы.
3: Крайне странное дело, сэр.
0: Я знаю, Трудо. Вот почему я посылаю туда вас. Выясните точно, что происходит. Свяжитесь с нашим человеком по имени Альфред Макинтайр.
3: Макинтайр?
0: Да-да-да, это телеграфист. Правда, непонятно, как он стал телеграфистом. Понадобился десяток экспертов, чтобы расшифровывать его телеграммы.
3: Хорошо, мистер Брейдридж, я поехал.
0: Держите меня в курсе всего. Я хочу знать, что там происходит минута за минутой. И Трудо.
3: Слушаю, сэр.
0: Я вас прошу. Подальше от женщин.
3: Мистер Брейсбридж.
0: Я умоляю.
3: Мистер Брейсбридж.

0: Мне нужен полный отчет, мисс Фаррелл. Выясните, почему никто не пришел получать пособие и почему никто не откликнулся на призыв о переучивании. Чем скорее они научатся обслуживать дизельные поезда, мисс Фаррелл, тем меньше денег уйдет у нас на выплату пособий.
1: Хорошо, мистер Клюзо. Я поехала.
0: Прекрасно. И мисс Фаррелл.
1: Да, сэр.
0: Подальше от мужчин.
1: О, мистер Клюзо.

0: Элфи! Элфи, вы здесь? Откройте, Элфи!
1: Что вам угодно, Кэрол?
0: Я хочу поговорить с вами.
1: Нам не о чем говорить.
0: Элфи, откройте, прошу вас.
1: Сейчас. Ну, что вам нужно?
2: Почему вы забаррикадировались мебелью?
1: Тихо! Потому что я боюсь. Вот почему.
2: Что боитесь?
1: Да. Я не могу выйти на улицу. Все таращат на меня глаза, бубнят что-то вслед. Даже дети оскорбляют меня. Бросают вон камни. Я начинаю чувствовать какую-то всеобщую ненависть.
2: Но вы же сами навлекли ее на себя.
1: Только здесь, с моим верным телеграфным ключом, точка, я чувствую себя в безопасности. Он-то меня никогда не подведет. Но ничего, вы еще узнаете меня.
2: Что вы еще собираетесь натворить, Элфи?
3: Вам только скажи, вы сразу помчитесь к своему папаше, все расскажете ему.
2: Элфи, я даю слово, что я ничего не скажу отцу.
3: Да?
1: Это государственный секрет.
2: Элфи, я же дала слово.
3: Я, .. послал телеграмму, .. в Трансканадскую железнодорожную компанию, .. Теперь они все знают, .. Знают, что памятника нет, а паровоз курсирует, .. Они направили сюда своего представителя для расследования, ..
2: Когда он прибудет?
3: Ну уж это вот я вам не скажу.
2: Элфи, умоляю вас.
3: Он будет завтра утром, ..

0: Кэрол, ты говоришь завтра утром? Угу, хорошо. Подготовимся к этому визиту. Дженни.
1: Да, дорогой.
0: Присмотри за лавочкой. А мне надо теперь кое-чем заняться.
1: Ой, мамочка, я ужасно неловко себя чувствую.
2: Не переживай, дочь моя. Ты поступила правильно.
1: Но я ведь обещала Элфи молчать.
2: Но у тебя есть еще и другой долг, дорогая.
1: Я знаю. И все-таки отец не должен был воспользоваться этим.
2: Не тревожься. Он найдет выход.
1: Вот этого-то я и боюсь.

0: Возьмем еще пиво?
1: Возьмем, Энгус, не возражаю.
0: Чарли! Чарли, еще два пива! Будь здоров, сынок. Всегда так. Кажется, что дела не к черту, а глядишь, все в порядке.
1: Вы сердиты на меня?
0: Ты сделал то, что считал правильным. Но это твоя правильность, она обернулась неправильностью для всех.
1: Но департамент обеспечения хочет всех переквалифицировать.
0: Ну и пусть. Пусть переквалифицирует всех. Но только не нас. Мы всю жизнь делали то, что умеем делать.
1: Но это же очень устарелый паровоз.
0: А Бобровому водопаду этот паровоз жизнь дает. Благодаря ему процветает туризм. Он вызволил индейцев из дурацкой резервации. Он дал им равное место в обществе. Ну что ты скажешь по этому поводу?
1: Не знаю, Энгус.
0: А мне кажется, что этим представителям из Оттавы полезно было бы изучить Бобровый водопад как образцовую канадскую общину. Конечно, у государственных деятелей есть другие возможности сделать жизнь получше. Но если они этого не желают понимать, пусть получится у Бобрового водопада.
1: А если все это объяснить трансканадской компании? Они поймут и разрешат паровозу работать по-прежнему?
0: Да нет, сынок. Я проработал на эту компанию немало лет. Я знаю этих людей. Компания, знаешь ли, это как женщина. Вдруг взбредет ей что-нибудь в голову, и ничем оттуда не вышибешь эту блажь. Несчастье в том... несчастье, что большинство администраторов из компании никогда не работал на железной дороге. Их руки никогда не были испачканы углем, мазутом. Они никогда не нюхали паровозной гари. Никогда не ощущали жара железнодорожного сердца. Нет, не поймут они нас, железнодорожников.
1: Энгус, я вот все думаю. Может быть, я в самом деле действовал неправильно.
0: А почему же неправильно, мистер Макинтайр?
1: До сих пор я верил, что поступал как надо, но теперь весь город ненавидит меня. Я не могу встречаться с Кэрол. Наверное, я в этом виноват, в том, что Бобровый водопад погибает, как образцовая община. Энгус, слушайте. Знаете, кто информировал трансканадскую компанию о том, что паровоз снова действует? Я послал телеграмму.
0: Ах, вот как.
1: Да, и завтра утром сюда приедет их представитель для расследования.
0: Ну, рассказывайте, рассказывайте дальше.
1: Почему вы не удивлены? Они встревожены?
0: Когда ты доживешь до моих лет, сынок, тебя не будут волновать вещи, которые ты не можешь исправить. Ну, еще кружку пива?
1: Можно, хотя я уже сбился со счета. Посоветуй, Энгус, что я должен делать?
0: Да ничего тебе не надо делать.
1: Ну, хотите, я сам поставлю паровоз на место? Скажу, что произошла ошибка, а? Или выпровожу этих представителей из города до того, как они увидят, что памятника нет?
0: Ну, тихо. Успокойся. Дай событиям плести своим чередом, и все обойдется, все будет хорошо. Спокойно. Ну, я, пожалуй, пойду. Нет. Ты сиди и кончай свое пиво. Спокойно. Встретимся утром.
1: Я же не могу сидеть спокойно. Я хочу знать, как мне быть.
0: Все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты постарайся отдохнуть.
1: Спокойной ночи, Энгус.
0: Спокойной ночи, Элфи. Спокойной ночи.
1: Элфи? Он назвал меня Элфи. Все будет хорошо.

0: Значит, у маленького гаденыша просветлело в мозгу.
1: Он в порядке, Генри. Теперь он с нами.
0: Да кому он нужен? Я никогда не доверял ему и сейчас не стану.
1: Как с паровозом?
0: На месте. Успели вовремя. Ни один человек не догадается, что его снимали с пьедестала.
1: Трансканадская компания потерпит настоящее фиаско с общениями этого парня.
0: Так им и надо. Если бы он не слал свои дурацкие телеграммы, нам не пришлось бы возиться целую ночь. Но как только представитель компании уедет, паровоз опять встанет на рельсы.
1: Да, чертовски трудное дело руководить железной дорогой.

0: чертовски трудное дело руководить железной дорогой.
1: Простите, что вы сказали?
0: Вообразите, мистер Трудо, что человеку посоветуют приехать сюда охотиться на тигров. Он испытает те же трудности, что и вы, мистер Трудо. Как вы могли заметить, старый паровоз находится на своем новом посту, на почетном пьедестале.
1: Да, кажется так.
2: Джентльмены, я как представительница департамента здравоохранения и обеспечения должна заявить, что нам нет дела до вашего паровоза. Нас интересует только одно. Почему не получены пособия по переквалификации?
0: Ну что ж, я вам отвечу, мисс Фаррелл. Получать пособие – непривычное занятие для большинства здешних жителей.
2: А что же они делают с розданными им чеками?
0: Думаю, решили сохранить на память. Или оставить внучатам в виде наследства.
3: Не хотите ли еще чаю? Спасибо, миссис Даттон, я выпью.
1: Позвольте мне чаю.
3: Пожалуйста.
1: Я следую за мисс Фаррелл.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Вернемся к вопросу о переподготовке.
0: Ну, я думаю, что это сейчас излишнее. Наши граждане не нуждаются в передышке. Только что у них выбили фундамент из-под ног.
2: Но вы должны знать, что чем скорее начнется переподготовка, тем быстрее у них восстановится нормальный образ жизни.
4: Па, Элфи пришел.
5: Ну, это, надеюсь, к тебе.
4: Нет, он по делу.
6: Паровоз возвращен на место! Вы видели?
2: Куда возвращен, Элфи?
6: Паровоз опять на пьедестале.
2: О.
1: Кто этот человек?
0: Элфи Макинтайр. Ваш человек.
1: А, Макинтайр. Тот, кого я хотел видеть. Я Трудо из Трансканадской компании. Мы получили вашу телеграмму.
7: Произошла ошибка. Можете ехать домой. Я хочу сказать, я ошибся. Паровоз вовсе не сдвигался с места. Это была просто шутка, мистер Трудо. Моя злая шутка.
1: Ничего не понимаю.
3: Ах, Элфи, хотите чаю?
7: С удовольствием.
1: Послушайте, Макинтайр, кого вы хотите одурачить? Вы сообщили нам, что памятник свергнут, и паровоз снова действует.
7: Нет, я не сообщил этого. Телеграмму извратили, мой текст был такой. Памятник не свергали, и паровоз не действует.
1: Я решительно ничего не понимаю.
0: Мистер Тодо, я, кажется, могу объяснить,
1: да?
0: Чем дело. Да-да. Этот молодой человек был в таком восторге от монумента, что ему захотелось сообщить в Оттаву, как здесь ценят подарок правительства. Надо думать, что его телеграмма действительно пострадала при передаче.
7: Да, да.
1: Я кое-что слышал о вашем телеграфном искусстве. Советую, мистер Макинтайр, в будущем ограничиваться лаконичными официальными сообщениями и выбирайте другие адреса для выражения ваших личных восторгов.
2: Я вижу, мне остается одно – уйти и подготовиться к беседе с вашими гражданами.
1: Если вы не возражаете, мисс Фаррелл, я провожу вас. Такая очаровательная женщина не должна одна ходить по улицам этого странного города.
2: Это ваше личное дело, мистер Трудо.
0: Кончилось, слава богу. Беру назад все плохое, что говорил о тебе.
8: Я вас прощаю, сэр.
0: Ты прощаешь меня?
2: Дорогой Генри, все идет как по нотам. Скажи, ты обдумал дальнейший план?
0: Да, да, да. Завтра, как только эти двое делях из Оттавы уберутся в освояси, мы стащим паровоз и опять пустим его в дело.
2: Очень хорошо.
0: Мы отправимся в индейскую деревню. Туристский сезон на носу, и нужно все подготовить для приема экскурсий.
8: Не могу понять, как это удалось взгромоздить паровоз обратно на пьедестал.
0: Необходимость, мать изобретательности, Элфи. Мы сделали это все по правилам науки. Методика разработана, и теперь мы можем снимать его и снова ставить на место за несколько часов.
2: Hello, Эдди.
9: Мистер Даттон!
0: Yeah.
9: Мистер Даттон! Он здесь.
0: Кто?
9: Тот человек в шляпе с перьями. Тот, который приезжает каждый год.
0: Коллинз?
2: О, дорогой.
9: Коллинз? Кто такой Коллинз?
0: Из департамента по индейским делам. Он приезжает каждый год для проверки резерваций.
4: Спокойно, Генри, спокойно, дорогой, спокойно.
0: Эдди, сейчас же разыщи своего отца.
9: Да.
0: Передай ему, что он должен срочно собрать всех индейцев, живущих в городе, и отправить их в резервации.
9: А как мы попадем туда? Паровоз-то еще на пьедестале?
0: Возьмите дрезину с прицепом. Она в полном порядке, доедете.
9: Хорошо, мистер Даттон, хорошо!
0: Свалился, как снег на голову. Обычно он нас предупреждает о своем приезде.
8: Уверен, что мистер Коллинз поймет, почему индейцы в городе.
0: Он не должен этого понимать ни в коем случае. Коллинз считает, что вождь индейцев Орвилл и все остальные живут в резервации все время, как полагается индейцам. Если он поймет, что резервация только приманка для туристов, он изолирует ее от мира каменными стенами. Выход один. Мы должны немедленно спустить паровоз и ехать всем городом и закончить подготовку деревни в одни сутки.
4: Дорогой, а Коллинз, Коллинз?
0: А Коллинза мы задержим здесь до завтра. Передай это Энгусу, Элфи.
8: Мчусь на всех парусах.
10: Осторожно, вы избили меня с ног.
4: Генри, посмотри, кто приехал.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сюрприз. Как поживаете, мистер Коллинз?
4: Вы как раз вовремя, мистер Коллинз, к чаю.
10: Благодарю вас, но у меня срочные дела. Приехал взглянуть на своих подопечных. В год юбилея Канады хорошо бы прочитать о резервации лекцию о том, что значит быть канадцам. Надеюсь, железнодорожники наладят мою вагонеточку.
0: С тех пор, мистер Коллинз, как вы были здесь в последний раз, у нас произошли перемены.
10: Неужели?
0: Да, да, да. Трансканадская компания закрыла мастерские. Мы, конечно, по старой памяти все сделаем для вас, но это будет не раньше завтрашнего дня.
10: Я рассчитывал пробыть меньше. Постарайтесь организовать мою поездку на вагонеточке побыстрее.
0: Ну, самый быстрый завтра. Во второй половине дня.
10: Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Миссис Даттон,
4: да?
10: Я, пожалуй, выпью чаю.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: А может быть, что-нибудь покрепче?
10: Нет, нет, нет, ничего огненного. Я не имею права показывать дурной пример индейцам.
0: Да? Ну, дурной пример покажу я.
10: Хелло!
11: Доброе утро!
12: Hello.
10: Я Коллинз, департамент по индейским делам.
11: Фаррелл, департамент здравоохранения и социального обеспечения.
12: Трудо, трансканадская железнодорожная компания.
10: Похоже, что в городе только мы с вами. Может быть... Жители еще спят?
12: Впечатление такое, что они сбежали со сцены.
11: Куда же они исчезли?
12: Не имею ни малейшего представления. Очевидно одно. Они скрылись и прихватили с собой памятник.
10: Не знаю, для чего вы приехали, но я сегодня же должен попасть в индейскую деревню. Я прикован к месту. Нет никого, кто смог бы наладить для меня вагонетку.
12: Я видел одну ручную вагонетку в депо.
10: Мистер Трудо, а мы не сможем двинуть ее вдвоем?
12: Что за вопрос? Я бывший железнодорожник.
10: Здесь явно происходит что-то необычайное. Я хочу добраться до резервации и посмотреть, все ли в порядке у индейцев.
11: Вчера у них было все хорошо.
10: Вчера? Вы были в резервации?
11: Нет, индейцы были в городе.
10: Как? В городе? Вот это новость.
12: Я поеду с вами в резервацию. Я должен найти памятник.
11: А я должна найти людей для беседы о переподготовке.
10: Вперед! В индейскую деревню.
0: Почти готово, Орвин.
13: Да. Никогда бы не поверил, что это возможно. Так быстро поставить вигвамы и подготовить деревню.
0: Надо бы еще переодеть всех в индейскую одежду.
13: Ой, зарезать в эту проклятую оленью шкуру.
0: Ну, Орвин, вашим предкам было же удобно в ней.
13: Да, но я-то какое отношение имею к этому? Ведь вы же не ходите в коротких штанах, чулках и треугольной шляпе. Когда привыкаешь к нейлону, очень трудно возвращаться к перьям.
14: Генри! Орвин, Генри!
15: А, мистер Даттон!
0: Что там еще?
14: Мы влипли.
0: Кто?
14: Посмотри!
0: О, боже мой! Это же Коллинз!
15: С мистером Трудо и мисс Фаррелл.
13: Ну все, теперь мы попались.
15: Сейчас они увидят здесь паровоз. Что же нам делать?
0: Ну, сказать по правде, Элфи, пока не знаю.
13: Прощай, воскресный бифштекс. И привет, высохшее оленье мясо.
16: Что здесь происходит? Вождь бегущего медведя! Вождь!
13: Ой, приехали, начинается.
16: Ба! Великий белый отец из каменных вигвамов! Вождь бегущего медведя! Что все это означает? Почему здесь белые братья?
13: О, великодушные белые братья пришли из города, чтобы помочь нам. Злые духи приносят дождь, и великие воды уносят счастливые хижины в большие моря. Белые братья помогают нам заново строить вигвамы.
16: Что вы плетете? От моря до вас тысячи миль. Это же безводное пространство.
17: Мистер Элфи Макинтайр, что здесь делает памятник?
18: Где мистер Трудо? А, мы подумали, что хорошо бы показать его индейцам. Они никогда не видели паровоза.
13: Спасибо бледнолицам друзьям. Огромные железные лошадь дышит огнем и дымом.
19: Мистер Даттон, тут все городские жители. Почему они работают здесь?
20: Не совсем так, мисс Фаррелл. Они объясняют индейцам, как пользоваться инструментами.
19: Мне кажется, что они больше делают сами, чем объясняют. Посмотрите на машиниста. Вон там, на паровозе. Он из города, не так ли?
20: Нет, он индейец.
16: Индейец! Хо-хо, это уже последняя капля! Вождь. Уберите ваших людей от этих белых чертей, и пусть они сбросят железнодорожные куртки и влезут в свои оленьи шкуры. А почему вы без вашего головного убора с перьями? Откуда без него известно, что вы вождь? Даттон! Гоните отсюда ваших горожан и этот идиотский паровоз!
17: Минутку, Коллинз! Этот идиотский паровоз, как вы выразились, между прочим, национальный памятник. Его необходимо водрузить на место, на пьедестал.
19: Все транспортники должны немедленно сообщить мне, будут ли они проходить переподготовку. Иначе их заставят возвратить пособие.

0: Как я понимаю, мистер Брейсбридж, этот город совершенно отбился от рук.
1: Похоже, что так, господин вице-маршал военно-воздушных сил.
0: Помилуйте, я в ранге генерала.
1: Извините, сэр.
0: Генерал Королевского канадского военно-морского флота. Я был вице-маршалом авиации до этой проклятой военной перестройки по американскому стандарту.
1: Сочувствую, сэр. Теперь о Бобровом водопаде.
0: Тут никакой проблемы нет, Брейсбридж. Наведем порядок. Проведем одну из наших морских миролюбивых операций.
1: Я не уверен, что нужно прибегать к таким сильно действующим средствам.
0: Послушайте, Брейсбридж, у вашей трансканадской компании большие неприятности. А если вы хотите помощи от нашего доблестного морского флота, то положитесь на нас.
1: Но если это связано с возможным насилием...
0: О-о-о! Вы хотите, чтобы насилие обошлось без насилия? Но в нем-то и заключается весь смысл наших миролюбивых операций. Вам нужно подавить восстание.
1: Я не хотел бы, чтобы вы это называли восстанием.
0: Позвольте мне судить самому. Я располагаю достаточными силами и наведу порядок.
1: Ну, вам виднее, генерал.
0: Ликвидировать в корне. Вот моя точка зрения. Ликвидировать в корне. Алло, лейтенант, соберите команду в 14 часов. Всех отсутствующих отчислить. Да, лейтенант, это весьма важно. Нет, извещу, когда соберутся. Им будет сообщено шифрованное название предстоящей операции. Операция...

0: 4. Не подходить близко, к памятнику не ближе 20 шагов, стрелять буду.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Раз, два, три, четыре. Не подходите близко к памятнику, ближе, чем до 20 шагов, стрелять буду.
2: Генри, отойди от окна. Ты только больше нервничаешь.
3: Да будешь нервничать. Ничего подобного не видел со дня рождения.
4: Па, пожалуйста, иди сюда. Ну, посиди, пожалуйста.
3: У нас была идеальная община. И вдруг явились бесцеремонные государственные господа и перевернули все на свете. Ох! О, еще эта проклятая головная боль.
4: Па, прими аспирин.
3: Нет, теперь аспирин твой не поможет. Все ниточки ведут к твоему дружку.
5: Ты не должен во всем винить одного Элфи, дорогой. Он сам страдает, ты же знаешь.
3: Ну что они только натворили. Я сейчас видел, как Джеромы погрузили вещи и уехали. Город покинули уже 12 семейств. Пропало всякое настроение.
4: Па, прими аспирин.
5: Да, дорогой, 2 таблетки.
3: Орвилл и его люди загнаны в резервацию, живут в палатках. А наш паровоз возвышается на пьедестале, прикованный цепями, и 2 кретина-солдата прохаживаются около него взад и вперед. Можно подумать, что они охраняют штаб в Сайгоне. И все это из-за паршивца, у которого чесались руки постучать телеграфным ключом. Ну, пусть он только явится, я переломаю ему руки, этому телеграфисту.
6: Мистер Даттон, я должен поговорить с вами.
3: Кэрол, выстави его отсюда.
7: Элфи, ты выбрал неподходящее время.
6: Послушайте, ваше превосходительство, очень важное дело.
4: Генри, не сердись на него.
3: Ну, хорошо, Элси. Почему бы нам не пожать друг другу руки?
4: Элфи, Элфи, не смей! Не давай ему руки!
3: Даже моя собственная дочь. Хорошо, Макинтайр, выкладывай свое дело и сразу же убирай свой скелет с моих глаз.
6: Мистер Даттон, я знаю, во всем, что здесь произошло, вы обвиняете меня. Я с вами полностью согласен. Все, чего я прошу, дайте мне возможность сделать попытку исправить положение.
3: Хочешь послать телеграмму в Вашингтон с просьбой сбросить на нас водородную бомбу? Ха!
4: Па, прими аспирин.
6: У меня есть план.
3: Пускай убирается.
5: Дорогой, ты должен выслушать до конца.
4: Все равно теперь терять нечего.
3: Ой, ну говори.
8: Благодарю вас, мистер Даттон. Во-первых, мы немедленно должны поехать в резервацию и встретиться с Орвиллом.
3: При чем тут Орвилл?
8: Притом, вся операция рассчитана на него и его индейцев.
3: Они забрали весь транспорт, даже вагонетку, ехать некуда и не на чем.
8: Я же все обдумал. Сначала мы поедем в Уорренвиль и там наймем лошадей.
3: Лошадей?
8: Угу, 30 достаточно. Около 12 лошадей поскачут в резервацию по старой дороге вдоль железнодорожного полотна. У нас очень мало времени, и я уже послал свою телеграмму в трансканадскую компанию.
3: Еще одну? Что ты теперь сочинил? Что мы собираемся отправить наш паровоз в турне по всей стране?
6: Нет, я телеграфировал, что мы собираемся его взорвать.

0: Взорвать паровоз.
1: Немедленно выезжайте в Бобровый водопад.
0: Там отряд военно-морского флота. Позвоните генералу, пусть он все уладит сам.
1: Не могу. Этот псих захочет вторгнуться туда со всеми своими кораблями. Прудо, я прошу вас быть серьезным.
0: Слушаю, сэр.
1: Поймите, поднимется шум, и огласка погубит нас. Пока все тихо, наше положение надежно. Но если это дело выйдет наружу, полетят головы моя и ваша.
0: Как я могу их остановить? Как?
1: Не знаю. Вы канадский француз. Вам лучше знать толк в бомбах и тому подобных вещах.
0: Сэр, я не сепаратист,
1: а?
0: Но теперь подумаю об этом.
1: Скажите им, что морские пехотинцы сметут город, если они посмеют своевольничать. Смелее, мистер Трудо, трансканадская компания стоит за вами в этой истории.
0: Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы компания стояла впереди, а я сзади. До свидания, сэр.
1: Желаю успеха, Трудо, держите нас в курсе. Туда, на минуточку.
0: Да, сэр.
1: Умоляю вас, подальше от женщин.

0: Послушайте, Генри, это какой-то ужас. Электрические посудомойки, сушилки, холодильники, все это свалено как хлам в кучу. А вместо этого хижины. И все равно, что жить в печной трубе.
1: Полегче, Орвилл.
0: Вы видите? Вот, посмотрите. Моя жена, она всегда стирает белье в стиральной машине. А сейчас, бедняжка, она вон согнулась над лужей и колотит белье палкой. У вас есть сигареты, Генри?
1: Нет.
0: Ну вот. А у нас все, что осталось, это отвратительные трубки мира. Ой, а мои бедные ноги. Вы посмотрите, вы когда-нибудь пробовали ходить по камням в мокасинах?
1: Орвилл, у Элфи есть план, как покончить со всем этим. Во-первых, умеют ли ваши люди ездить верхом? Предпочтительно с голой спиной.
0: Я не знаю. Большинство до сих пор пользовалось просто обыкновенным транспортом.
1: Орвилл, идея Элфи выглядит безумной, но чем черт не шутит? Требуется наша полная сплоченность.
0: Ну хорошо, хорошо. А в чем же заключается план?
2: Видите ли, если мистер Коллинс из департамента по индейским делам считает, что вы должны жить так, как жили ваши предки, то почему бы вам тогда не подражать древним индейцам по-настоящему?
0: То есть как это понять?
3: Стряхните пыль с ваших перьев, вождь! Вы вступаете на тропу войны!

0: Ну, правда же, мистер Трудо. Я уверена, что здесь какая-то ошибка. Ни один житель Бобрового водопада и не помышлял ни о чем подобном. Взорвать памятник?
1: Да.
0: Ну, кто это мог придумать?
1: И тем не менее, миссис Даттон, в телеграмме ясно сказано именно об этом.
0: Конечно, все недовольны положением дел, но смею вас заверить, что телеграмма, о которой вы говорите, определенно искажена.
1: Да мне она не нравится, телеграмма.
0: Да. Мой муж и Элфи скоро вернутся. Послушайте, если вы хотите узнать мнение постороннего человека, почему бы вам не поговорить с мисс Фаррелл?
1: Мисс Фаррелл?
0: Ну, конечно. Думаю, она подтвердит, что здешние жители не способны на такой шаг.
1: Мисс Фаррелл? А мисс Фаррелл здесь?
0: Да, да. И она усиленно выполняет программу переквалификации железнодорожников.

0: Оказалось, что у меня невыполнимая задача, мистер Трудо.
1: Ну, почему не просто Жан-Луи?
0: Это ваше личное дело, мистер Трудо. Так вот, Жан-Луи. По правде говоря, эти люди не способны научиться чему-нибудь другому. Они думают только о своем паровозе.
1: Нет, нет, вы слишком серьезно относитесь к своему заданию, мисс Фаррелл. Вам пора развлечься. Как вас зовут?
0: Милред.
1: Замечательное имя, Милред. Милред, мы сможем увидеться в Оттаве?
0: Это будет прекрасно. Вы уезжаете прямо сейчас?
1: Сегодня вечером, как только выясню, что слухи о взрыве – мистификация.
0: Вот если бы вы могли задержаться. Сегодня вечером в зале Легиона танцы.
1: Неужели? По какому поводу?
0: Я думаю, в честь юбилея миссис Даттон обмолвилась об этом. И даже посоветовала мне пригласить вас.
1: Так и сказала. Мне выпала большая честь сопровождать вас на грандиозный танец в зале Легиона Бобрового водопада.
0: Жаль, я польщена.

0: Ну, как дела, дорогой?
1: Думаю, все будет окей.
0: У меня тоже окей. Мисс Фаррелл и мистера Трудо я отправила на танцы.
1: Отлично. Теперь надо сделать еще одно дело.
0: Ты уезжаешь?
1: Да, в Уорренвиль. Повидаться с адвокатом нужно составить небольшую бумагу для подписи.

0: четыре. Раз, два, три, четыре. В кого ты будешь стрелять? Около памятника никого нет. В кого?
1: Это я так, для порядка. Тихая ночь.
0: Ты уверен?
1: Очень тихая. Давай закурим, а?
0: Окей.
1: Что?
0: Где?
1: Кто-то шуршал в кустах.
0: Ничего не слышал.
1: Пойду взгляну. Прикрывай меня.
0: Окей.
1: Глаза! Не могу поверить! Смотри!
0: Кто они такие?
1: Не знаю. Я таких никогда и не видывал.
0: Чуяло мое сердце, надо было ехать в Сайгон.

0: Вы довольны, Милор?
1: Да, Жан-Люи. Непонятно, почему мы здесь только одни?
0: В самом деле, я и не заметил. Ведь я смотрю только на вас.
1: Вы прекрасно танцуете, Жан-Люи.
0: Что вы? Вот ваши маленькие прелестные ножки заставляют меня краснеть. Вы очаровательны, моя дорогая. Я так тебя люблю, и ты так красива.
1: Жан-Люи, прекратите.
0: Дай мне один поцелуй, дорогая. Тогда почему вы так визжите?
1: За вами.
2: Боже мой, кто вы? Кто вы? Убирайтесь прочь. Убирайтесь. Спасите.
1: На помощь.

0: Какая тихая ночь. Элфи, кофе?
1: Спасибо. Да, ночь действительно очень тихая.
0: И очень спокойная.
2: Ни малейшего ветерка.
3: По-настоящему теплая летняя ночь.
2: Да. Дай мне газету, Дженни.
3: Одну минуту, дорогой.
2: Ну, я думаю, уже пора, Элфи.
1: Да, мистер Даттон. Воспользуемся телеграфом.
2: Нет, Элфи, нет. Нужен личный контакт. Возьмем союзники телефон. Здравствуйте. Генри Даттон. Соедините меня с Оттавой. Онтарио. Лично с мистером Реджинальдом Брейсбриджем. Хорошо, я подожду.
4: Слушайте, генерал, вы уверены, что умеете управлять этой штукой?
5: Спокойно, Брайсбридж. В самолете я как на велосипеде.
6: Да-да. Если бы вы не закрыли эту станцию, мистер Брейсбридж, мы бы поехали поездом.
4: Не грубите, Клюзо. Не забывайте, что один из ваших служащих участвует в этом деле.
6: Так же, как один из ваших.
7: Джентльмены, осторожнее. Вы совсем придавили меня. Одно из моих перьев на шляпе сломалось пополам.
6: Перьев? Не мешало бы сломать их все, Коллинз. Все это из-за вашей проклятой резервации. Кто, где и когда слышал, чтобы индейцы вступали на тропу войны? В такой день, в такой век!
5: Я по-прежнему считаю, что нужно вызвать полк. Мы бы приструнили этих краснокожих полчаса.
7: А как вы можете предполагать нечто подобное, генерал? Помните, что эти краснокожие находятся под покровительством Ее Величества Королевы.
5: Мне безразлично, кто им покровительствует. Даже если это был бы сам Господь Бог. Они захватили в плен двух моих пехотинцев. Это открытая провокация.
4: Мы долго будем препираться.
6: Осторожно, генерал.
4: По-моему, вы что-то не то крутите.
5: А? Нет, именно то, мистер Дебель.
4: Хорошо. Так вот, по-моему, у всех тяжелое положение. Перед самым вылетом позвонил Даттон и сказал, что мы должны собраться у него в конторе для мирных переговоров с индейцами. Очевидно, это жест отчаяния, поэтому нет причин впадать в панику. Надеюсь, диктовать условия будем мы.
7: Вы правы, Брейсбридж.
6: Хорошо, если бы вы оказались правы, мистер Брейсбридж.
5: Как только мы освободим моих молодцов, я покажу этим красным краснокожим, кто прав.

0: Мы требуем немедленно освободить пленных. Мисс Фаррелл, мистера Трудо и двух морских пехотинцев.
1: Это не в моей власти, мистер Брейсбридж. Я просто посредник. Когда Орвилл Стронгаус приедет сюда...
2: Не Стронгаус, а вождь бегущего медведя.
1: Ну, когда он и его храбрецы прибудут сюда, они сами продиктуют условия.
3: Это возмутительно.
0: Какая нелепость.
4: Видите, Брейсбридж, вы не послушали меня? А я мог расправиться с бунтовщиками в один миг.
0: Я отказываюсь вести переговоры с бандой диких индейцев.
2: Мои индейцы не дикари. Они такие же цивилизованные люди, как вы или я.
0: Да? Тогда почему же вы держите их в заперти в вашей резервации?
2: Чтобы защитить от вредного влияния белых.
5: Пока что в защите нуждаемся мы.
4: Итак, что и так?
2: Вождь бегущего медведя, что все это значит? Вам известно, что по договору вы не имеете права вступать на тропу войны?
4: Договор...

0: разрешить индейцам переехать в город в свои дома. Третье. Резервация будет использоваться как инсценировка для туристов. Четвертое. Пенсионеры могут покидать город и возвращаться по своему усмотрению. Пятое. Отряд морских пехотинцев должен немедленно покинуть город. Документ подписан нами по всем правилам и заверен у нотариуса. Вот теперь каждый из вас должен подписать все 6 копий. Прошу.
1: Вы с ума сошли. Вы не можете предъявлять требований. Вы слышите?
2: Нет, ну... Какая наглость и в такой форме!
3: Вождь, вы нарушаете договор! Это незаконно!
4: Я всех предам суду военного трибунала!
0: Джентльмены! У меня нет ни малейшего желания продолжать эту волынку. Будьте добры, подпишите бумагу, или я буду вынужден прибегнуть к древнему ритуалу. Пыток пленных.
1: Никогда!
4: Ни за что!
2: Никогда!
0: Хорошо. Итак, вы отказываетесь.
4: Отказываемся!
0: Ну что ж... Схватите их!
4: Стой!
0: Итак, вы отказываетесь подписать эту бумагу?
4: Отказывается!
1: Отказываемся!
0: Хорошо, тащите их!
4: Да! Куда? Ох.
1: Вы не имеете права! Куда вы нас тащите?
4: Куда вы нас тащите?
0: В резервацию, на встречу с вашими друзьями.
1: Да!
0: Что?
1: Да! Сделайте что-нибудь!
4: Ну, помогите!
1: Остановите их!
5: Это не в моих силах.
6: Что будет теперь?
5: Полагаю, они подпишут документ. Но в самом деле, если я правильно рассчитал, они уже на окраине города и, наверное, готовы дать согласие.
6: Вы так думаете?
5: Ну, убежден. А, слушайте.
6: А? Вы правы, мистер Дат.
5: Конечно, прав. Чиновное начальство может важить сколько угодно, но, почуяв опасность, думает только о собственной шкуре. Вы так быстро вернулись.
1: Вы победили. Понимаете, вы победили. Мы подпишем. Мы все подпишем.
4: Мы подпишем.
0: Да.
4: Мы подпишем.
0: Только вот этот документ. 6 копий каждый. Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
7: Пожалуйста.
5: Орвилл, на одно слово.
0: Слушаю.
5: Орвилл, мы с вами были уверены, что они согласятся подписать бумагу. А если бы не согласились, вы пошли бы на эти пытки?
0: Да нет, что сказать по правде, Генри, у нас тут была масса хлопот. Видите ли, никто из нас понятия не имеет, что такое пытки. Мы целый день читали британскую энциклопедию, чтобы выискать, как это делается. Мы даже ничего не знали насчет воинственной раскраски.
5: Ха, я заметил. Что это за рисунок на твоем лице?
0: Боже мой, ну это же копия картины Гарольда Толна. Моя жена предлагала Пикассо, но я чувствовал, что только канадское искусство принесет пользу.
8: Мистер Датта!
5: Да-да.
8: Извините меня.
0: Да. Конечно, что вы.
8: Но не лучше ли поскорее вызволить из резервации мисс Фаррелл, трудой, военных?
0: Да что, они совсем не в резервации. Они сидят у Энгуса и смотрят телевизор.
5: Элфи, выносим тебе благодарность.
8: Спасибо.
5: Это была твоя идея.
8: Но я ведь должен был что-то придумать, чтобы загладить свою вину за причиненные вам неприятности.

0: Какая толпища.
1: Чудесно. Туристы готовятся сесть в поезд и ехать в индейскую деревню.
0: Ты знаешь, я даже не представлял себе, что паровик может выглядеть так романтично. Смотри, смотри, как он блестит. Они заново покрасили даже вагон-ресторан.
1: Сколько пассажиров в поезде. Элфи, сегодня самый прекрасный день. Не правда ли?
0: Правда, Кэрол. Смотри, вон там, мистер Трудо.
1: Под руку с мисс Фаррелл. Еще одно достижение бобрового водопада.

0: Элфи, смотри, отец собирается произнести речь.
1: Я ни разу не видел твоего отца в визитке.
0: Возможно, ты скоро опять его увидишь в ней.
1: Я? Когда?
0: Глупый, на нашей свадьбе.

0: дамы и господа, сегодня у нас исторический день. Мы шли долгим путем к признанию наших прав и добились этого благодаря настойчивости всех жителей города. Это великий год для Канады и великий год для Бобрового водопада. Мы можем гордиться, называя себя канадцами и гражданами нашего города. Я думаю, он может служить для всей страны примером того, как надо сочетать на практике единство народа и настоящую демократию. Еще вчера паровоз стоял на пьедестале как памятник в честь Дня независимости Канады. Теперь этот памятник пущен в ход. А настоящий памятник, настоящее отражение духа Канадской конфедерации в другом. Не в скульптурах и не в зданиях, не в хвастовстве государственным устройством, а в людях этой страны. Леди и джентльмены, добро пожаловать в город Бобровый водопад. Подлинный памятник юбилея Канады.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, вы хорошо помните песню Алексея Рыбникова и Игоря Кохановского «Млечный путь», прозвучавшую в кинофильме «Большое космическое путешествие», вышедшем в 1975 году. Песню исполняли Лина Берлинская, Елена Камбурова и ансамбль «Верные друзья». За два года до выхода «Большого космического путешествия» ансамбль «Поющие сердца» записал песню Алексея Рыбникова и Игоря Кохановского «Кто может знать?». Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше, со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на три голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали.

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» – это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Ой, не так, вот.

выпить. Ладно, еще. Я все громче разбудзаку. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою. А то первую ночью и неинтересно какая-то, правда же? И

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Where you from? Ты откуда?
3: I'm Russian.
2: Russian.
3: Русский.
2: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы.
3: Moscow.
2: Russia's very big.
3: Россия очень большая.
2: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
3: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить. И я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости, слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: no time for rock and roll. Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Самая известная песня по всей России, матушки. «Калинка-малинка». Споем?

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений».

0: Приходи, снегопад, в новогоднюю ночь. Всем, кому не до плясок, ты сможешь помочь. Закружись, заискрись, засверкай. Позови тех, кому не хватает тепла и любви. Ты на землю обрушь белый праздничный шквал, чтоб взгрустнувший в ту ночь горевать перестал. Все вокруг замети и укрой, снегопад, чтоб хотелось смеяться и петь не впопад, чтоб хотелось кричать: «Снег идет! Снег идет!» И поверить, что счастье несет Новый год.
1: Не беспокойтесь, дорогие друзья, никаких недоразумений. Эта программа не новогодняя. Хотя, может быть, для кого-то она в некотором роде и новогодняя. Ладно, давайте по порядку. Этот выпуск программы я веду не одна. Мне помогают сегодня Надежда Киселева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Алена Рулева.
3: Здравствуйте.
1: А наша гостья — автор стихотворения, которое вы слышали в начале программы в исполнении Нади, Вера